наше радио. В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Главное политическое событие года – трехдневное голосование на выборах в Государственную Думу 9-го созыва завершилось в России. В Воронежской области работали без малого 1700 участков для голосования. Напомню, выборы депутатов новой Госдумы проходили по федеральным партийным спискам и по мажоритарным, то есть одномандатным округам. Каждый избиратель, кто пришел на участок, получал на руки два бюллетеня. В первом общефедеральном значились наименования 10 политических партий и объединений, причем в том порядке, который был определен при жеребьевке в Центральной избирательной комиссии. Во втором бюллетене фамилии тех кандидатов, кто избирается в Госдуму по одномандатным округам. Расположены они в алфавитном порядке. На этих выборах Воронежская область поделена на три округа. Соответственно, в каждом из них свой список кандидатов. Всего в этот раз у нас зарегистрировано 19 желающих попасть в Нижнюю палату парламента. Но только три депутата в итоге будут представлять наш регион в новом созыве Думы. Плюс те кандидаты, которые пройдут по партийным спискам. А вот и предварительные результаты. Согласно данным облсберкома, озвученным в ходе пресс-конференции, явка на выборах депутатов Госдумы в Воронежской области составила 74,19%. По Воронежу 60,55%. В голосовании приняли участие 1 330 578 избирателей региона. Окончательные итоги по явке станут известны после обработки всех протоколов УИК. И еще. Сразу после официального объявления о завершении голосования предварительные итоги подвели в ходе селекторного совещания в штабе «Единой России». Так, председатель партии Дмитрий Медведев поблагодарил избирателей за участие в выборах. По его словам, выборы успешно завершились. Явка достигла почти 57%. Это самый высокий результат за последние годы. Несмотря на старания наших врагов, попытки испортить кампанию, террористические акты, стремление сделать как можно больше проблем. Первое, что я хочу сказать, большое спасибо гражданам нашей страны, которые приняли участие в этом голосовании, подчеркнул председатель партии. Губернатор Александр Гусев, комментируя предварительные итоги выборов после селекторного совещания, поблагодарил организаторов выборов. По его словам, столь высоких результатов не удавалось достигать в последние 20 лет. В этом, конечно же, заслуга избирателей. Отличительной особенностью выборов 2026 является то, что почти все муниципалитеты очень ровно проголосовали. Понятно, мы пока не знаем результатов, как распределяться голоса между партиями, между одномандатными кандидатами. Но сам высокий результат – это, в общем-то, ответ нашим недругам, которые пытались запугать, сказать, что они выборы сорвут, подчеркнул глава региона. Подробности о результатах выборов в Государственную Думу 9-го созыва в наших следующих выпусках. И в завершение. В Воронежской области собрали 5 миллионов тонн зерна. Аграрии убрали 83% от общей площади. Средняя урожайность составила 42 центнера с гектара. Продолжается уборка поздних культур кукурузы, проса, гречихи. Посеяно озимых культур 30% от плана. Параллельно необходимые запасы зерна создают на животноводческих предприятиях региона. А также продолжается проработка альтернативных логистических маршрутов. Это были новости региона.
0: Проверено временем.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Наша погода.
3: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, температура воздуха днем плюс 23 градуса, слабый южный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
4: Группа компаний «Агроэко», крупнейший сельхозпроизводитель в Воронежской области, приглашает соискателей для работы на новом мясоперерабатывающем производстве в городе Павловск.
5: Официальное оформление, высокая заработная плата, возможность работать вахтовым методом работы,
4: обучение и наставничество на рабочем месте, доставка транспортом компании,
5: вкусные обеды и ужины за счет компании, возможность трудоустройства без опыта работы.
4: Нам требуются обвальщики и жиловщики мяса, грузчики и упаковщики, холодильщики и операторы линий.
5: Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии 8 800 333 47 20. 8 800 333 47 20.
6: 255 45 55.
3: Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
7: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня», и дорога домой станет интересной.
8: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
0: Так звучит наше.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Главное политическое событие года – трехдневное голосование на выборах в Государственную Думу 9-го созыва завершилось в России. В Воронежской области работали без малого 1700 участков для голосования. Напомню, выборы депутатов новой Госдумы проходили по федеральным партийным спискам и по мажоритарным, то есть одномандатным округам. Каждый избиратель, кто пришел на участок, получал на руки два бюллетеня. В первом общефедеральном значились наименования 10 политических партий и объединений, причем в том порядке, который был определен при жеребьевке в Центральной избирательной комиссии. Во втором бюллетене фамилии тех кандидатов, кто избирается в Госдуму по одномандатным округам. Расположены они в алфавитном порядке. На этих выборах Воронежская область поделена на три округа. Соответственно, в каждом из них свой список кандидатов. Всего в этот раз у нас зарегистрировано 19 желающих попасть в Нижнюю палату парламента. Но только три депутата в итоге будут представлять наш регион в новом созыве Думы. Плюс те кандидаты, которые пройдут по партийным спискам. А вот и предварительные результаты. Согласно данным облизбиркома, озвученным в ходе пресс-конференции, явка на выборах депутатов Госдумы в Воронежской области составила 74,19%. По Воронежу 60,55%. В голосовании приняли участие 1 330 578 избирателей региона. Окончательные итоги по явке станут известны после обработки всех протоколов УИК. И еще. Сразу после официального объявления о завершении голосования предварительные итоги подвели в ходе селекторного совещания в штабе «Единой России». Так, председатель партии Дмитрий Медведев поблагодарил избирателей за участие в выборах. По его словам, выборы успешно завершились. Явка достигла почти 57%. Это самый высокий результат за последние годы. Несмотря на старания наших врагов, попытки испортить кампанию, террористические акты, стремление сделать как можно больше проблем. Первое, что я хочу сказать, большое спасибо гражданам нашей страны, которые приняли участие в этом голосовании, подчеркнул председатель партии. Губернатор Александр Гусев, комментируя предварительные итоги выборов после селекторного совещания, поблагодарил организаторов выборов. По его словам, столь высоких результатов не удавалось достигать в последние 20 лет. В этом, конечно же, заслуга избирателей. Отличительной особенностью выборов 2026 является то, что почти все муниципалитеты очень ровно проголосовали. Понятно, мы пока не знаем результатов, как распределяться голоса между партиями, между одномандатными кандидатами. Но сам высокий результат – это, в общем-то, ответ нашим недругам, которые пытались запугать, сказать, что они выборы сорвут, подчеркнул глава региона. Подробности о результатах выборов в Государственную Думу 9-го созыва в наших следующих выпусках. И в завершение. В Воронежской области собрали 5 миллионов тонн зерна. Аграрии убрали 83% от общей площади. Средняя урожайность составила 42 центнера с гектара. Продолжается уборка поздних культур кукурузы, проса, гречихи. Посеяно озимых культур 30% от плана. Параллельно необходимые запасы зерна создают на животноводческих предприятиях региона, а также продолжается проработка альтернативных логистических маршрутов. Это были новости региона.
0: Проверено временем.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: В связи с расширением Агроэко приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата 160 тысяч рублей. Автослесарей – зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории С и Е – заработная плата до 150 тысяч рублей. Агроэко гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 47 00. Стань частью команды «Созидателей».
3: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
4: Алло.
3: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
5: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
0: Так звучит наше.
1: Наше радио. В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Главное политическое событие года. Трехдневное голосование на выборах в Государственную Думу 9-го созыва завершилось в России. В Воронежской области работали без малого 1700 участков для голосования. Напомню, выборы депутатов новой Госдумы проходили по федеральным партийным спискам и по мажоритарным, то есть одномандатным округам. Каждый избиратель, кто пришел на участок, получал на руки два бюллетеня. В первом общефедеральном значились наименования 10 политических партий и объединений, причем в том порядке, который был определен при жеребьевке в Центральной избирательной комиссии. Во втором бюллетене фамилии тех кандидатов, кто избирается в Госдуму по одномандатным округам. Расположены они в алфавитном порядке. На этих выборах Воронежская область поделена на 3 округа. Соответственно, в каждом из них свой список кандидатов. Всего в этот раз у нас зарегистрировано 19 желающих попасть в Нижнюю палату парламента. Но только 3 депутата в итоге будут представлять наш регион в новом созыве Думы. Плюс те кандидаты, которые пройдут по партийным спискам. А вот и предварительные результаты. Согласно данным облизбиркома, озвученным в ходе пресс-конференции, явка на выборах депутатов Госдумы в Воронежской области составила 74,19%. По Воронежу 60,55%. В голосовании приняли участие 1 330 578 избирателей региона. Окончательные итоги по явке станут известны после обработки всех протоколов УИК. И еще. Сразу после официального объявления о завершении голосования предварительные итоги подвели в ходе селекторного совещания в штабе «Единой России». Так, председатель партии Дмитрий Медведев поблагодарил избирателей за участие в выборах. По его словам, выборы успешно завершились. Явка достигла почти 57%. Это самый высокий результат за последние годы. Несмотря на старания наших врагов, попытки испортить кампанию, террористические акты, стремление сделать как можно больше проблем. Первое, что я хочу сказать, большое спасибо гражданам нашей страны, которые приняли участие в этом голосовании, подчеркнул председатель партии. Губернатор Александр Гусев, комментируя предварительные итоги выборов после селекторного совещания, поблагодарил организаторов выборов. По его словам, столь высоких результатов не удавалось достигать в последние 20 лет. В этом, конечно же, заслуга избирателей. Отличительной особенностью выборов 2026 является то, что почти все муниципалитеты очень ровно проголосовали. Понятно, мы пока не знаем результатов, как распределяться голоса между партиями, между одномандатными кандидатами. Но сам высокий результат – это, в общем-то, ответ нашим недругам, которые пытались запугать, сказать, что они выборы сорвут, подчеркнул глава региона. Подробности о результатах выборов в Государственную Думу 9-го созыва в наших следующих выпусках. И в завершение. В Воронежской области собрали 5 миллионов тонн зерна. Аграрии убрали 83% от общей площади. Средняя урожайность составила 42 центнера с гектара. Продолжается уборка поздних культур кукурузы, проса, гречихи. Посеяно озимых культур 30% от плана. Параллельно необходимые запасы зерна создают на животноводческих предприятиях региона. А также продолжается проработка альтернативных логистических маршрутов. Это были новости региона.

0: Наше радио. Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно. Температура воздуха днем плюс 23 градуса. Слабый южный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
2: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агроэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
3: 255? 45? 55! Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
5: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
4: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.
6: Так звучит наше.

0: Раши. Новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Главное политическое событие года – трехдневное голосование на выборах в Государственную Думу 9-го созыва завершилось в России. В Воронежской области работали без малого 1700 участков для голосования. Напомню, выборы депутатов новой Госдумы проходили по федеральным партийным спискам и по мажоритарным, то есть одномандатным округам. Каждый избиратель, кто пришел на участок, получал на руки два бюллетеня. В первом общефедеральном значились наименования 10 политических партий и объединений, причем в том порядке, который был определен при жеребьевке в Центральной избирательной комиссии. Во втором бюллетене фамилии тех кандидатов, кто избирается в Госдуму по одномандатным округам. Расположены они в алфавитном порядке. На этих выборах Воронежская область поделена на три округа. Соответственно, в каждом из них свой список кандидатов. Всего в этот раз у нас зарегистрировано 19 желающих попасть в Нижнюю палату парламента. Но только три депутата в итоге будут представлять наш регион в новом созыве Думы. Плюс те кандидаты, которые пройдут по партийным спискам. А вот и предварительные результаты. Согласно данным облсберкома, озвученным в ходе пресс-конференции, явка на выборах депутатов Госдумы в Воронежской области составила 74,19%. По Воронежу 60,55%. В голосовании приняли участие 1 330 578 избирателей региона. Окончательные итоги по явке станут известны после обработки всех протоколов УИК. И еще. Сразу после официального объявления о завершении голосования предварительные итоги подвели в ходе селекторного совещания в штабе «Единой России». Так, председатель партии Дмитрий Медведев поблагодарил избирателей за участие в выборах. По его словам, выборы успешно завершились. Явка достигла почти 57%. Это самый высокий результат за последние годы. Несмотря на старания наших врагов, попытки испортить кампанию, террористические акты, стремление сделать как можно больше проблем. Первое, что я хочу сказать, большое спасибо гражданам нашей страны, которые приняли участие в этом голосовании, подчеркнул председатель партии. Губернатор Александр Гусев, комментируя предварительные итоги выборов после селекторного совещания, поблагодарил организаторов выборов. По его словам, столь высоких результатов не удавалось достигать в последние 20 лет. В этом, конечно же, заслуга избирателей. Отличительной особенностью выборов 2026 является то, что почти все муниципалитеты очень ровно проголосовали. Понятно, мы пока не знаем результатов, как распределяться голоса между партиями, между одномандатными кандидатами. Но сам высокий результат – это, в общем-то, ответ нашим недругам, которые пытались запугать, сказать, что они выборы сорвут, подчеркнул глава региона. Подробности о результатах выборов в Государственную Думу 9-го созыва в наших следующих выпусках. И в завершение. В Воронежской области собрали 5 миллионов тонн зерна. Аграрии убрали 83% от общей площади. Средняя урожайность составила 42 центнера с гектара. Продолжается уборка поздних культур кукурузы, проса, гречихи. Посеяно озимых культур 30% от плана. Параллельно необходимые запасы зерна создают на животноводческих предприятиях региона. А также продолжается проработка альтернативных логистических маршрутов. Это были новости региона.
0: В эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.

0: Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В Агроэко я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
1: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
2: Алло.
1: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
3: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
4: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно. Температура воздуха днем плюс 23 градуса. Слабый южный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
2: Это моя родина. Мой родной край. Место, где жили мои предки. Растут мои дети. Где живу я. Моя работа – трудиться на этой земле. Создавать наше общее будущее. Что открывает передо мной такие возможности? Личная ответственность. Несгибаемое упорство. Накопленный багаж знаний. Опыт лучших экспертов в своем деле. Современные технологии. Профессиональные амбиции. Внимание и забота об окружающих. Все это я нашел в Агроэко. Агроэко. Компания с большим будущим.
3: 255, 45, 55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
5: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
6: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255 45 55, код города 473.

0: как бьется сердце.
1: Наши новости.
2: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Главное политическое событие года. Трехдневное голосование на выборах в Государственную Думу 9-го созыва завершилось в России. В Воронежской области работали без малого 1700 участков для голосования. Напомню, выборы депутатов новой Госдумы проходили по федеральным партийным спискам и по мажоритарным, то есть одномандатным округам. Каждый избиратель, кто пришел на участок, получал на руки два бюллетеня. В первом общефедеральном значились наименования 10 политических партий и объединений, причем в том порядке, который был определен при жеребьевке в Центральной избирательной комиссии. Во втором бюллетене фамилии тех кандидатов, кто избирается в Госдуму по одномандатным округам. Расположены они в алфавитном порядке. На этих выборах Воронежская область поделена на 3 округа. Соответственно, в каждом из них свой список кандидатов. Всего в этот раз у нас зарегистрировано 19 желающих попасть в Нижнюю палату парламента. Но только 3 депутата в итоге будут представлять наш регион в новом созыве Думы. Плюс те кандидаты, которые пройдут по партийным спискам. А вот и предварительные результаты. Согласно данным облизбиркома, озвученным в ходе пресс-конференции, явка на выборах депутатов Госдумы в Воронежской области составила 74,19%. По Воронежу 60,55%. В голосовании приняли участие 1 330 578 избирателей региона. Окончательные итоги по явке станут известны после обработки всех протоколов УИК. И еще. Сразу после официального объявления о завершении голосования предварительные итоги подвели в ходе селекторного совещания в штабе «Единой России». Так, председатель партии Дмитрий Медведев поблагодарил избирателей за участие в выборах. По его словам, выборы успешно завершились. Явка достигла почти 57%. Это самый высокий результат за последние годы. Несмотря на старания наших врагов, попытки испортить кампанию, террористические акты, стремление сделать как можно больше проблем. Первое, что я хочу сказать, большое спасибо гражданам нашей страны, которые приняли участие в этом голосовании, подчеркнул председатель партии. Губернатор Александр Гусев, комментируя предварительные итоги выборов после селекторного совещания, поблагодарил организаторов выборов. По его словам, столь высоких результатов не удавалось достигать в последние 20 лет. В этом, конечно же, заслуга избирателей. Отличительной особенностью выборов 2026 является то, что почти все муниципалитеты очень ровно проголосовали. Понятно, мы пока не знаем результатов, как распределяться голоса между партиями, между одномандатными кандидатами. Но сам высокий результат – это, в общем-то, ответ нашим недругам, которые пытались запугать, сказать, что они выборы сорвут, подчеркнул глава региона. Подробности о результатах выборов в Государственную Думу 9-го созыва в наших следующих выпусках. И в завершение. В Воронежской области собрали 5 миллионов тонн зерна. Аграрии убрали 83% от общей площади. Средняя урожайность составила 42 центнера с гектара. Продолжается уборка поздних культур кукурузы, проса, гречихи. Посеяно озимых культур 30% от плана. Параллельно необходимые запасы зерна создают на животноводческих предприятиях региона. А также продолжается проработка альтернативных логистических маршрутов. Это были новости региона.
3: Ночь как ночь, спеши.

0: и комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно, доплату членам одной семьи, мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4 700.
1: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
2: Алло.
1: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио Воронеж. Легко и просто. Телефон 255-45-55.
3: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
4: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

Наше радио. Проверено.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, температура воздуха днем плюс 23 градуса, слабый южный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
2: Санаторий Дзержинского в Воронеже – это современный оздоровительный комплекс для всей семьи. Все, что нужно для вашего отдыха и укрепления здоровья. Обновленные номера и медицинское оборудование, разнообразие программ лечения, аквафитнес-центр с двумя бассейнами – детским и взрослым, питание, шведский стол, уютная кофейня, развлекательная программа, чистый воздух и многое другое. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: Наслаждайтесь сезоном огня и вкуса вместе с Агроэко. Только до 27 сентября в фирменных магазинах Агроэко ребрышки пряные Агроэко 459 рублей за килограмм. Сочные свиные ребра в густом маринаде с пряными специями, которые не нужно солить или мариновать, станут главным блюдом вашего пикника или уютного домашнего ужина.
4: Предложение действует с 14 по 27 сентября 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах Агроэко. Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
5: Приглашаем школьников посетить выставку «Наша гордость. Российские изобретатели. Путешествие на машине времени». Выставка проводится при поддержке ОНО «Образ будущего». Экспозиция выставки сформирована в экспериментальной технической школе. Город Воронеж, улица Фридриха Энгельса, 8. Посещение бесплатное. Организация экскурсии по телефону плюс 7 906 589 0099.
4: Ограничение 0+.
6: Промликвидация. Вывоз мусора 4-5 класса опасности в Воронеже и пригороде. Промышленные бытовые отходы, строительный мусор, КГО и прочее. Работаем с юридическими и физическими лицами. Документальное сопровождение для бухгалтерии, оплата по факту. 8-473-224-16-48. Город Воронеж, Ленинский проспект, дом 174И.
7: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
8: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

Прислушиваюсь, звуки шагов, а вдруг это смерть моя, а вдруг это смерть моя. Взмахнет косой, или что там у нее еще, так и не поняв, кто я, так и не поняв, кто я. Поздно пить боржоми, если почки отвалились, это тот вариант, как раз тот вариант. И ничего, не допросишься, что ни посули, она никакой гарант, она никакой гарант.

осторожно пью пиво, слушая звонок у двери. Может, это жизнь моя, может, это жизнь моя. А то зашла бы, посидели, может, вобла принесла бы. Неужели я такая свинья?

0: наше радио. Так звучит наше.
1: Наши новости.
2: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Главное политическое событие года – трехдневное голосование на выборах в Государственную Думу 9-го созыва завершилось в России. В Воронежской области работали без малого 1700 участков для голосования. Напомню, выборы депутатов новой Госдумы проходили по федеральным партийным спискам и по мажоритарным, то есть одномандатным округам. Каждый избиратель, кто пришел на участок, получал на руки два бюллетеня. В первом общефедеральном значились наименования 10 политических партий и объединений, причем в том порядке, который был определен при жеребьевке в Центральной избирательной комиссии. Во втором бюллетене фамилии тех кандидатов, кто избирается в Госдуму по одномандатным округам. Расположены они в алфавитном порядке. На этих выборах Воронежская область поделена на три округа. Соответственно, в каждом из них свой список кандидатов. Всего в этот раз у нас зарегистрировано 19 желающих попасть в Нижнюю палату парламента. Но только три депутата в итоге будут представлять наш регион в новом созыве Думы. Плюс те кандидаты, которые пройдут по партийным спискам. А вот и предварительные результаты. Согласно данным облсберкома, озвученным в ходе пресс-конференции, явка на выборах депутатов Госдумы в Воронежской области составила 74,19%. По Воронежу 60,55%. В голосовании приняли участие 1 330 578 избирателей региона. Окончательные итоги по явке станут известны после обработки всех протоколов УИК. И еще. Сразу после официального объявления о завершении голосования предварительные итоги подвели в ходе селекторного совещания в штабе «Единой России». Так, председатель партии Дмитрий Медведев поблагодарил избирателей за участие в выборах. По его словам, выборы успешно завершились. Явка достигла почти 57%. Это самый высокий результат за последние годы. Несмотря на старания наших врагов, попытки испортить кампанию, террористические акты, стремление сделать как можно больше проблем. Первое, что я хочу сказать, большое спасибо гражданам нашей страны, которые приняли участие в этом голосовании. Председатель партии. Губернатор Александр Гусев, комментируя предварительные итоги выборов после селекторного совещания, поблагодарил организаторов выборов. По его словам, столь высоких результатов не удавалось достигать в последние 20 лет. В этом, конечно же, заслуга избирателей. Отличительной особенностью выборов 2026 является то, что почти все муниципалитеты очень ровно проголосовали. Понятно, мы пока не знаем результатов, как распределяться голоса между партиями, между одномандатными кандидатами. Но сам высокий результат – это, в общем-то, ответ нашим недругам, которые пытались запугать, сказать, что они выборы сорвут, подчеркнул глава региона. Подробности о результатах выборов в Государственную Думу 9-го созыва в наших следующих выпусках. И в завершение. В Воронежской области собрали 5 миллионов тонн зерна. Аграрии убрали 83% от общей площади. Средняя урожайность составила 42 центнера с гектара. Продолжается уборка поздних культур кукурузы, проса, гречихи. Посеяно озимых культур 30% от плана. Параллельно необходимые запасы зерна создают на животноводческих предприятиях региона, а также продолжается проработка альтернативных логистических маршрутов. Это были новости региона.
3: Чем активнее развивалась цивилизация, тем громче становился мир вокруг. Сегодня шум не оставляет нас нигде. Он на улице, на работе, даже дома.
4: Люблю тебя.
3: И только когда исчезают лишние звуки, мы слышим то, что действительно важно. Следующий шаг в эволюции – наш собственный выбор. Acoustic Now. Шумоизоляция человека разумного.
5: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: и Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 7 часов и 7 минут в столице. Сегодня 21 сентября, сегодня новая рабочая неделя. Осень в самом разгаре, но, вы знаете, еще зеленых пятен на нашей улице предостаточно, чтобы понимать, что теплые деньки, наверное, еще будут. Сегодня синоптики обещают до 22 градусов тепла, небольшой дождь, переменная облачность.
3: Доброе утро.
2: Доброе утро.
3: Мы с Сашей вдвоем будем неделю. Янка отсутствует по семейным обстоятельствам. Передавал всем большой привет. Все у нее хорошо, не переживайте. По поводу 22 градусов, ну, мне кажется, что достаточно комфортно, но обещали, я тут и в интернете, и по телевизору видел какие-то сумасшедшие ливни всю неделю. Вот прям каждый день в Москве, да? По крайней мере, да. Прям формулировку использовали: сумасшедшие ливни.
2: Прям сумасшедшие.
3: Прям сумасшедшие.
2: Отвратительно.
3: Я не знаю, Саш, насколько можно верить синоптикам сейчас, но вот имей в виду, если вдруг далеко куда-то на велосипеде поедешь, сумасшедшие ливни обещают.
2: А как прошли ваши выходные?
3: Насыщенно, понятно. Я думаю, как и у всех.
2: Как и у всех. Да. Я, вы знаете, был вчера на избирательном участке. Я... Не помню, когда я бы последний раз там был. Вот скажу честно.
3: Когда последний раз голосовал?
2: Да.
3: Так.
2: А вот, я пошел, ну, во-первых, современная школа такая, знаешь, большая. Я шел, а там, оказывается, в этой школе она огромная просто. Ее обходить нужно время, чтобы ее обойти все. И там в этой школе два избирательных участка. Один с одной стороны, другой с другой стороны. Вот я сначала не туда вошел и пошел. И я когда обхожу, думаю, господи, если бы я учился в такой школе, наверное, я бы стал инженером.
3: А тебе дали бонусы?
2: Нет, не дали бонусы, я буквально за 20 минут до закрытия был уже.
3: А вот, ну, по-моему, это не связано. У меня знакомый голосовал через интернет, и ему дали, значит, там какой-то промокод на 100 часов Иви, какую-то скидку или что-то там на 1000 рублей купон, который ты можешь там на пиццу или на еду потратить.
2: Ничего не дали, Гар.
3: Вообще может ничего. Быть, это только тем, кто голосовал через интернет, вот эти все блага. А тем, кто ногами пришел, им ничего.
2: Я тебе хочу сказать, что была огромнейшая очередь. Просто,
3: да. А во сколько ты был?
2: Ну, я был, наверное... В 19 часов я был. Вот.
3: Ну,
2: в 19:30, да, где-то за полчаса до закрытия я был. И была огромная очередь, хотя там стояли электронные эти терминалы, но народ, видимо, вот свой голос, я слышал, как люди говорят, нет, мы будем голосовать, нам нужна физическая бумажка, чтобы поставить галочку, чтобы ее, так сказать, в случае чего, чтобы... Ты понимаешь.
3: Думаешь, есть разница? 10 минут. А

0: утро. Если хотите с нами пообщаться, пишите наши.ру.
1: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107FM. Правительство Воронежской области, фонд «Росконгресс» и Центр «Мой бизнес» представляют форум «Цифроземье-2026». 24 сентября. Воронеж. Крупнейшее IT-событие Черноземья. 120 экспертов, масштабная выставка и более 3000 участников. МТС «Лайфхолл», «Ситипарк», «Град». Участие бесплатное. Регистрируйтесь на сайте цифроземье.ру. Аудитория 16+.
2: Скидки для пенсионеров 20%. Санаторий Горького предлагает скидку по лечебным программам в размере 20%. Новейшее медицинское оборудование, внимательные врачи, комфортабельные номера, трехразовое питание и большая культурно-развлекательная программа. Успейте забронировать для себя и своих близких. Телефон 8 800 201 63 13 или на сайте санатория.
3: Акция действует с 1 сентября по 30 декабря 2026 года. Подробности на сайте санатория Горького в Воронеже. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
4: Хватит стесняться. Я
5: эксперт. Присылай заявку, расскажи, в чем ты эксперт, и получи возможность попасть в эфир нашего радио в Воронеже со своим экспертным мнением.
6: Тихо, тихо, спокойно. Подробности в сообществе «Наше радио Воронеж» ВКонтакте.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 7 часов и 22 минуты в столице. Сегодня 21 сентября. Доброе утро.
3: Доброе утро. Есть новость, которая требует нашего обсуждения,
2: Александр. Срочного.
3: Может быть, ты видел ее или пропустил. Сейчас я повторю. Россиянка засудила фотографа из-за неудачных кадров. Жительница Краснодара заказала новогоднюю фотосессию, заплатив за студию, визажиста, стилиста и фотографа 38 тысяч рублей.
2: Бюджетно.
3: Но итог ее разочаровал. На всех снимках она выглядела полнее, чем в жизни.
2: Ага.
3: Эксперты подтвердили ее мнение, обнаружив ошибки с композицией, ракурсами и качеством фото. Поэтому она обратилась в суд и потребовала взыскать с фотографа 300 тысяч рублей.
2: Господи.
3: Судья встал на сторону потерпевшей и обязал специалиста выплатить заказчице 85 тысяч рублей.
2: Это Россия.
3: Да, это в России, в Краснодаре.
2: Даже как-то не верится.
3: Но я эту новость нашел в интернете, она была в разных сайтах новостных. Вот я буквально процитировал. Может быть, там есть какие-то еще нюансы, но в целом, мне кажется, тут все перечислили. Не понравились фотки, она, видимо, наняла экспертов каких-то, оказывается.
2: А сколько
3: взяли эксперты за...
2: За всю эту... За весь этот анализ, что она выглядит полнее, чем на самом деле.
3: Ну, видишь, они-то написали, что обнаружили ошибки с композицией, ракурсами и качеством фото. Я в связи с этим хотел предложить поговорить о том, когда кто-то был недоволен вашей работой. Вот сталкивались вы с этим? Чтобы кто-то был недоволен вашей работой.
2: Но не, про суд мы не говорим.
3: Нет,
2: да?
3: Про суд мы не говорим, но это уж крайности. Но в целом, вот вы вроде сделали все как всегда.
2: Просто я думаю, как можно было оценить работу фотографа, да? С точки зрения, что... Это действительно не понравилось девушке. Вот суд как это взял во внимание?
3: Есть какой-то, не знаю, лицензированный фотограф с образованием. Ему прислали фотографии, и он дал свое заключение.
2: Горизонт завален.
3: Да, да, композиция не та, ракурс не тот, поэтому девушка выглядит больше, чем она есть в жизни. И, наверное, это удовлетворило судью, и поэтому присудили вернуть. У нас вообще закон чаще всего все-таки встает на сторону потребителя.
2: А как?
3: Если вот вы организация и сталкивались с этим.
2: Да, я с собой согласен. Единственное но, если только не судишься ты. Как только ты начинаешь, на твою сторону никто не встает. Просто как понять все-таки, что девушка действительно выглядит больше на фотографии, чем она на самом деле? Вот я поэтому. Ну ладно, давайте, дорогие друзья, когда вам...
3: Когда кто-то был недоволен вашей работой, и каким образом он это высказал, написал, пожаловался, оставил отзыв, ну или еще каким-то образом вы об этом узнали.
2: Да.
3: Наш.ру, на главной странице есть две ссылки. Пиши ведущим. Одна на бот в Максе, другая на бот в Телеграм. Пишите через тот бот, который вам удобно, который у вас работает, и рассказывайте нам.
0: Подъемники на нашем радио.

0: наша реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
3: «Джили Ситирей» – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. «Джили Ситирей». Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.
4: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
5: Мир. Каждый день в твоих руках.
6: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
7: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
8: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
5: «Мир». Каждый день в твоих руках.
6: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
9: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
10: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма. Адаптивная защита двигателя.
11: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
12: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
13: Алло, ну, как там с бизнесом?
14: Что? Вы кому звоните?
13: Твоему бизнесу звоню.
14: Мой бизнес в порядке, у меня Bittrex 24. Там мессенджер, задачи, CRM для продаж, онлайн-доски и нейросеть. Все в одном сервисе для бизнеса. И не плачу за кучу отдельных приложений. Удобно и выгодно. К тому же есть бесплатный тариф. Так что пробуйте, регистрируйтесь. Bittrex 24 помогает бизнесу работать. 16+.
15: Премьера СТС.
16: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
17: Ты у меня ствол украл.
16: Молчи давай.
15: «Трудный ребенок». Сегодня. В 20:00. Для лиц старше 16 лет.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. 925-04-44. Наше радио.

сходятся, расходятся, как пути на станции, шпалами да рельсами, аж в глазах рябить. Проводница милая, выдай мне квитанцию в том, что если ехал я, то ехал не в кредит. Сядем у окошечка в на колесах горенки, за полночь так за полночь будем пить твой чай. У меня с гитарою две бутылки красного, якобы случайно, как и невзначай.

0: Кирьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 7 часов и 38 минут в столице.
3: Была у нас новость. Давай. Россиянка засудила фотографа из-за неудачных кадров. И мы спросили, как кто-то был недоволен вашей работой. Сын работает в проектной конторе. Постоянно жалуются на заказчиков. Придираются почем зря. То не на той странице пояснения, то не тот масштаб и так далее. А в основном просто сами заказчики бестолковые и сами не знают, что хотят. Постоянно свои планы меняют.
4: Точно? Или вы просто так на стороне сына?
3: Ну, тут у каждого будет всегда своя правда. Мне оставили негативный отзыв на ТуГИС в связи с тем, что я разговариваю по телефону, используя громкую связь. Да, мне так удобно. Я работаю, принимая заказы по телефону в том числе. И когда нужны свободные руки, использую такой способ. Шея не выдерживает. А вы не написали, кем вы работаете-то, чтобы мы понимали.
4: Да, насколько может человека раздражать громкая связь?
3: Обучался фотографии и рассказывали о экспозиции и как правильно расположить объекты. Рассказывали, как правильно, но при этом преподаватель сказал, что самые известные фотографии сделаны с нарушением этих правил. Интересно посмотреть фото специалиста, который давал заключение по вот этой новости про девушку и недовольную фотосессию.
4: Да.
3: Была у меня подруга, которая любила делать фотосессии с моей зеркалки и с моей помощью. Из всех фотосессий, которые я ей делала, а их было немало, наверное, раза два только она была довольна фотографиями. При этом каждый раз говорила, что это я так плохо ее снимаю. Рада, что больше не общаемся.
4: Ну и слава богу.
3: Ну, тут многие написали, что жена вечно недовольна, когда ее снимает муж.
4: А это, знаешь, распространенная история, когда девушка недовольна. Я помню, как-то на пляже в Доминикане полотенцем прям лупила своего парня. Что он ее неправильно фотографирует. Это вообще дикость какая-то.
3: На отдыхе часто можно услышать комментарии девушек, которые дают их своим мужчинам, мужьям, как правильно держать телефон, как снимать.
4: Да.
3: Работаю инженером-геодезистом, и наша работа всегда не нравится господам-строителям. Размеры не те, высота не та. Это геодезист виноват. Любимая отговорка строительной линии, мастеров и прорабов. Даже других инженеров мы не устраиваем. Не отдаем вовремя схемы для исполнительной. Это участь такая у нас у геодезистов. Не всегда, конечно, но обычно это так. Хорошо, до судов не доводят.
4: Понятно.
3: Работаю массажистом. Одна женщина приходила в возрасте 65 лет. Грыжи поясничного отдела позвоночника, давление, боли в коленях. После курса массажа была недовольна. У нее по-прежнему где-то остались боли. Я же не волшебник.
4: Да.
3: Ну, это классика. Ждем вашей истории, когда кто-то остался недоволен вашей работой. Ну и, естественно, кем вы работаете, чтобы мы понимали ситуацию до конца. Пишите.
0: Подъемники на нашем радио.
5: Утекай, в подворотне нас ждет маньяк. Хочет нас посадить на крючок.

0: sky.
1: Наша реклама.
2: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Limana Pro нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Limana Pro.
3: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
4: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ. Рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.tde.ru. 16+.
5: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства – Stenot T4L. Больше технологий и комфорта – Stenot T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
3: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
6: Я Пирелли беру в колесо. .ру.
7: Дорогой, а что это ты напеваешь?
8: А это Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
9: О, нам давно нужна зимняя резина.
10: Я Пирелли беру в колесо.ру.
3: Акция действительно до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
11: С 6 по 10 октября. Москва. IT-форум «Цифровые решения». Ключевые вопросы цифровой трансформации и реализация национального проекта «Экономика данных». Более 120 сессий и 700 спикеров. Вручение национальной премии «Цифровые решения». Открытая выставка лучших отечественных IT-продуктов. Мероприятие проводится Минцифры при поддержке правительства России. Подробнее на сайте forum-цифровые-решения.рф. Социальная реклама, оно национальный приоритет. ИН 974-7633. Возрастное ограничение 12+.
12: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
13: Наше радио.

0: Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Давайте, у нас буквально минута.
3: Служила в милиции, расследовала уголовное дело по статьям небольшой и средней тяжести. Подозреваемому не понравилась моя работа. Он нанял себе очень противного адвоката. Через месяц дело прокурор у меня забрал, передал в вышестоящую инстанцию, но он уже переквалифицировал на более тяжкие статьи.
2: Понятно.
3: Пожаловался. Работаю в мэрии, общаюсь с жителями. Вот это самый недовольный контингент. Не устраивает все, начиная от сферы ЖКХ, заканчивая дорогами.
4: Ну, а как вы хотели?
3: В 90-х работала в небольшой газете, принимала объявления. Пришла тетенька, сказала, что муж у нее умер. 40 дней прошло, пора искать следующего. Дала объявление о знакомстве. Местных мужчин ее кандидатура не вдохновила. Пришла требовать деньги за услугу назад. Со словами «деньги я потратила, а мужика-то себе не нашла».
2: Да, верните, пожалуйста, деньги.
3: Поскольку работаю врачом в поликлинике, недовольных достаточно много. Основная претензия между тем, что они хотят, и тем, что им положено.
2: Положено,
3: пишут,
2: да,
3: жалобы, а мы отвечаем.
2: К сожалению,
0: приходится. На нашем радио. Наша реклама на 107FM. Наша погода.
5: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, температура воздуха днем плюс 23 градуса, слабый южный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
6: Завод «Металлопрофиль» реализует уцененные и некондиционные товары. Профнастил, доборные элементы, сайдинг, водосточные системы прямоугольного и круглого сечения в различных цветах и покрытиях от 150 рублей. Ждем вас по адресу Ильюшина, 7Б. Телефон в Воронеже 222-4-222. Завод «Металлопрофиль» 222-4-222.
7: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бабяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
8: В Воронежской области появился раздельный сбор отходов. Бумага, стекло, пластик, металл могут быть переработаны и использованы повторно. Начать раздельный сбор отходов просто. Вам не нужно много контейнеров дома. Всего два. Один для мусора и один для вторсырья. Сдавайте собранный пластик в контейнер у дома с надписью «пластик». Собранный картон, металл, стекло, тетрапак в контейнер с надписью «вторсырье». А смешанные отходы в контейнер с надписью «смешанные». Как только вы освоите раздельный сбор отходов, поделитесь своей новой эко-привычкой с близкими. Благодарим за заботу о природе родного края. Раздельный сбор отходов сегодня – это наш вклад в чистое завтра.
6: Октября в Воронеже легендарная группа «Пикник» в рамках масштабного тура с новой программой «Вечное движение».
9: Жиловщицы работаю давно. И знаете, работой своей довольна. У нас на заводе кино снимать можно. Оборудование новое, дисциплина железная. Освоила технологию жиловки мяса. Дело не хитрое, но ответственное. Агроэко поощряет премиями, путевками в санаторий. На смены привозят и кормят бесплатно. Захотите к нам? Вспомните слова Маши Жиловщицы. В Агроэко хорошо платят тем, кто не боится работы. 8 800 333 47 00.
10: Приглашаем школьников посетить выставку «Наша гордость. Российские изобретатели. Путешествие на машине времени». Выставка проводится при поддержке «АНО. Образ будущего». Экспозиция выставки сформирована в экспериментальной технической школе. Город Воронеж, улица Фридриха Энгельса, 8. Посещение бесплатное. Организация экскурсии по телефону плюс 7 906 589 0099. Ограничение 0+.
11: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
12: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
6: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: навсегда. Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Партия «Единая Россия» набирает порядка 58% голосов на выборах в Госдуму по партийному списку. У КПРФ около 14%. ЛДПР набрала почти 9%. Партия «Новые люди» около 8%. «Справедливая Россия» пока не добирает 0,05% для преодоления 5% барьера для прохождения в Госдуму. Такие данные после обработки 88% протоколов приводит Центр избирком России. Кроме того, партия «Пенсионеров» набирает 2%, «Зеленые» чуть больше 1%, партия «Коммунисты России» почти 0,9%, «Родина» 0,7% и партия «Прямой демократии» 0,3%. Это самая популярная новость часа, по данным новостного агрегатора СМИ-2. Дональд Трамп потребовал от Владимира Зеленского прекратить атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы, как пишет портал Axios со ссылкой на свои источники. Об этом шла речь в ходе телефонного разговора президента США и главы Украины. В ходе диалога Трамп заявил, что удары поднимают цены на дизельное топливо по всему миру. По словам источника портала, слово «дизель» повторялось в ходе телефонного разговора много раз. Мошенники начали выманивать деньги у россиян от имени Федеральной налоговой службы. Они предлагают получить предодобренный налоговый вычет в размере до 52 тысяч рублей. Как рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы «Мышеловка» Народного фронта, мошенники рассылают гражданам электронные письма и сообщения от имени налоговой инспекции или финансовых платформ сообщением о якобы новой форме декларации 3 НДФЛ для получения повышенного вычета по сберегательным программам. Для формирования декларации и перевода денег потенциальные жертвы предлагают перейти на фальшивый сервис ФНС, где требуется платить пошлину за обработку данных или ввести полные реквизиты карты. Роспотребнадзор открыл горячую линию по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ. Она будет работать до 2 октября. Как сообщили в ведомстве, специалисты ответят на самые популярные вопросы. Кроме того, граждане смогут получить консультации о неспецифических мерах профилактики гриппа и ОРВИ. Номера телефонов и адреса консультационных центров опубликованы на официальных сайтах территориальных органов Роспотребнадзора. Январь станет самым коротким рабочим месяцем в России в 2027 году. В нем будет 15 рабочих дней, сообщает РИА Новости. Отмечается, что такая продолжительность рабочего месяца связана с новогодними каникулами, которые продлятся с 31 декабря по 10 января. Для сотрудников на окладе длинные праздники на зарплате не отразятся, а популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.
2: На правах рекламы.
3: Чем активнее развивалась цивилизация, тем громче становился мир вокруг. Сегодня шум не оставляет нас нигде.
4: Он на улице, на работе,
3: даже дома.
5: Люблю тебя.
3: И только когда исчезают лишние звуки, мы слышим то, что действительно важно. Следующий шаг в эволюции – наш собственный выбор. Acoustic Now. Шумоизоляция человека разумного.
6: Наше радио. Проверено временем.

За окном небо все темнее, спит автопилот. Там внизу, наверное, дождь. Ночь длинна, но еще длиннее путь, как долог мой полет. В те места, где ты живешь. Тайное движение в небе без конца.

0: и Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 8 часов и 7 минут в столице. Сегодня 21 сентября, сегодня понедельник, новая рабочая неделя. До 22 градусов тепла обещают сегодня нам синоптики.
3: Мы всю неделю, Сашка, вдвоем. Да. Янка у нас по семейным делам отсутствует, передает всем большой привет. Мы будем играть в кинопробы прямо сейчас. Александр, что будем разыгрывать?
2: Да, мы будем разыгрывать два билета на большой юбилейный концерт группы FPG к 25-летию своего культового альбома «Гонщики», который состоится в Москве 16 октября в клубе «Бейс».
3: Сегодня 21 число, значит, 21 правильный ответ мы будем принимать. Задание простое, поэтому ждем ваши варианты. Наш.ру, на главной странице два бота есть. Бот в Максе, бот в Телеге. Выбирайте любой и отправляйте варианты.
4: Будешь бекон?
5: Нет, я не ем свинину.
4: Ты еврей?
5: Нет, я не еврей. Просто не люблю поросятину.
4: Почему?
5: Свиньи грязные животные. А я не ем грязных животных.
4: Но бекон это вкусно, отбивные вкусно.
5: Может, помойная крыса на вкус как цыпленок, я этого не узнаю. Я не стану есть крысу. Свиньи спят в дерьме, едят там же, гадкие твари. А я не ем то, что срет, где жрет.
4: А собаки? Они едят какашки.
5: Но я не жру собак.
4: И ты считаешь собаку нечистым животным?
5: Я бы не рискнул назвать собак нечистыми, хотя они и грязноватые. Но собака сука личность. А это мне важно.
3: Да. Ну, вот так. Очевидно.
2: Никаких подсказок.
3: Из какого фильма диалог, поэтому без подсказок, Саша, да. Прав. Ждем 21-й правильный ответ.
1: Подъемники на нашем радио.
6: Реклама на 107FM. Питомники Рура – декоративные растения по честным низким ценам. Крепкие туи от 750 рублей. Пышные спиреи и гортензии от 400 рублей. Все готово к посадке. Приезжайте за растениями для красивого сада и живой изгороди. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник Рура. Сад начинается здесь.
7: Промликвидация. Вывоз мусора 4-5 класса опасности в Воронеже и пригороде. Промышленные бытовые отходы, строительный мусор, КГО и прочее. Работаем с юридическими и физическими лицами. Документальное сопровождение для бухгалтерии, оплата по факту. 8-473-224-16-48. Город Воронеж, Ленинский проспект, дом 174И.
8: Скидки для пенсионеров 20%. Санаторий Горького предлагает скидку по лечебным программам в размере 20%. Новейшее медицинское оборудование, внимательные врачи, комфортабельные номера, трехразовое питание и большая культурно-развлекательная программа. Успейте забронировать для себя и своих близких. Телефон 8 800 201 63 13 или на сайте санатория.
9: Акция действует с 1 сентября по 30 декабря 2026 года. Подробности на сайте санатория Горького в Воронеже. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03.
9: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
11: 255? 45? 55! Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
6: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, давайте давайте еще раз послушаем фрагмент.
3: Будь бекон.
4: Нет, я не ем свинину.
3: Ты еврей?
4: Нет, я не еврей, просто не люблю поросятину.
3: Почему?
4: Свиньи грязные животные, а я не ем грязных животных.
3: Но бекон — это вкусно, отбивные вкусно.
4: Может, помойная крыса на вкус как цыпленок, я этого не узнаю. Я не стану есть крысу. Свиньи спят в дерьме, едят там же, гадкие твари. А я не ем то, что срет, где жрет.
3: А собаки? Они едят какашки.
4: Но я не жру собак.
3: И ты считаешь собаку нечистым животным?
4: Я бы не рискнул назвать собак нечистыми, хотя они и грязноватые. Но собака — сухоличность, а это мне важно.
5: Конечно, фантастические диалоги в этом фильме. Мне кажется, что вот если мы говорим про западных режиссеров, вот те боевики, которые мы смотрели, или вот те боевики, которые сейчас, ну или фильмы выходят, то у Тарантино и у Гая Ричи, наверное.
2: Ну, ты знаешь, вот Гая Ричи все-таки, ну, свернул не на ту дорожку.
5: Не знаю, мне кажется, у него более интеллигентный даже, вот, чем у Тарантино.
2: Большой Куш, он еще был, мне очень нравится Большой Куш, а потом он куда-то свернул.
5: Ты смотрел второй сезон «Джентльменов»?
2: Да я первого не смотрел. Я только первый стал смотреть, 6 серий посмотрел.
5: Посмотри.
2: Ну, прикольно вот. Он, безусловно, но просто все-таки...
5: Крутейшие диалоги.
2: Так, абонент, мы загадывали фильм «Криминальное чтиво». Абонент с номером 8-915-193-80 и так далее. Мы вас поздравляем. И вручаем 2 билета на концерт группы FPG.
5: «Криминальное чтиво».
1: Подъемники на нашем радио.

0: Десятки стран и миллионы потенциальных клиентов. Выход на мировые рынки – это шаг вперед для любого бизнеса. Национальный проект «Международная кооперация и экспорт» дает реальные инструменты поддержки на всех этапах. От участия в выставках до заключения контрактов. 0,15 секунды. Столько нужно искусственному интеллекту, чтобы распознать паспорт на экране смартфона. Больше 100 языков. Документы 235 стран и юрисдикций. Сотни миллионов пользователей по всему миру. Но перед этим нужно решить вопрос. Как подтвердить происхождение и уникальность технологий? И сделать это преимуществом? Один из инструментов – программа «Сделано в России» национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Международные выставки и бизнес-миссии. Маркетинговая поддержка. Выход на маркетплейсы. Все, чтобы ваш товар узнавали за рубежом. Как стать участником? Пройти бесплатную сертификацию. Именно так сделал московский разработчик технологий искусственного интеллекта для проверки документов. Его решение уже используют более 270 миллионов человек в странах СНГ, Турции и Объединенных Арабских Эмиратах. А теперь компания смотрит дальше. На Латинскую Америку и Юго-Восточную Азию.
1: Сертификат «Сделано в России» мы получили в категории «Уникальность». И для нас это очень точное определение. Система распознавания на 100% российская разработка. От первой до последней строчки кода.
0: Как российским технологиям заявить о себе на новых зарубежных рынках? И какие возможности для этого дает национальный проект «Международная кооперация и экспорт» и Российский экспортный центр? Узнайте больше на сайте национальныепроекты.рф и слушайте новую историю успеха в утреннем шоу уже в эту пятницу. Заявите себе. Найти партнеров. Показать свою продукцию миру. Используйте реальные возможности для развития экспорта. Трейлер создан при информационной поддержке национального проекта «Международная кооперация и экспорт». 0+.

0: Наша реклама.
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь ты.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
4: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. А7-агент. УПРН 124-770-06-3-85-70. Условия и тарифы на сайте А7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
5: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
6: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению «Мирпэй» карты разных банков и платите в одно касание.
7: «Мир». Каждый день в твоих руках.
8: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе «Мирпэй», порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. «Мирпэй». Мобильное приложение от платежной системы «Мир».
9: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
10: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
11: Найти покупателей на мировых рынках. Представить свою продукцию на международных выставках. Получить необходимые документы. Выйти на зарубежные маркетплейсы. И начать поставки. Национальный проект «Международная кооперация и экспорт» помогает российским компаниям на всех этапах. От поиска партнеров до заключения контрактов. Откройте новые возможности для своего бизнеса. Узнайте больше о мерах поддержки на сайте национальныепроекты.рф. 0+.
12: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 56 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
13: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
14: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru. 12+.
15: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
16: Проще простого.
17: Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
18: Александр Бом, Яна Лукьянова
19: и Игорь Паньков.
18: Подъемники на нашем радио.
20: Так, дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 8 часов и 33 минуты в столице.
21: Тут новое исследование подъехало. Родители продолжают скрывать от своих детей разные интересующие их вещи. Ну, если так перефразировать. Сейчас ссылаясь на то, что это и... Ну, допустим, ребенок прибегает к родителям, говорит: мам, смотри, что я увидел там в социальных сетях, вот какая игрушка. И родитель говорит: это и...
20: Таких не существует в мире.
21: Таких не существует, да.
20: Мам, смотри, какой крутой самокат, сынок, это и...
21: Ну и вообще тут в статье речь идет о том, что некоторые родители до определенного возраста скрывали от детей вообще о существовании сладостей. И о том,
0: и
21: что
0: детских многих магазинов.
21: И магазинов игрушек, да.
0: Да.
21: Да. Хотя сейчас, мне кажется, вот с развитием технологий, да, и с тем, что многие дети, даже если не дома, то там в школе, на кружках, секциях могут взять телефон там у товарища, если ему родители не дадут, и увидеть все своими глазами. И сладости, и игрушки, и все остальное.
0: Коммуникация позволяет, да, я, честно говоря, у нас была одна коллега, которая скрывала от своего сына, что существует вот этот детский мир,
21: который, до 11 лет.
0: Центральный детский магазин, да.
21: Ну и вообще, в принципе, магазины игрушек, что игрушки нужно заслужить, там, что их привозят из-за границы, а у нас их не продают.
0: Наверное, это экономия, конечно, но все-таки, мне кажется, в детском возрасте, ну, это как раз тот период, когда детей нужно баловать. Ну, дарить им игрушки там и так далее. Это же клево.
21: Многие родители говорят о том, что... Это я сейчас продолжаю читать результаты исследования, что интернет платный и оплата поминутная, поэтому это дорого и не дают гаджеты надолго детям.
0: Ну, по большому счету, они не сильно и врут-то. Интернет же платный.
21: Платный, да, и дорогой часто бывает.
0: Да, конечно, он бывает безлимитным, но все равно ты за это платишь.
21: Есть вопрос к вам, дорогие наши слушатели. Что вы скрываете от своих детей? Что не договариваете? Или что перевираете? Какие факты?
0: Да, дорогие друзья, давайте.
21: Наш.ру, на главной странице две ссылки, на бот в Максе и на бот в Телеграме. Выбирайте любой, пишите, рассказывайте, почитаем ваше сообщение через несколько минут.
2: Подъемники на нашем радио.

0: наша реклама.
1: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
2: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
3: За спасибо я куплю за бонусы спасибо и схожу в кино я за спасибо.
4: Оплачивайте бонусами спасибо билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сбер Спасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на Сбербанк.ру. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-9840. Плюс.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
5: Наше радио.

0: Буянова и Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Так, дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. Давайте почитаем ваше сообщение, что вы скрываете от своих детей.
2: Когда все дети уже спят, мы с мужем закрываемся у нас в спальне. Как-то дочка ко мне подходит и спрашивает, зачем мы закрываемся, а через какое-то время открываем. Я ничего умнее не нашла ответить, что с папой смотрим страшные фильмы. И чтобы она не испугалась, закрываем дверь. Угу. Дочь рассказала всем бабушкам и дедушкам. Теперь они подшучивают, спрашивают нас, как страшный фильм. Угу. Ну, между собой с мужем спрашиваем, будем ли сегодня смотреть страшный фильм.
1: Понятно.
2: В далеком 96-м году я ходила во второй класс школы во вторую смену. Мне мама всегда звонила с работы и контролировала, чтобы я не проспала, и всегда спрашивала, заправила ли я кровать. Если по голосу чувствовала, что я вру, говорила, что у ее телефона есть экран, и она все видит. А звонила она с городского на городской. Кто ж тогда знал, что видеосвязь будет реализована, но чуть позже?
1: Да, мама.
2: Да,
1: такие.
2: Сейчас уже не скроешься. Сейчас уже и звонить не нужно.
1: А ну-ка, покажи.
2: Дома есть какие-нибудь камеры умные и так далее. Да. Можно все посмотреть. Даже без звонка. И еще крикнуть в камеру. Ну-ка, застели постель!
1: Да, и напугать.
2: Или просыпайся. Доброе утро, подъемники. Скрываем от ребенка, что существует ипотека. Пускай поживет пока в мире, не зная, что за базовую потребность для человека многим приходится впахивать лет 20-30. Но я думаю, ребенок-то и не поймет всю ценность, важность и сложность этого явления. Мой сын 4 года не знает, что на телефоне можно смотреть мультики и играть. Говорим, что телефон только для звонков и фотографий. Это при том, что старший, 11 лет, постоянно играет, но незаметно для младшего.
1: А как
2: младшего
1: это? Пока держит. Как это он незаметно? Ну,
2: разрешает, пока, закрывается? Да, младший спит.
1: Так, при младшем не играй, пожалуйста.
2: Я от своих ничего не скрываю. Стараюсь баловать в наше непростое время, как баловали нас родители. Только в 10-х годах врали дочке, что гаишники ее отшлепают жезлом, если спалят в машине.
1: А что в машине спалят?
2: Ну, не знаю, может быть, там пристегиваться заставляли или... Нас, ну, я не знаю, было у тебя или нет, у папы был мотоцикл с люлькой «Урал». И мы ездили там из Брянска в Курск к бабушке на этом мотоцикле. Ну, достаточно большое расстояние, так вот, на мотоцикле. Сейчас кажется уже, что как будто бы недалеко. И меня прятали в люльке.
1: В ноги.
2: В ногах всегда.
1: Да, я тоже сидел в ногах.
2: Когда мы проезжали пост ДПС. Пост,
1: да, мы так ездили на картошку. И я сидел внизу, в маминых ногах.
2: У нас сыну на день рождения подарили квадрокоптер, а ему 5-6 лет исполнилось. Я сказала, что его заряжать нужно долго. Пару лет заряжали, наверное.
1: Думаю, вы вообще что ли с ума сошли? А главное, зачем? Вот вы представляете, ребенок же потом в школе может сказать вот эту глупость, и его просто поднимут на смех.
2: Наконец-то...
1: А он будет спиной у рта доказывать, потому что мама же не может врать.
2: Наконец-то можно не впадать в жар, когда дети случайно увидели по телевизору постельную сцену, а просто сказать «это и». Дочери сейчас 13 лет. До 3 искренне верила, что сухофрукты — это конфеты, и ела конфеты без ограничений.
1: Понятно.
2: Ну, тоже себе не самая полезная еда.
1: Я про сухофрукты?
2: Да.
1: А что, они вредные?
2: Сахара много в них. Ну, если вы за сахар переживаете именно. Коллега по работе до 5 лет умудрялась говорить, что в конфетах укроп. А он его терпеть не мог, пока в саду ребята не рассказали. Вот главная засада, что ребята могут в саду рассказать и показать все.
1: А ты все равно будешь доказывать, что там есть укроп. И так вот рождается буллинг.
2: Мы говорим своим, что жвачка может застрять в горле.
1: Мне так говорили.
2: И можно умереть, чтобы не жевали часто жвачку.
1: Только мне говорили, что если ты проглотишь жвачку, все, ты можешь умереть. Когда я ее проглотил совершенно случайно...
2: Испугался.
1: У меня тоже, конечно, было. Была истерика.
2: Мне говорили, что не в то горло может это? Попасть. Я не понимал, какое не то горло.
1: Да.
2: Но вот что, если ты будешь жевать, вот попадет не в то горло, и все. И, конечно, когда ты первый раз жвачку проглотил, случайно там бегал на улице. Да. И сразу кажется, что тут кольнуло, тут
1: всё. Самое страшное, что мы же ходили по краю, да, получается. Нам говорили, что проглотишь, умрешь. Но мы все равно ее брали в рот и жевали.
2: Слушай, мы гудрон жевали, и ничего.
1: А гудрон никто ничего не говорил, что ее проглотишь.
2: А куда гудрон делся, кстати? Он есть сейчас? У нас раньше вот, когда заливали крышу, печки стояли возле дома. И ты подходил, вот от этой печки оттирал смолу.
1: Сейчас, наверное, технологии другие.
2: Ладно, 8.50 в Москве. Сегодня понедельник, 21 сентября. Обещают последний день бабьего лета.
0: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107FM. Наша погода.
3: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно. Температура воздуха днем плюс 23 градуса. Слабый южный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
4: Привет, Воронеж! Это Слава Ширинкин, и мы с группы КВТ приглашаем тебя 26 сентября на наш большой сольный концерт и презентацию одноименного альбома. Вас ждет все яркое из нашей дискографии и, конечно же, все треки с пластинки. Место встречи – бар «Дизель». 26 сентября, категория 16+.
5: Завод «Металлопрофиль» реализует уцененные и некондиционные товары. Профнастил, доборные элементы, сайдинг, водосточные системы прямоугольного и круглого сечения в различных цветах и покрытиях от 150 рублей. Ждем вас по адресу Ильюшина, 7Б. Телефон в Воронеже 222-4-222. Завод «Металлопрофиль» 222-4-222.
6: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
7: В питомнике «Рура» декоративные растения по честным низким ценам. Крепкие туи от 750 рублей. Пышные спиреи и гортензии от 400 рублей. Все готово к посадке. Приезжайте за растениями для красивого сада и живой изгороди. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
8: Санаторий Дзержинского в Воронеже – это современный оздоровительный комплекс для всей семьи. Все, что нужно для вашего отдыха и укрепления здоровья. Обновленные номера и медицинское оборудование, разнообразие программ лечения, аквафитнес-центр с двумя бассейнами – детским и взрослым, питание, шведский стол, уютная кофейня, развлекательная программа, чистый воздух и многое другое. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
9: «Металлика» – мощнейшее, уникальное трибьют-шоу. 2 октября. Воронеж. Клуб 12. Улица Космонавта Комарова, 1А. «Металлика». Трибьют-шоу. Билеты уже в продаже. Не пропустите. Категория 16+.
10: Воронеж. Не пропусти. 26 сентября. МТС «Лайфхолл». Моральный кодекс. «Первый снег», «До свидания, мама», «Я тебя люблю» и другие хиты легендарной группы «Стиль, энергия» и харизматичный вокал Сергея Мазаева. 26 сентября. «Моральный кодекс». 18+.
11: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
12: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Музыка поколений. Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Главное политическое событие года – трехдневное голосование на выборах в Государственную Думу 9-го созыва завершилось в России. В Воронежской области работали без малого 1700 участков для голосования. Напомню, выборы депутатов новой Госдумы проходили по федеральным партийным спискам и по мажоритарным, то есть одномандатным округам. Каждый избиратель, кто пришел на участок, получал на руки два бюллетеня. В первом общефедеральном значились наименования 10 политических партий и объединений, причем в том порядке, который был определен при жеребьевке в Центральной избирательной комиссии. Во втором бюллетене фамилии тех кандидатов, кто избирается в Госдуму по одномандатным округам. Расположены они в алфавитном порядке. На этих выборах Воронежская область поделена на три округа. Соответственно, в каждом из них свой список кандидатов. Всего в этот раз у нас зарегистрировано 19 желающих попасть в Нижнюю палату парламента. Но только три депутата в итоге будут представлять наш регион в новом созыве Думы. Плюс те кандидаты, которые пройдут по партийным спискам. А вот и предварительные результаты. Согласно данным облизбиркома, озвученным в ходе пресс-конференции, явка на выборах депутатов Госдумы в Воронежской области составила 74,19%. По Воронежу 60,55%. В голосовании приняли участие 1 330 578 избирателей региона. Окончательные итоги по явке станут известны после обработки всех протоколов УИК. И еще. Сразу после официального объявления о завершении голосования предварительные итоги подвели в ходе селекторного совещания в штабе «Единой России». Так, председатель партии Дмитрий Медведев поблагодарил избирателей за участие в выборах. По его словам, выборы успешно завершились. Явка достигла почти 57%. Это самый высокий результат за последние годы. Несмотря на старания наших врагов, попытки испортить кампанию, террористические акты, стремление сделать как можно больше проблем. Первое, что я хочу сказать, большое спасибо гражданам нашей страны, которые приняли участие в этом голосовании, подчеркнул председатель партии. Губернатор Александр Гусев, комментируя предварительные итоги выборов после селекторного совещания, поблагодарил организаторов выборов. По его словам, столь высоких результатов не удавалось достигать в последние 20 лет. В этом, конечно же, заслуга избирателей. Отличительной особенностью выборов 2026 является то, что почти все муниципалитеты очень ровно проголосовали. Понятно, мы пока не знаем результатов, как распределяться голоса между партиями, между одномандатными кандидатами. Но сам высокий результат – это, в общем-то, ответ нашим недругам, которые пытались запугать, сказать, что они выборы сорвут, подчеркнул глава региона. Подробности о результатах выборов в Государственную Думу 9-го созыва в наших следующих выпусках. И в завершение. В Воронежской области собрали 5 миллионов тонн зерна. Аграрии убрали 83% от общей площади. Средняя урожайность составила 42 центнера с гектара. Продолжается уборка поздних культур кукурузы, проса, гречихи. Посеяно озимых культур 30% от плана. Параллельно необходимые запасы зерна создают на животноводческих предприятиях региона, а также продолжается проработка альтернативных логистических маршрутов. Это были новости региона.

0: Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте.
3: Ну что, давайте погадаем. Наше книжное гадание. Гадалки не ходи. Вы отправляете свои проблемы, мы выбираем самую интересную и выводим автора в эфир.
2: Да.
3: Называете номер страницы, номер строчки. Саша открывает книгу, и мы вместе решаем, что бы это значило. Пока Янка отдыхает, Александр у нас выбирает книги. Есть ли какие-то...
2: Да, давайте сегодня будем гадать по Джорджу Мартину.
3: По Джорджу Мартину. Хорошо. Пока вы... отправляет свои проблемы. Мы почитаем те, которые уже пришли к этой минуте. Большинству из вас гадаем в экспресс-режиме. Дилемма. Дочь 8 лет увлекается всеми мальчиковыми видами спорта. Пытаемся ее направить на девчачьи, но она ни в какую. Как быть?
2: А сколько ей лет?
3: 8. Такой возраст, еще ребенок вообще не понимает, что ему нравится. Мне кажется, что через это большинство детей проходит. Сегодня ты хочешь одним заниматься, завтра другим. Это помимо того, что еще родители все свои нереализованные в детстве таланты пытаются запихнуть в детей. Не получилось у тебя в футболе, все, иди в футбол, там, музыкалку обязательно нужно и так далее и тому подобное. Ну, нравится ей,
2: хотелось бы конкретики,
3: например. Тем более сейчас уже как-то все, вот эти все грани стерлись. И женский футбол есть, и команды у девчонок, и лига женская футбольная. Ну, если мы, например, про футбол говорим.
2: Да и хоккей, лига-то есть, но насколько это популярно?
3: Ну, не знаю, вот дочка 8 лет, например, хочет заниматься хоккеем. Ей говорит, нет, это для мальчиков, иди в фигурное катание. Так получается?
2: А почему нет? У нас на самом деле же есть женский хоккей. И он просто, ну, у нас с популяризацией спорта все очень плохо вообще. Вот все очень плохо. Я тут смотрел чемпионат какой-то, какие-то соревнования назывались по легкой атлетике, они проходят в США. Там, я просто не понимаю, ну как внутренний чемпионат собирает столько людей? Столько людей, просто невероятно. Там Nike еще представил новый костюм, девчонка бежала. Вообще, открытые плечи, капюшон, отверстие для хвоста.
3: А ты зачем ни одного шва смотрел? И где, главное, по какому каналу?
2: По кабельному, Игорек.
3: По кабельному, Александр. У тебя на даче только американский кабельный канал.
2: У меня есть чемпионат НХЛ.
3: А, вот. Понял. Ждем ваши проблемы. Пожалуйста, пишите наше.ру.
0: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107FM.
4: Промликвидация. Вывоз мусора 4-5 класса опасности в Воронеже и пригороде. Промышленные бытовые отходы, строительный мусор, КГО и прочее. Работаем с юридическими и физическими лицами. Документальное сопровождение для бухгалтерии, оплата по факту. 8-473-224-16-48. Город Воронеж, Ленинский проспект, дом 174-И. Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100. Скидки для пенсионеров 20%. Санаторий Горького предлагает скидку по лечебным программам в размере 20%. Новейшее медицинское оборудование, внимательные врачи, комфортабельные номера, трехразовое питание и большая культурно-развлекательная программа. Успейте забронировать для себя и своих близких. Телефон 8 800 201 63 13 или на сайте санатория. Акция действует с 1 сентября по 30 декабря 2026 года. Подробности на сайте санатория Горького в Воронеже. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272

тише, послушай, пульсирует кровь в проводах. Сделай тише грусть, с тобой этим городом дышит. Сделай тише, отбросив сомнения и страх. Сделай тише.

0: и Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
2: Так, давайте почитаем еще ваши проблемы.
3: Погадайте, пожалуйста, живу в Златоусте, Челябинская область. 30 ноября концерт Алисы в Челябинске. Второго такого шанса быстрее...
4: Скорее всего, не будет.
3: Ну, скорее всего, наверное, не будет. Жена со мной не хочет идти, говорит, неинтересно. А я фанатею от Кинчева уже лет 30. Хочу сходить, но боюсь обидеть жену. Она мне не говорит ни да, ни нет, чтобы я один сходил. Погадайте, купить билет и сходить на концерт, несмотря ни на что?
4: Да, сходите, а ей купите что-нибудь, типа... Ну, какую-нибудь приятную вещь, короче, сделать ей что-нибудь.
3: Ну, если ей не нравится, зачем ее насильно тащить? И не вы удовольствие не получите, не она. А так оторветесь.
4: Я помню, мы когда-то с моей женой нынешней стали встречаться, я ее водил на хоккей. Вот. И она...
3: Делала вид, что ей интересно?
4: Как бы она не делала вид. Вот. Я просто мы на одном... Типа, пойдешь? Пойду, конечно. Ну, что, вместе уходим. Вот этот период знакомства, только все начинается. И когда я, значит, сидел там, орал на стадионе, а она сидела в телефоне, вот в этом интершуме, я понял, что... И потом я говорю, слушай, тебе, наверное, неинтересно? Говорит, не-а. Я говорю, ну, тогда я буду ходить один. Говорю, просто черт таскать тебя, зачем это надо?
3: В четверг должны улететь с друзьями в Германию на Октоберфест. Им до сих пор не дали визы. Осталось всего 3 дня. Погадайте, дадут ли визы или нет? Ну, вопрос, дадут или нет, это сейчас сложная история. Но, по крайней мере,

0: паспорта сейчас часто в последний момент отдают за 2-3 дня до срока вылета.
1: Да.
0: Тут нужно понимать, когда вы подали и так далее.
1: Сложно сказать.
0: С визами сейчас все непросто.
1: Как-то не режет меня ваша проблема.
0: А, богатая, да?
1: Да не то, что богатая. Типа вы едете, а мы нет. Вот я про это. Ну, будем надеяться, что, может быть, действительно в последний день все зарешится.
0: Хочу подарить жене часы, но все вокруг отговаривают. Говорят, что это к несчастью.
1: Чего? К разлуке, скажите еще.
0: Ну, да, наверное, это имеет в виду.
1: Не слушайте никого, подарите.
0: Многие, да, когда дарят вам такие вот подарки, ну, суеверные люди, взамен просят там монетку, или купюру.
1: Да, так что...
0: Ну, это если вы суеверный, то уж тогда пусть будет суеверие до конца работать.
1: А так даже дарите не бойтесь. Мне жена дарила ничего. Что?
0: Нет, просто смотрю на тебя. Ждем ваши проблемы. Наш.ру. Пишите.
2: Подъемники на нашем радио.

0: Эволюция звука.
1: Тишина – это роскошь, которую можно создавать своими руками. Оставить уличный шум и громкие звуки снаружи, а внутри сохранить уют и покой. И именно так поступает человек разумный. Системы Acoustic Now превращают идею в реальность. Вы сами решаете, какие звуки будут звучать в вашем доме. Acoustic Now – выбор человека разумного.
2: Мы продолжаем серию наших программ об эволюции звука. Сегодня послушаем, как звучала промышленная революция.
1: Многие тысячи лет главным источником звуков для человека оставался сам человек. Но в конце 18 века произошло событие, которое навсегда изменило акустическую картину мира.
3: Началась промышленная революция. Впервые рядом с человеком появились машины, способные работать непрерывно, днем и ночью.
2: Паровые двигатели и ткацкие станки, механические молоты и фабричные механизмы принесли с собой новые звуки – грохот, скрежет и постоянную вибрацию.
1: Современники той эпохи в многочисленных воспоминаниях рассказывают, что в некоторых цехах было настолько шумно, что рабочим приходилось буквально кричать друг другу в ухо.
3: Менялись не только города. В сельской местности прокладывали новые широкие дороги, а по рельсам с сумасшедшей по тем временам скоростью неслись первые поезда.
2: Для людей того времени приближающийся паровоз был настоящим событием. Его свист и грохот слышали задолго до того, как состав появлялся в поле зрения.
1: Шум стал постоянным спутником человеческой жизни. То, что прежде было редкостью, постепенно превратилось в повседневность.
3: Кстати, интересно, что именно тогда врачи впервые начали серьезно изучать влияние шума на человека. Они заметили, что работники шумных производств быстрее утомляются и чаще сталкиваются с проблемами здоровья.
2: Получается, проблема, которую мы считаем современной, появилась довольно давно. Наверное, тогда людям было еще тяжелее справляться с шумом, чем нам сегодня. Ведь для них все это было совершенно новым.
1: Забавно, что сегодня свист паровоза кажется романтичным символом прошлого. Но для людей того времени это был звук будущего, необратимых и стремительных перемен, к которым еще только предстояло привыкнуть.
3: Промышленная революция стала моментом, когда машины впервые начали формировать звуковую среду человека.
2: С тех пор техники стало в 1000 раз больше, а мир вокруг сделался гораздо громче. Поэтому возможность хотя бы ненадолго оказаться в спокойной акустической среде сегодня так важна для нашего комфорта и внутреннего равновесия.
1: Системы Acoustic Now позволят минимизировать бытовые шумы, с которыми мы сталкиваемся ежедневно. Acoustic Now – звукоизоляция человека разумного. Партнер рубрики ООО «Knauf Insulation».
0: Эволюция звука.

0: Наша реклама.
1: Утренняя пробежка вдоль классических фасадов заряжает на весь день. Ведь в Санкт-Петербурге каждый километр — это марафон смыслов. Здесь вы меняете не просто локации, а целые эпохи.
2: Найдите свою дистанцию. От классических музеев и театров до новой туристской географии и экотроп. Открывайте новые модные маршруты и энергию городских фестивалей. Официальный туристский портал visitpeterburg.ru. Ваш навигатор на пути к открытиям. 0+.
3: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
1: В этом весь Т.
3: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
4: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
5: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
6: «Мир». Каждый день в твоих руках.
7: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
8: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
9: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению «Мирпэй» карты разных банков и платите в одно касание.
6: «Мир». Каждый день в твоих руках.
7: Реклама. АО «НСПК» 6+. Информация о сервисе «Мирпэй», порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/мирпэй. «Мирпэй» – мобильное приложение от платежной системы «Мир».
10: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
11: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
12: Куда срочно перенести рабочие чаты?
13: Мессенджер не должен напрягать. Он просто должен работать. Чтобы вы тоже могли спокойно работать. Переходите в бесплатный мессенджер для работы Bittrex24. Личные и групповые чаты, каналы, видеозвонки, нейросеть. Приглашайте коллег и внешние команды. Bittrex24. Мессенджер для вашей компании.
14: О, бесплатный тариф для любого числа сотрудников. Это нам надо.
15: Подробнее на сайте Bittrex24.ru. 16+.
16: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
17: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
18: Я Пирелли беру в колесо.ру.
19: Дорогой, а что это ты напеваешь?
20: А это Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
19: О, нам давно нужна зимняя резина.
21: Я Пирелли беру в колесо.ру.
7: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
22: Александр Бом, Яна Лукьянова
23: и Игорь Паньков.
22: Подъемники на нашем радио.
24: Так, дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 9:33 в столице.
25: Ну, богатую давайте. Проблему решили взять для разнообразия. В четверг должны улететь с друзьями в Германию на Октоберфест. Им до сих пор не дали визы. Осталось всего 3 дня. Погадайте, дадут ли визы или нет. Маш, да. Нам написал. Маш, доброе утро.
26: Да, доброе утро.
25: Маш, а вам дали, да, судя по всему?
26: У меня есть вид на жительство.
25: А, понятно. А друзья когда подавались? Когда должен был быть срок?
26: Вы знаете, точных сроков никто не говорил, но появился такой агент, который сказал, что все за неделю, вот сейчас немцы дают, вы не переживайте, вроде бы на известном форуме по написано было, что есть, правда, такие случаи, что там за неделю немцы давали визы, и, в общем, мы понадеялись на него. Прошло уже 3 недели, а как бы ничего.
25: Я знаю таких агентов, и могу вам сказать, что 90% из них это мошенники, которые берут за свои услуги якобы деньги, и потом в надежде на то, что просто так дадут визу, ждут, и как раз вот проходит там и 3, и 4 недели. Я не слышал, чтобы вот даже за большие деньги за неделю делали визу. Кто-то там бизнес-визы как-то делал раньше, но последнее время это все так ужесточили, что сроки в неделю выглядят каким-то мошенничеством.
26: Может быть, вроде бы как его можно было доверять, потому что раньше все работало. Ну,
1: а что вам, друзья, ну не поедут и не поедут.
26: У вас-то... Ну, у нас же забронировал стол на 10 человек. То есть, получается, знаете как, мы столько пива не выпьем.
25: А сколько друзей вы ждете?
1: Да, сколько...
26: Четверо.
25: Две пары. Ну, то есть 6 человек все-таки уже едут.
26: Нет, есть мой муж, который уже там, и есть еще подруга, которая там живет. Одно свободное место, еще 2 места из свободных, то есть даже 3 места свободных.
1: А я все пытаюсь вас как-то, ну, посочувствовать вам.
26: Если у вас есть виза, поехали с нами.
1: И все не получается. Вас сочувствовать.
25: Визы нет. Визы нет. Я вам отвечу за Александра. А вылет когда должен быть?
26: Четверг, стол на пятницу. Пока долетишь там через Стамбул, это все.
25: Понятно. Ну давайте сразу к книге.
26: Давайте. 5-я страница, 8-я строчка сверху.
25: 5-я страница, 8-я строчка сверху. В четверг должны улететь с друзьями в Германию на Октоберфест. Им до сих пор не дали визы. Осталось всего 3 дня. Погадайте, дадут ли визы им или нет.
1: Уилл услышал неуверенность в его голосе и замер. В общем, есть только один способ проверить это.
25: Ждать.
1: Это ждать.
25: А вот так просто, если вы в курсе, Маш, сколько денег они этому агенту заплатили за ускоренное получение?
26: Не скажу, оно не за ускорено, оно, видимо, просто за то, что он подавал, там, помогал им. Не скажу, честно, не знаю, но я думаю, что это недешево. Плюс еще же есть сборы за саму визу, там тоже какие-то там деньги.
25: То есть нет, это это-то понятно. У меня тоже вот тут знакомый так во Францию себе, будь здоров, Александр, делал визу, тоже заплатил какому-то агенту, тоже обещали там за 10 дней, правда, даже не за неделю, хотя все вокруг говорили, что сейчас это нереально. Но в итоге вот ему там 4 недели делали визу, дали в итоге. И вот непонятно, помогал этот агент или нет.
26: Ну, он никак не влияет на это, понимаете? Вот в том-то и дело, что просто вот он занимался...
1: Помогает быстро собрать работой. Бумаги, да.
26: Да, да.
25: Ну, есть. Напишите нам в четверг, как все закончится.
26: Напишу утром,
25: и фотографию пришлите с Октоберфеста нам.
26: В пятницу. Хорошо, в любом случае. Спасибо вам огромное.
1: До свидания.
25: 9:37 в Москве. Доброе утро.
2: Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
3: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
4: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
5: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
6: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРА рынка ВЭТ-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: Александр Бом, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, у нас буквально 20 секунд. О погоде коротко. 21 градус сегодня, но оптики обещают нам сегодня дожди. В течение недели средняя температура воздуха будет 18 градусов.
3: Дожди. Я говорил уже об этом. Крупная новость, что сегодня последний день бабьего лета, а дальше ливни. Ну, крупная, я имею в виду, занимает много места на новостных
2: порталах. Посмотрим, насколько эта информация будет верна.
3: Скоро вернемся. 9:50 в Москве.
0: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107FM. Наша погода.
4: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, температура воздуха днем плюс 23 градуса, слабый южный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
5: Завод «Металлопрофиль» реализует уцененные и некондиционные товары. Профнастил, доборные элементы, сайдинг, водосточные системы прямоугольного и круглого сечения в различных цветах и покрытиях от 150 рублей. Ждем вас по адресу Ильюшина, 7Б. Телефон в Воронеже 222-4-222. Завод «Металлопрофиль» 222-4-222.
6: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
7: В питомнике «Рура» декоративные растения по честным низким ценам. Крепкие туи от 750 рублей. Пышные спиреи и гортензии от 400 рублей. Все готово к посадке. Приезжайте за растениями для красивого сада и живой изгороди. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
8: Правительство Воронежской области, фонд «Росконгресс» и Центр «Мой бизнес» представляют форум «Цифроземье 2026». 24 сентября. Воронеж. Крупнейшее IT-событие Черноземья. 120 экспертов. Масштабная выставка и более 3000 участников. МТС «Лайфхолл». «Ситипарк Град». Участие бесплатное. Регистрируйтесь на сайте цифроземье.ру. Аудитория 16+. Генеральный партнер «Сбер».
9: Группа компаний «Агроэко», крупнейший сельхозпроизводитель Воронежской области, приглашает соискателей для работы на новом мясоперерабатывающем производстве в городе Павловск.
10: Официальное оформление, высокая заработная плата, возможность работать вахтовым методом работы,
9: обучение и наставничество на рабочем месте, доставка транспортом компании,
10: вкусные обеды и ужины за счет компании, возможность трудоустройства без опыта работы.
9: Нам требуются обвальщики и жиловщики мяса, грузчики и упаковщики, холодильщики и операторы линий.
10: Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии 8 800 333 47 20. 8 800 333 47 20.
11: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
12: Хватит стесняться. Я эксперт!
13: Присылай заявку, расскажи, в чем ты эксперт, и получи возможность попасть в эфир нашего радио в Воронеже со своим экспертным мнением.
14: Тихо, тихо, спокойно. Подробности в сообществе «Наше радио Воронеж» ВКонтакте.
15: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
16: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Ваше радио. Проверено временем.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Партия «Единая Россия» получает конституционное большинство в Госдуме 9-го созыва. Об этом свидетельствуют данные ЦИК после подсчета более 90% голосов. «Единая Россия» набирает почти 58% голосов по партийному списку. У КПРФ порядка 14%, у ЛДПР около 9%. Партия «Новые люди» финиширует почти с 8% голосов. Для прохождения 5% порога «Справедливой России» пока не хватает нескольких сотых процента голосов. Согласно данным ЦИК, партия пенсионеров набирает около 2%, зеленые чуть больше 1%, коммунисты России 0,8%, партия Родина 0,7% и партия Прямой демократии 0,3% голосов избирателей. Окончательные итоги выборов Центр избирком России объявят через час. Средства ПВО за ночь уничтожили 244 украинских БПЛА над регионами. Как сообщило Минобороны, беспилотные летательные аппараты самолетного типа были перехвачены и уничтожены над территориями 15 областей, Краснодарским краем и Адыгеей, а также над Башкирией, Татарстаном и над акваторией Черного моря. 6 пассажирских поездов дальнего следования проследуют измененным маршрутом из-за схода вагонов грузового состава в Ростовской области. Как сообщила федеральная пассажирская компания, сход вагонов грузового поезда произошел накануне на перегоне «Двойная Ельмут». Движение на участке Куберле-Сальск было остановлено. В сообщении отмечается, что железнодорожники делают все возможное для восстановления движения на участке. Компания «Ашан» продолжает работать в штатном режиме без каких-либо изменений. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе компании. Там подтвердили, что получили письмо от временного управляющего, в котором тот заявил о заинтересованности в сохранении бесперебойной работы ритейлера. Как отмечает сайт nsn.fm, президент России Владимир Путин указом от 17 сентября передал во временное управление российские активы французских «Ашан» и «ФМ-логистик», а также швейцарского «Нестле». Мера коснулась и бывшего российского подразделения французской «Леруа Мерлен». Временным управляющим выступила российская АО «Лев Менеджмент». Тверь, Вологда и Кисловодск вошли в список востребованных городов для бюджетного новогоднего отдыха российских туристов. Как говорится в рейтинге, результаты которого публикует РИА Новости, в отелях и апартаментах Твери средняя стоимость забронированной ночи на праздничные выходные составляет порядка 5 500 рублей. В Вологде и Кисловодске чуть меньше 6 000. В список также вошли Мурманск и Калининград, а популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Телеграм, теперь мы есть в Максе, ВК и в Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
1: Национальная служба новостей.
3: На правах рекламы.
4: Чем активнее развивалась цивилизация, тем громче становился мир вокруг. Сегодня шум не оставляет нас нигде.
5: Он на улице, на работе,
4: даже дома.
6: Люблю тебя.
4: И только когда исчезают лишние звуки, мы слышим то, что действительно важно. Следующий шаг в эволюции – наш собственный выбор. Acoustic Now. Шумоизоляция человека разумного.
7: Наше радио. Сделано в России.

0: Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 10 часов и 7 минут в столице. Сегодня 21 сентября.
3: Да, и прогноз погоды меняется буквально каждый час.
2: Это вот что?
3: Сейчас пришла новость, москвичам пообещали аномальное тепло. В понедельник, 21 сентября, температура в Москве и области поднимется выше климатической нормы. Аномальное тепло жителям столицы региона пообещал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус. Так что такие дела, Александр. Давайте посмотрим в календарь.
2: А куда делся Гришковец? Или...
3: С Гришковцом все хорошо. Он выступает, пишет, Саша, и так далее. Вильфанд, может быть.
2: Вильфанд там.
3: Ничего себе ты перепутал. Это другая организация. Сегодня Международный день мира. День победы русских полков в Куликовской битве. Всемирный день русского единения. Дальше, что еще сегодня? Вышла повесть Толкина «Хоббит» или «Туда и обратно» в 1937 году аж.
2: Да. Акция «Очистим планету от мусора» проходит. Международный праздник. Поэтому тема у нас «Мусор, экология».
3: Мусор и экология.
2: Ну да, мусор и экология.
3: Мусор и экология. Давайте те, кто сортирует мусор и вообще внимательно за этим следит, против тех, кто, если в вашем дворе есть вот разные цветные баки, особо не заморачивается, потому что считает, что все равно потом все эти разные баки в одну машину сгружают и сортируют уже где-то там на мусороперерабатывающих заводах
2: и предприятиях. Ну так и есть.
3: Но зачем тогда их так делают? Просто приучают нас?
2: Слушай, ты знаешь, я помню, как-то в начале нулевых впервые приехал к своему деду, который проживал в Ливеркузине. И моя мама послала ему там разных банок, закруток и так далее. И все это было завернуто в бумагу. Там были чертежи. Ну, ненужные чертежи того завода, где когда-то работал дед, потом работала моя мама и так далее.
3: За это можно и в тюрьму сесть.
2: Нет. Ну, это просто... Металлоконструкция. Ну, то есть это был мусор. И когда я этот мусор выбросил не в бумагу, он сказал, что они узнают и его накажут. Я говорю, дед, а как они узнают? Он говорит, так на чертежах же все написано, там Челябинск и так далее. Ну, вот так вот.
3: Кто пошел доставать и перекладывать?
2: Да. Ну, так сложно это сделать.
3: Посмотри, Саша, что мы разыгрываем, а я пока напомню...
2: Экскурсию на наше радио мы разыгрываем.
3: Наш.ру, пожалуйста, отправляйте ваше имя и контактный телефон.
1: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107 FM. Октября в Воронеже легендарная группа «Пикник» в рамках масштабного тура с новой программой «Вечное движение».
4: Приглашаем школьников посетить выставку «Наша гордость. Российские изобретатели. Путешествие на машине времени». Выставка проводится при поддержке «ОНО. Образ будущего». Экспозиция выставки сформирована в экспериментальной технической школе. Город Воронеж, улица Фридриха Энгельса, 8. Посещение бесплатное. Организация экскурсии по телефону +7 906 589 00 99. Ограничение 0+. Скидки для пенсионеров 20%. Санаторий Горького предлагает скидку по лечебным программам в размере 20%. Новейшее медицинское оборудование, внимательные врачи, комфортабельные номера, трехразовое питание и большая культурно-развлекательная программа. Успейте забронировать для себя и своих близких. Телефон 8 800 201 63 13 или на сайте санатория.
5: Акция действует с 1 сентября по 30 декабря 2026 года. Подробности на сайте санатория Горького в Воронеже. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: Оксана Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, давайте играть. Кто у нас на связи?
3: На связи у нас Анна. Анна написала следующее. Сортируем мусор и отвозим на сортировку в Твери. Крышечки, провода, блистеры от таблеток, батарейки. Все собираем по пакетикам. Дети очень следят за этим. Я рада, что для них это очень важно. Анна, доброе утро.
4: Прекрасно.
5: Доброе утро.
3: А я из всего перечисленного только батарейки отдельно вот утилизирую. А блистеры от таблеток тоже надо отдельно?
5: Да, обязательно, конечно.
3: А крышечки?
5: Ой, крышечки — это самое главное. И их больше всего.
3: А.
2: В какой стране? Давайте начнем играть.
3: Давайте.
2: Сегодня нечетное число, преимущество на вашей стране. В какой стране раздельный сбор мусора настолько строгий, что за неправильную сортировку могут выписать штраф, а календарь вывоза отходов для каждого района публикуется отдельно, как газета? Франция, Южная Корея или Канада?

0: Южная Корея.
1: В Южной Корее правила сортировки очень детализированы. Разные виды пластика, упаковки, пищевых отходов и так далее. Пищевые отходы часто собирают отдельно и перерабатывают в корм или биогаз. Нарушение правил сортировки грозит штрафами, а график его строго регламентирован.
2: Интересно, это по всей стране или только в больших городах, а в глубинках?
1: Я думаю, по всей стране.
2: Да.
1: Как называется, когда из вторсырья делают продукт более низкого качества или с меньшей ценностью? Например, из ПЭТ-бутылок делают синтетические волокна для геотекстиля. Можете ответить на первый, второй или третий, потому что название. Текстиля. Геотекстиля. Даунсайклинг, апсайкл или апдрайверинг? Апдрайверинг.
0: Давайте третий вариант.
1: Это первый вариант. Даунсайклинг. На что расходуется 70% пригодной к употреблению пресной воды? Сельское хозяйство, промышленность или используется в повседневной жизни?
0: В повседневной жизни.
1: Вы не поверите, я бы тоже так ответил.
2: Сельское хозяйство?
1: Да, лишь 8% пресной воды используется в бытовых нуждах. 22% забирает промышленность, а все остальное расходуется сельским хозяйством. Удивительно, да. Но вы ответили на сколько? На один вопрос?
2: Вашему сопернику нужно на два вопроса ответить, да, по нашим правилам, так как сегодня нечетное число. Те, кто не сортирует мусор, пожалуйста, ваша очередь, отправляйте ваше имя и контактный телефон.
3: Подъемники на нашем радио.

0: и Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
2: Так, ну что, давайте играть дальше. Кто
3: у нас? Давайте не сортируют, так как не совсем понимаю, что куда бросать. Дмитрий. Дмитрий, доброе утро.
4: Доброе утро.
3: А в каком городе вы живете, Дим?
4: В Люберцах.
3: Ну, у вас есть разноцветные контейнеры?
4: Ну, там один какой-то стоит, цветной. Но я не понимаю, что туда отделить надо.
3: Все-таки нужно разжевывать нам.
2: Да.
3: Давайте отвечать на вопрос.
2: Какую упаковку проще всего переработать, если она чистая и сухая? Пакет из-под сока, алюминиевую банку или пластиковую бутылку?
4: Алюминиевую банку.
2: Да, алюминий легко и эффективно перерабатывается, а его переработка экономит до 95% энергии по сравнению, например, с производством из руды. Вот так вот.
3: Александр.
2: Ну, просто я хотел рассказать дальше, но достаточно того, что я сказал уже.
3: Да.
2: Можно ли класть одноразовый бумажный стаканчик для кофе в контейнер для макулатуры? По всем правилам сортировки. Да, ведь он тоже бумажный. Нет, потому что внутри у него слой пластика или фольги. Да, если его предварительно помыть.
4: Да, ведь он тоже бумажный.
2: Нет, потому что внутри у него слой пластика или фольги. Понятно. У всех бумажных стаканчиков.
3: Ну, я думаю, не во
2: из-за полимерного покрытия такие стаканчики не подходят для обычной переработки бумаги. Их нужно выбрасывать, как смешанные отходы, либо искать специализированные пункты приема, если они доступны в вашем регионе.
3: Ну и крышка пластиковая сверху.
2: В одном английском городе Банбери электростанция работает на очень необычном топливе. На каком? Использованная чайная заварка, на кофейной гуще или картофельной очистке? Один вопрос отделяет вас от победы.
4: Ну, давайте картофельной очистке скажем.
2: Англия. Хорошо. А, ну. Это кофейная гуща.
3: Мимо, Дим, но тут Анна, которая все-таки сортирует мусор, заслужила сегодня победу, несмотря на ничью, но по нашим правилам, в случае ничьей, в нечетный день побеждает первый участник. У вас были все шансы. Я бы, честно говоря, тоже сказал картофельные очистки, потому что слышал где-то. Но вот так.
5: Ну, так вот что дело.
3: Александр. 10:26 в Москве. Доброе утро.
1: Подъемники на нашем радио.

0: наша реклама.
1: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования от РЭА. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de.ru/16+.
2: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Веста» от 1 миллиона 183 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк» не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
4: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru/12+.
5: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
6: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
7: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Точка Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
8: Фантастика. Бизнесу быть. Точка Банк.
9: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк Точка». Подробности на точка.ком 18+.
10: Наше радио представляет. Внимание! Группа Good Times отправляется в большое путешествие по стране. Короли фитнес-рока, властелины танцполов и главные специалисты по хорошему настроению снова в дороге. Good Times в большом туре по стране.
11: Ищи свой город в официальных сообществах группы и на сайте gtband.ru. 18+.
12: За спасибо, я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
13: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы Спасибо Сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-98-40-0+.
14: Проще простого.
15: Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
16: Наше радио.

0: Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро. 10 часов 37 минут в столице.
3: Хотелось бы вам напомнить, что сегодня понедельник, а это значит, что в 10 часов вечера выйдет третья программа Александра Минаева. Сегодня в гостях будет у него Вадим Самойлов. Программа называется «Здрасте, нафиг». Легендарная для тех, кто давно слушает радио, и наше радио в том числе. Сейчас Александр ее ведет один. И у него уже был Илья Черт, Гарик Сукачев, и вот сегодня Вадик Самойлов. Если вы не сможете послушать вечером или пропустили первые две программы, можно зайти на сайт наш.ру в раздел «Подкасты», найти там и переслушать. Истории жизни, байки гастрольные и вся закулисная тема жизни музыкантов.
4: Да, пожалуйста, да. Заходите.
3: Ну и сегодня слушайте. Новая программа в 10 часов. Я тут Александру показываю парня, о котором сейчас многие говорят. Если вы смотрите периодически рилсы в интернете, может быть, вы видели. Молодой парень, не знаю, сколько ему лет и как его зовут.
4: Да, лет 19, наверное.
3: Он, да, едет из Москвы на велосипеде в Таиланд.
4: Да.
3: И, соответственно, каждый день выкладывает дневники по этому поводу. Сначала он получил кучу хейта.
4: Накидали ему.
3: Да, потому что едет он без шлема по трассе. Он там оправдывался, что заказал уже шлем, и сейчас там на пути ему куда-то он придет, он там его заберет. И сейчас я увидел... У него, кстати, уже больше 100 тысяч подписчиков, которые следят за его путешествием.
4: А было сколько?
3: Не знаю.
4: На самом деле,
3: я
4: тема...
3: увидел, когда было там, не знаю, 1000 у него подписчиков.
4: На самом деле, тема очень прикольная. Понятно, что ты молод, и тебе вот...
3: Но он не первый, кто так делает. Большое количество, ну, правда, профессиональных велопутешественников...
4: Я так понимаю, Миша его зовут, Михаил.
3: ...проезжают и путешествуют на большие расстояния и ведут блог. Просто, ну, так получилось, завирусилось это видео, и, естественно, люди на него стали подписываться. Я сейчас увидел другое видео, где уже какой-то профессиональный велопутешественник, у которого за плечами там несколько больших путешествий, и он выкладывает там фотографии, он в шлеме, с рюкзаками туристическими, ну такой, видно, человек с опытом, говорит, что он догонит этого парня 1 октября, причем он собирается из Москвы выехать, тоже в Таиланд, и перегонит его.
4: Такие. Но мы на тебя смотреть не будем, потому что нам интересно смотреть на этого парня. Я экипированный, тебе говорю, на всю страну.
3: Ну, вообще, когда ты готовишься к таким путешествиям, все-таки, Саш, чтобы
4: да надо,
3: другим
4: понятно.
3: Неповадным было вот так безрассудно.
4: Слушай.
3: Выезжать надо быть, ну, и физически готовым.
4: Хватит вам... Давай про физику мы ничего не знаем. Тут вопрос только в шлеме. Ну, вот накидали мы за этот шлем. Посмотри, каждый второй на улице катается без шлема. Да, это не трасса, ты скажешь. Да, это падение с велика, это дело такое, тук. Особенно если есть большой разрыв между, ну там, в асфальте. В дырку ты попадаешь, и велосипед тебя переворачивает.
3: Причем, я так понимаю, он планирует ехать через Казахстан, Китай и потом, соответственно, уже в Таиланд.
4: В Казахстане? То есть он через Челябинск поедет?
3: Не могу тебе ничего сказать, каким маршрутом он едет, но...
4: Тема прикольная. Самое главное, у человека же время есть.
3: Ну,
4: я думаю, за полгода он доберется.
3: Ну, плюс, я думаю, ему там сейчас накидали донатов.
4: До Челябинска дней, наверное, 30
3: надо. Потому что первый день он ночевал в палатке, а потом, когда видео завирусилось, и он сказал, что не рассчитал с погодой, холодно было в палатке ночевать за АЗС, где его там приютили. И смотрю, сейчас у него уже гостиница везде.
4: А, кстати...
3: Я не удивлюсь, если он где-то будет самолетом немножко добавлять.
4: Кстати, вот в палатке, чем дальше туда едешь, ночевать опасно, потому что медведи. А вот чтобы медведь тебя не съел, тебе нужно с собой иметь нашатырный спирт и очень мощный фонарь.
3: Не слушайте Александра.
4: Почему?
3: Ну, не слушайте. Вот эти эксперты по выживанию...
4: Нашатырный спирт и мощный фонарь.
3: Мощный фонарь,
4: и спите в лесу,
3: и еще,
4: сколько хотите.
3: Кричать нужно, да?
4: Не-не-не.
3: Размахивать руками.
4: Нет?
3: Нет. Ну, это так вам просто для...
4: Нашатырь отпугивает медведя.
3: А что нужно, обмазываться или пить?
4: Это я не могу сейчас точно сказать, надо уточнить.
3: Ну, ты когда даешь советы, ты давай их точно, а то потом люди вспомнят. Я не знаю,
4: брезни там или еще, у них же запах, ну, нюх по-другому работает, не так, как у тебя.
3: 10:42 в Москве, доброе утро.
1: Подъемники на нашем радио.

0: Елена Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, 10 часов 48 минут столицы. Сегодня понедельник, новая рабочая неделя, 21 сентября уже. Что улыбаешься?
3: Картинку смешную прислали из чата. Хочу завтра сходить на свидание. Кто свободен? Первый комментарий Кипелов. Надеемся, что у вас хорошее настроение. Тем более, что сегодня, по крайней мере, в Москве обещают настоящее бабье лето. Для этого числа, 21 ноября, куда я разогнался, сентября, аномальную теплую погоду. Но всю неделю будут ливни. Поэтому, если планировали...
2: Аномально теплая погода-то будет?
3: Ну, вот сегодня, говорят, аномально теплая. Ну, сейчас вот 17 градусов. Ну, будет 22 днем. Угу. Наверное, для 21 сентября это аномально тепло. Понятно. И это имеют в виду синоптики.
2: Понятно, но тем не менее настроение нам это не испортит, потому что это хоть немножко, но продлевает лето. Все, любим вас.
3: До завтра, берегите себя.
0: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107 FM. Наша погода.
4: По данным ГИСМИТИО, сегодня в Воронеже переменная облачность, температура воздуха днем плюс 23 градуса, слабый южный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
5: Саженцы плодовых и декоративных культур, рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
6: В питомнике «Рура» декоративные растения по честным низким ценам. Крепкие туи от 750 рублей, пышные спиреи и гортензии от 400 рублей. Все готово к посадке. Приезжайте за растениями для красивого сада и живой изгороди. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
7: Санаторий Дзержинского в Воронеже – это современный оздоровительный комплекс для всей семьи. Все, что нужно для вашего отдыха и укрепления здоровья. Обновленные номера и медицинское оборудование, разнообразие программ лечения, аквафитнес-центр с двумя бассейнами – детским и взрослым, питание, шведский стол, уютная кофейня, развлекательная программа, чистый воздух и многое другое. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
0: «Металлика» – мощнейшее, уникальное трибьют-шоу. 2 октября. Воронеж. Клуб 12. Улица Космонавта Комарова, 1А. «Металлика». Трибьют-шоу. Билеты уже в продаже. Не пропустите. Категория 16+.
8: В Воронежской области появился раздельный сбор отходов. Бумага, стекло, пластик, металл могут быть переработаны и использованы повторно. Начать раздельный сбор отходов просто. Вам не нужно много контейнеров дома. Всего два. Один для мусора и один для вторсырья. Сдавайте собранный пластик в контейнер у дома с надписью «Пластик». Собранный картон, металл, стекло, тетрапак в контейнер с надписью «Вторсырье». А смешанные отходы в контейнер с надписью «Смешанные». Как только вы освоите раздельный сбор отходов, поделитесь своей новой эко-привычкой с близкими. Благодарим за заботу о природе родного края. Раздельный сбор отходов сегодня – это наш вклад в чистое завтра.
9: В связи с расширением «Агроэко» приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата – 160 тысяч рублей. Автослесарей – зарплата – до 70 тысяч рублей. А также водителей категории «С» «Е» – заработная плата – до 150 тысяч рублей. «Агроэко» гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 47 00. Стань частью команды «Созидателей».
10: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
11: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
12: Алло.
11: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255 45 55.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Сделано в России.
1: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
2: Наши новости.
3: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Накануне в России завершилось трехдневное голосование на выборах в Государственную Думу 9-го созыва. В Воронежской области работали без малого 1700 участков для голосования. Напомним, выборы депутатов в новую Госдуму проходили по федеральным партийным спискам и по мажоритарным, то есть одномандатным округам. Каждый избиратель, кто пришел на участок, получал на руки два бюллетеня. В первом общефедеральном значились наименования 10 политических партий и объединений, причем в том порядке, который был определен при жеребьевке в Центральной избирательной комиссии. Во втором бюллетене фамилии тех кандидатов, кто избирается в Госдуму по одномандатным округам. Расположены они в алфавитном порядке. На этих выборах Воронежская область поделена на три округа, соответственно, в каждом из них свой список кандидатов. Всего в этот раз у нас зарегистрировано 19 желающих попасть в Нижнюю палату парламента. Но только три депутата в итоге будут представлены наш регион в новом созыве Думы. Плюс те кандидаты, которые пройдут по партийным спискам. Согласно данным облизбиркома, озвученным в ходе пресс-конференции, явка на выборах депутатов Госдумы по состоянию на 20.00 воскресенье 20 сентября в Воронежской области составила 74,19%. По городу в Воронежу 60,55%. В голосовании приняли участие 1 330 578 избирателей региона. Окончательные итоги по явке станут известны после обработки протоколов УИК. Губернатор Александр Гусев, комментируя предварительные итоги выборов после селекторного совещания, поблагодарил организаторов выборов. По его словам, столь высокие результаты не удавалось достигать последние 20 лет. В этом, конечно же, заслуга избирателей. Отличительной особенностью выборов 2026 является то, что почти все муниципалитеты очень ровно проголосовали. Понятно, мы пока еще не знаем результатов, как распределяться голоса между партиями, между одномандатными кандидатами. Но сам высокий результат – это, в общем-то, ответ тем недругам нашим, которые пытались запугать, сказать, что они выборы сорвут, подчеркнул глава региона. Подробности о результатах выборов в Государственную Думу 9-го созыва в наших следующих выпусках. В Воронежской области собрали 5 миллионов тонн зерна. Аграрии убрали 83% от общей площади. Средняя урожайность составила 42 центнера с гектара. Продолжается уборка поздних культур – кукурузы, просы, гречихи. Посеяно озимых культур 30% от плана. Параллельно необходимые запасы зерна создают на животноводческих предприятиях региона. Также продолжается проработка альтернативных логистических маршрутов. И в завершении выпуска вечером 20 сентября дежурными силами ПВО в небе над тремя районами Воронежской области было обнаружено и уничтожено 5 беспилотных летательных аппаратов. Об этом в своем канале в МАКС сообщил губернатор Александр Гусев. По предварительным данным, пострадавших разрушений нет. Это были новости региона.
4: Вы слушаете наше радио Воронеж. 107 FM. В эфире дневное шоу. Радио Кафе.
5: Лучшим возрастом для смены профессии россияне назвали возраст от 30 до 39 лет. Этот вариант оказался самым популярным. Реже называли цифру от 25 до 29, 40 и 49 лет. И часть опрошенных считает, что начать новую карьеру вполне реально и после 50, и в 60. Плюс, в общем, конечно, любой возраст...
6: Стать продавцом гипермаркета никогда не поздно.
5: Никогда не поздно. И пока ветер перемен не задул нам в голову, встречайте постоянных поварей. Радио Кафе Маяковский, Лен Плеханова.
6: И Карин Баринова. Всем привет. Привет.

танцы с бубном на столах. Все, что нам еще осталось, перевернутая радость, быть на каменных ногах.

0: Реклама на 107 FM. Правительство Воронежской области, фонд «Росконгресс» и Центр «Мой бизнес» представляют форум «Цифроземье-2026». 24 сентября. Воронеж. Крупнейшее IT-событие Черноземья. 120 экспертов, масштабная выставка и более 3000 участников. МТС «Лайфхолл», «Ситипарк», «Град». Участие бесплатное. Регистрируйтесь на сайте цифроземье.ру. Аудитория 16+.
1: Промликвидация. Вывоз мусора 4-5 класса опасности в Воронеже и пригороде. Промышленные бытовые отходы, строительный мусор, КГО и прочее. Работаем с юридическими и физическими лицами. Документальное сопровождение для бухгалтерии, оплата по факту. 8-473-224-16-48. Город Воронеж, Ленинский проспект, дом 174И. Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
2: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: День такой.
1: День такой.
2: Вообще совершенно непонятно. До сих пор остается загадкой, откуда в календаре все время берутся какие-то праздники. Их какое-то бесконечное количество и очень много необычных. Ну, впрочем, не так уж много в нашей жизни появляется каких-то поводов для радости. Угу. Поэтому любой праздник нам вообще за счастье.
3: Берем, сегодня... подходит, да?
2: Тем более, что сегодня есть что отметить. Сегодня осенины.
3: Осенины?
2: Прям вот уже такие финальные, расфинальные. Праздник, который накануне осеннего равноденствия. Равноденствие происходит. То есть все как бы мы уже окончательно прощаемся с летом.
3: Нас должно осенить, что все, эта пора закончилась, наступает другая.
2: Ну, главное, чтобы не осиной ударило, а так и
3: осенило. Не колом. Ну и мы не вампиры, с другой стороны, как максимум энергетические.
2: Вот. Есть маленькое но, да. Но с энергетически осиновыми колами не борются. Им можно только как противопостоять, господи. Что у меня сегодня
3: противостоять
2: с русским языком?
3: Так, подожди, я знаю сейчас от энергетического вампира, как можно...
2: Ну, пофигизм.
3: Пофигизм.
2: Главное лекарство.
3: Закрытая поза. И как вот...
2: Чтобы...
3: Не, ну, подожди, что я слышу. А еще можно их отражать, как будто как зеркало. Ну, по крайней мере, я такую методику слышала, когда к тебе кто-то вот из табора подходит и собирается тебя загипнотизировать.
2: Типа лошадь.
3: Ну, да. Или кибитка. Ну, кто-то из них двоих. Да. Ты как бы вообще просто вот отражаешь. Такой, я зеркало, я отражаю. И надо не дать возможности к тебе подстроиться, то есть повторять твои действия. Поэтому можно, если что, начинать, ну, экспрессивно танцевать.
2: Господи, мне кажется, проще
3: неровно дышать.
2: Вообще уходить.
3: Это вообще...
2: Сразу уходить.
3: Это идеальный вариант. Но если вдруг почему-то вот проворонил момент...
2: Отражать все дела. Как это сложно все.
3: Ну да, ладно. Какой-то капуэра я хотела таким образом продвинуть.
2: На танцы разводила.
3: Представляешь, видишь ты на остановке сцену. Тебе говорят, позолоти ручку. Ну не тебе, кому-то. И человек начинает исполнять капуэра.
2: Я не представляю, как исполняется капуэра. Какой-нибудь латинский танго еще могу себе представить. А КПР это же, ну, целая какая-то спортивная дисциплина. У меня племянник ходит на КПР. Это нечто среднее между танцами
3: да.
2: и ушу, как я понимаю.
3: Какая-то драка в танце, я не знаю.
2: Ну, какие-то медленно они все делают. Знаешь, там, поднял руку, завис. Поднял ногу, тоже
3: поза
2: завис.
3: Поза богомола!
2: Да.
3: Contemporary вот это вот, типа... time.
2: Ой, какие слова!

0: Что-то из Гарри Поттера сейчас повеяло.
1: Вот стиль танцы. Ты что, танцы не смотрела раньше шоу, когда было популярно?
0: Нет.
1: О, это ты не знаешь, что такое крамп?
0: Нет.
1: Лена, все, мы все. За эфиром займемся твоим танцевальным образованием.
0: Хорошо.
1: Мы еще, возможно, будем и пробовать, не только говорить.
0: Ой, да, а так-то, друзья, короче, 23 сентября уже день осеннего равноденствия, и, ну, совершенно уже астрономически в наше полушарие приходит осень, а в южном полушарии весна. Вот какие счастливые люди, да, в этом южном полушарии. Ну, их там немного, этих счастливых людей, если учесть, что там, собственно, не так много стран, в основном вода, а так-то что, Австралия, там вот у них весна наступает, да, там Южная Америка, кусочек, так, ну, довольно приличный кусочек. Угу. У них тоже весна в Бразилии, как я понимаю, в какой-нибудь,
1: судя же просто
0: по моим географическим познаниям.
1: Я вот тебе здесь
0: примерно таким же,
1: не
0: как
1: подскажу,
0: и в танцах,
1: не опровергну ничего, я просто знаю, что есть и местечки, где всегда весна.
0: Да?
1: Да.
0: Какие нехорошие люди.
1: Сейчас я вспомню, что это какая-то Испания.
0: Вот прям,
1: ой,
0: прям все.
1: Надеюсь, что ни одного географа сегодня нет по ту сторону приемника. И вообще человека, эксперта в любой сфере, потому что все время стыдно.
0: В душе у нас всегда весна. И это самое главное. Никакой осени, никакой зимы. Вечная весна.
1: Ну, да пусть будет так. Все, песня.

0: Маяковский. Наша реклама.
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
0: В этом весь ты.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
2: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
3: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма – адаптивная защита двигателя.
4: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
5: Мир. Каждый день в твоих руках.
6: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
7: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер – ваш бизнес-помощник.
8: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
9: С 6 по 10 октября. Москва. IT-форум «Цифровые решения». Ключевые вопросы цифровой трансформации и реализация национального проекта «Экономика данных». Более 120 сессий и 700 спикеров. Вручение национальной премии «Цифровые решения». Открытая выставка лучших отечественных IT-продуктов. Мероприятие проводится Минцифры при поддержке правительства России. Подробнее на сайте forum-цифровые-решения.рф. Социальная реклама, оно национальный приоритет. ИН 974-76-33. Возрастное ограничение 12+.
10: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
5: Мир. Каждый день в твоих руках.
6: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
11: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от .банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
12: Фантастика. Бизнесу быть. .банк.
13: АО .банк. Программа лояльности для клиентов ООО «Банк». Подробности на .com 18+.
14: Премьера СТС.
15: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
16: Ты у меня ствол украл.
15: Молчи давай.
14: Трудный ребенок. Сегодня. В 20:00. Для лиц старше 16 лет.
17: Программа «Наше все» на нашем радио. О темах, близких каждому, поэтично и с юмором расскажут нескучные поэты Ольга Ершова и Дмитрий Ленский.
18: Да.
19: Да, ну что, вздохни, внутри. Мы же сказали «нескучные поэты», Ольга.
17: Разговоры о жизни и творчестве с экспертами и музыкантами. Сила слова в руках профессионалов. Каждое воскресенье на нашем радио.
7: Программа создана при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
3: 12+.
16: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
9: Наши новости.
2: Губернатор Александр Гусев, комментируя предварительные итоги выборов после селекторного совещания, поблагодарил организаторов выборов. По его словам, столь высокие результаты не удавалось достигать в последние 20 лет. В этом, конечно же, заслуга избирателей. Отличительной особенностью выборов 2026 является то, что почти все муниципалитеты очень ровно проголосовали. Понятно, мы пока еще не знаем результатов, как распределяются голоса между партиями, между одномандатными кандидатами. Но сам высокий результат – это, в общем-то, ответ тем недругам нашим, которые пытались запугать, сказать, что они выборы сорвут, подчеркнул глава региона. Подробности о результатах выборов в Государственную Думу 9-го созыва в наших следующих выпусках. К другим новостям. Губернатор Александр Гусев принял участие в юбилейном вечере Бронислава Табачникова в Воронежской филармонии. Заслуженный работник культуры и высшей школы Российской Федерации 5 августа отметил 90-летие. Александр Гусев назвал педагога примером отношения к искусству и жизни. «Для ни одного поколения воронежцев вы являетесь камертоном вкуса и интеллигентности. Более 60 лет дарите радость знаний ученикам. Желаю здоровья и нескончаемого вдохновения». Губернатор вручил юбиляру знак «Почетный наставник Воронежской области». Сам Бронислав Табачников признался, что счастлив. «Судьба дала мне золотую семью, бриллиантовую работу и платиновых друзей». Кстати, высоким признанием заслуг Бронислава Табачникова стало его награждение орденом дружбы. Указом президента России государственная награда была вручена ему как достойная оценка многолетнего труда и значительного вклада в развитие отечественной культуры. В Воронежской области собрали 5 миллионов тонн зерна. Аграрии убрали 83% от общей площади. Средняя урожайность составила 42 центнера с гектара. Продолжается уборка поздних культур – кукурузы, проса, гречихи. Посеяно озимых культур 30% от плана. Параллельно необходимые запасы зерна создают на животноводческих предприятиях региона. Также продолжается проработка альтернативных логистических маршрутов. Новую модельную библиотеку открыли в Воронеже. Библиотека номер 5 в железнодорожном районе стала третьим модельным пространством в городе. Ее обновили благодаря национальному проекту «Семья». Для посетителей оборудовали зону для просмотра фильмов, закупили технику для подготовки детей к школе, интерактивный глобус и 3D-принтер. Книжный фонд насчитывает более 40 тысяч изданий. Особое внимание уделили экологической тематике. Оборудование «Экоша» поможет детям в игровой форме учиться сортировать отходы и следить за состоянием воздуха. Пространство также сделали доступнее для людей с ограниченными возможностями здоровья. Появились книги со шрифтом Брайля, а в здании нет ступенек. Это были новости региона.
9: В эфире дневное шоу «Радио Кафе».

0: Опять понедельник?
1: Ну что, вы поняли по этим вздохам, что самое время выкладывать, что вас, скажем так, подкосило, вывело из легкого жизненного равновесия.
2: Да, точнее, в этот самый понедельник или еще задолго до него. Тут уж у кого как получилось.
1: Да, мы надеемся, вы же накопительством занимаетесь. Ну, какие-то ведете блокноты.
2: Дневник наблюдений.
1: Да, да, да.
2: Не за погодой, а за настроением.
1: За настроением.
2: Да, и что выбесило конкретно меня в этой ситуации? Работа над собой, да, там вот как над ошибками.
1: Не,
2: так,
1: ну,
2: почему
1: хватит.
2: Я выбесился?
1: Еще мы должны прям над собой работать. Нет, пусть все люди вокруг будут виноваты в том, что у нас пошло не по плану. Не знаю, там долго стояли на кассе, нахамили вам в общественном месте. Я вот сейчас скажу абсолютно стандартную вещь. Буквально вчера поздно вечером ехала в маршрутке с ребенком. Ни один подросток не встал.
2: О, для того, чтобы ребенка посадить или тебя? Чье место?
1: Да ладно меня, ребенка, да. Дядька один сидел, красивый, холеный такой, как будто вообще не из маршрутки, вот на каком-то другом он транспорте.
2: В костюме? С галстуком?
1: Не-не-не, не в костюме, но, знаешь, холеного типа, по-другому вообще не скажешь, часами прямо своими хвастал, тоже место не уступил. Я на них, на всех вот так вот посматривала внимательно. И, естественно, кто только женщины уступают детям. Другие глазом не видят. Хоть бы делали вид, что спят. Я раньше так делала.
2: Нет, все делают вид обычно, что уткнулись в смартфоны. Это стандартная же практика.
1: Эти вот как будто и не стеснялись, даже не утыкались никуда, просто не уступают. Я такая, вы что, невоспитанные? Я, знаешь, своего из маршрутки вывела, говорю, давай так, до 13 лет. Ну, может, до 12, говорю, смотри, как ты будешь выглядеть.
2: Провела воспитательную работу.
1: Да-да-да, тебе могут уступать, дальше ты исключительно, потому что, ну, это вообще не дело.
2: Вот она, настоящая мать, из каждой ситуации сделает нравоучительный момент. Обязательно, тут же.
1: Правильно, ему же потом этому психотерапевту ходить надо будет что-то рассказывать. Потому что люди без профессии останутся, без заработка, а у них свои дети, свои семьи. Мы же, ну, это моя благотворительность, это мой вклад
2: друг
1: в чьё-то будущее.
2: Друг помог другу, называется. Ой, а я, слушай, шла сегодня, ну, в студию, а поскольку иду по проспекту Революции мимо, сейчас не помню, как он называется, раньше это был монтажный техникум, но сейчас тоже какой-то техникум, и там перегорожен он, закрыт на ремонт фасада, частично забором строительным, и, соответственно, тротуар небольшой. На меня надвигается такая студенческая, вот эта вот подростковая
1: орда.
2: Уже, да, выросшая орда, лохматые все, одни парни, ни одной девчонки, ну их много, прям вот много. Гомон такой стоит, они там чего-то, значит, между собой активно обсуждают. Человеческого слова вычленить было невозможно.
1: Невозможно.
2: Только один сплошной мат.
1: Пожалуйста.
2: Вообще. Я как бы и, ну, не из тех, кто прям вот поборник за чистоту русского языка и все такое, но когда ты слышишь это вот в таком объеме и настолько бестолково, когда, ну, вот других слов просто не наблюдают, то
1: мне даже интересно, как
2: вот
1: они
2: вообще
1: понимают,
2: как они понимают друг друга. Да.
1: Когда... Что хотел сказать автор?
2: Да слов-то всего пять. И как-то вот они
1: склоняют, не склоняя, видоизменяя, не знаю, одно плюсую к другому. Но суть-то какая?
2: Причем они же еще и скрепляют это все ими, как будто бы междометиями. И вот это вот вообще ничего не понятно. Но выглядит, конечно, стремновато, честно говоря.
1: Ну, надо их пожурить в следующий раз.
2: Стать прям так. А ну!
1: Лучше издалека. Как вообще знать, что у них в голове?
2: Я же тебе рассказывала, как тот самый чувак в маршрутке, который зашел, водитель его что-то там кинул вот так деньги, вот так, бум. Водитель ему говорит, сдачу вашу возьмите, пожалуйста, и аккуратно так протягивает сдачу. И говорит, он что меня сейчас оскорбить хотел? Такой посмотрел на всех, никто не реагирует. Отошел в конец маршрутки на самую заднюю площадку, встал и оттуда начал кричать. Я сейчас тоже его оскорблю, но издалека. Так и здесь надо где-нибудь отбежать подальше.
1: Их пожурить, но издалека. Житейская мудрость такова.
2: Чтобы не догнали.
1: Вы заходите в сообщество нашего радио Воронеж ВК, пишите свои истории, что вам не понравилось да в ближайшем времени, начиная со слов «бесит когда». У нас сегодня путешествие на двоих на графском поезде в парк Нелжару на 27 сентября.

0: Радиокафе «Маяковский». Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность, температура воздуха днем плюс 23 градуса, слабый южный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
2: Привет, друзья, меня зовут Александр Горбунов, я лидер группы Stonehand, и я приглашаю вас 26 сентября в клуб Diesel Hall на наш большой юбилейный концерт. Отпразднуем наше 20-летие вместе с вами. Итак, 26 сентября, клуб Diesel Hall, улица Генерала Лизюкова, дом 4, начало в 8 вечера.
3: Мероприятие 18+.
4: Наслаждайтесь сезоном огня и вкуса вместе с Агроэко. Только до 27 сентября в фирменных магазинах Агроэко ребрышки пряные Агроэко 459 рублей за килограмм. Сочные свиные ребра в густом маринаде с пряными специями, которые не нужно солить или мариновать, станут главным блюдом вашего пикника или уютного домашнего ужина.
5: Предложение действует с 14 по 27 сентября 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах Агроэко. Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
6: Приглашаем школьников посетить выставку «Наша гордость. Российские изобретатели. Путешествие на машине времени». Выставка проводится при поддержке «АНО. Образ будущего». Экспозиция выставки сформирована в экспериментальной технической школе. Город Воронеж, улица Фридриха Энгельса, 8. Посещение бесплатное. Организация экскурсии по телефону плюс 7 906 589 00 99.
5: Ограничение 0+.
6: Скидки для пенсионеров 20%. Санаторий Горького предлагает скидку по лечебным программам в размере 20%. Новейшее медицинское оборудование, внимательные врачи, комфортабельные номера, трехразовое питание и большая культурно-развлекательная программа. Успейте забронировать для себя и своих близких. Телефон 8 800 201 63 13 или на сайте санатория.
5: Акция действует с 1 сентября по 30 декабря 2026 года. Подробности на сайте санатория Горького в Воронеже. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
7: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
8: 255? 45? 55! Запомни! Телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж». Хватит стесняться. Я эксперт. Присылай заявку, расскажи, в чем ты эксперт, и получи возможность попасть в эфир «Нашего радио Воронежа» со своим экспертным мнением.
9: Тихо, тихо, спокойно. Подробности в сообществе «Наше радио Воронеж» ВКонтакте.
10: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
11: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. «Единая Россия» получает рекордное количество мест в Государственной Думе. Предварительно партия получит 355 депутатских мест. Об этом сообщила глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова. До этого, по ее словам, рекордными для «Единой России» были выборы 2016 года, когда партия получила 343 места. По итогам прошедших выборов «Единая Россия» набрала почти 58% голосов. Далее идет КПРФ, которая набирает порядка 14%, на третьей строчке ЛДПР с результатом около 9% голосов. Замыкает четверку лидеров избирательной гонки партия «Новые люди». Она набрала почти 8%. Как отметила Памфилова, партия «Справедливая Россия» предварительно получает 4 депутатских мандата, поскольку она на грани преодоления 5% барьера. Окончательное подведение итогов выборов планируется 25 сентября. Партии «Альтернатива для Германии» призвали возобновить поставки российского газа в страну. Общаясь с журналистами после выборов в Палату депутатов Берлина и региональный парламент Мекленбурга Передней Померании, сопредседатель оппозиционной партии Алиса Вайдель подчеркнула, что германская экономическая модель на протяжении десятилетий основывалась на поставках российского газа. Ранее агентство Рейтер сообщило, что представители партии «Альтернатива для Германии» готовят встречу с российской стороной для обсуждения вопроса о возобновлении поставок газа. Временный управляющий «Лемана Про» компания «Лев Менеджмент» заявила о намерении сохранить ритейлера как единую торговую сеть, а также действующую структуру управления. Об этом агентству ТАСС сообщили в пресс-службе «Лемана Про». Ранее в компании «Ашан» заявили, что продолжают работать в штатном режиме, без каких-либо изменений. В пресс-службе компании агентства РИА Новости подтвердили, что получили письмо от временного управляющего, в котором тот заявил о заинтересованности в сохранении без перебойной работы ритейлера. Президент России указом от 17 сентября передал во временное управление российские активы французских «Ашан», «Леруа Мерлен» и швейцарского «Нестле». Временным управляющим выступила российская АО «Лев Менеджмент». Число иностранных студентов в России вырастет до 500 тысяч к 2030 году. Таков прогноз замглавы Миноборнауки страны Константина Могилевского. В интервью РИА Новости он уточнил, что сейчас в российских вузах учатся более 422 тысяч студентов из 182 стран. А популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.
2: Вы слушаете наше радио Воронеж 107 FM. В эфире дневное шоу «Радио Кафе Маяковский».
3: Казалось бы, а вот есть. Пони и ослики помогают снизить тревожность всего за 3 минуты, показало исследование. Подростки в эксперименте гладили и чесали животных, после чего отмечали меньше тревоги, грусти и одиночества, а также больше спокойствия. В общем, пони и осликов прямо сейчас, прямо здесь, мы вам не обещаем, но поднять настроение, сбросить грусть, тревогу, одиночество и получить спокойствие, это возможно, потому что у нас есть прекрасная музыка на нашем.
4: Всем привет!

0: Маяковский. Реклама на 107FM.
1: «Металлика» – мощнейшее уникальное трибьют-шоу. 2 октября. Воронеж. Клуб 12. Улица Космонавта Комарова, 1А. «Металлика» – трибьют-шоу. Билеты уже в продаже. Не пропустите. Категория 16+.
2: Группа компаний «Агроэко», крупнейший сельхозпроизводитель в Воронежской области, приглашает соискателей для работы на новом мясоперерабатывающем производстве в городе Павловск.
3: Официальное оформление, высокая заработная плата, возможность работать вахтовым методом работы,
2: обучение и наставничество на рабочем месте, доставка транспортом компании,
3: вкусные обеды и ужины за счет компании, возможность трудоустройства без опыта работы.
2: Нам требуются обвальщики и жиловщики мяса, грузчики и упаковщики, холодильщики и операторы линий.
3: Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии 8 800 333 47 20. 8 800 333 47 20.
4: Промликвидация. Вывоз мусора 4-5 класса опасности в Воронеже и пригороде. Промышленные бытовые отходы, строительный мусор, КГО и прочее. Работаем с юридическими и физическими лицами. Документальное сопровождение для бухгалтерии, оплата по факту. 8-473-224-16-48. Город Воронеж, Ленинский проспект, дом 174И. Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
5: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: слово забыл.
1: Ну, сейчас Лен придет на помощь и расскажет.
2: Да, но тут даже не столько забыл, сколько, наверное, не знал. Знаете ли вы, что у нас в плейлисте есть группа, название которой переводится как «Селезенка». Вот, да.
1: Я теперь знаю. Сначала я думала, что ты, ну, того уже. Потом объясним.
2: В общем, да, есть такая группа. Это называется она, конечно же, «Сплин». Может быть, кто-то и сразу догадался.
1: Знали ли они, да?
2: Когда назывались? Ну да.
1: Что они, это как скорее в честь всего, органа?
2: Скорее всего, не знали, потому что они-то назывались по строчке из Саши Черного. «Как молью я изъеден сплином, посыпьте меня нафталином». Угу. Собственно, это входило в одну из первых их песен, и вот так они стали сплином. Ну, сами,
1: сплин
2: по
1: вообще
2: мере.
1: Что-то грусть, тоска, такое меланхолическое настроение.
2: Ну а с английского, а точнее еще в английский оно пришло из греческого, это все переводится как сплин, то равно селезенка.
1: Селезенка.
2: То есть, по сути, как бы отсюда. Почему как бы так стало популярно это слово, откуда оно, почему оно стало хандрой, меланхолией, вот этим вот всем, и тоской вдруг неожиданно. В средние века, собственно, считали медики, что селезенка вырабатывает так называемую черную желчь. Мы когда-то уже про это говорили, что слово меланхолия, это и есть меланхолия, то есть черная желчь, которую вырабатывала селезенка, по мнению средневековых врачей. И вот эта черная желчь отравляла, собственно, все на свете.
1: Из-за чего человек и хандрил,
2: да,
1: грустил.
2: Хандрил, грустил, и вообще вот всячески, понимаете ли, ему было не того, душевные муки испытывал. А поскольку вот селезенка называлась, ну и называется сплин, то, соответственно, вот по ее имени и стали называть это состояние.
1: Класс.
2: А в русский язык слово попало из английской литературы, из Байрона в 19 веке, поскольку Байроном увлекались очень сильно вот этими его такими слезливыми стихами, ну, фактически, хотя каждый по-разному их воспринимает, кто-то назовет лирическими, наверное, вот, но как бы такая вот история, так что теперь не иначе, как селезенкой будем звать групп сплин.
1: Я теперь от этого отделаться никак не смогу, ни один сельзень не пострадал при подготовке этого материала, но сплин на нашем выходит. Ходят так.

0: Домовский.
1: Я сколько раз не включал группу «План Ломоносова», угу. Нравятся мне их песни, но не могу я отделаться от того, что это поет
2: актер.
1: Ну, конечно, именно Лобанов из «Интернов».
2: Да. И он не вяжется с этим темпоритмом, да, вот манерой подачи.
1: С музыкой, со словами.
2: Вообще никак.
1: Хотя как бы прекрасная группа, но тут, наверное, вопрос...
2: такой надрыв, наплыв всего вот этого.
1: Да, вопрос, наверное, в том, кого ты первым узнал, где ты его увидел впервые, да, в группе, либо в сериале.
2: Мне кажется, все увидели в сериале.
1: Да, ну, мне кажется, есть его поклонники настоящие, кто с творчеством знаком давно, а вот есть, условно, такие, как мы.
2: Ты хочешь сказать, что группа раньше, чем сериал, создавалась?
1: Мне кажется, что да.
2: Думаешь? Офигеть. Не-не-не, у меня по какие-то другие причины следственные связи, что сначала, собственно, у него какие-то деньги появились от, опять же, участия, длительного участия в сериале, ну, а потом уже на фоне этого и увлечение музыкой стало таким более коммерческим, что ли. Ну, то есть оно прославилось, условно говоря, там, не знаю, вышло на большую сцену из небольшого увлечения. Но это мое вообще чисто, вообще ничем не обоснованное предположение.
1: Ну, мы потом подучим.
2: Да, загуглим.
1: Базу все узнаем, разберемся, но я всегда вижу, как он сидит и говорит, мне пофиг, мне вообще все пофиг.
2: Реп такая.
1: Обожаю сериал, считаю его культовым. Хорош, не знаю, многие говорят, что все там, конечно, перетырили у вот этого американского доктора, который прихрамывает, забыл, как он
2: называется. Доктор Хаус.
1: Ну, я же не знаю, там так много русского менталитета и юмора, как это можно перетырить. Вдохновиться
2: вообще
1: идеей о том, что это съемки в поликлинике,
2: разные.
1: Ну да, во всем остальном вообще, извините, не согласна. Я не об этом.
2: Ну да ладно, заодно и Лобанова обсудили, и План Ломоносова, и даже Доктору Хаусу досталось.
1: Досталось, немножечко по нему прошлись. Немножечко отвлеклись от темы. Я хотела рассказать о том, что россияне массово возвращаются к кнопочным телефонам. Лично я с этой тенденцией вот так вот среди моих знакомых не столкнулась, но пишут, что за 3 месяца интерес вырос на 60%. Это довольно-таки весомо. И я подумала, а может как-то тоже поучаствовать в тренде.
2: Захотела кнопочный телефон?
1: Но у меня...
2: Как ты ведешься на все исследования?
1: У меня их в достатке вообще на самом деле.
2: Они уже все померли, небось.
1: Нет, все вообще, все работает. Они такие старые, новые, которые бабушкам когда-то покупали.
2: А, бабушка-фоны?
1: Да-да-да, и они остались в нашем доме.
2: А
1: раскладушки там обычные.
2: На такие, на смартфон, да?
1: Бабушки
2: перешли в другой мир, я поняла.
1: Пардон. Да нет, нормально, как бы это ни звучало. В общем, берут их для того, чтобы в выходные просто отключиться от всяких соцсеточек, от рабочих чатов, и вот тренд набирает обороты. Что-то в этом есть. Ты же на связи остаешься, например. Мне кажется, что и функция размножить свою сим-карту на несколько телефонов тоже существует. Либо давай запатентуем эту технологию, если вдруг нет. А, ну, по крайней мере, как пересылка вызова, да, такое же точно.
2: Да, переадресация.
1: Переадресация, вот не могла слово вспомнить. И все, ты вроде и на связи, с другой стороны, у тебя нет, ну, никакой возможности взять и пролистнуть то, что не нужно листать.
2: То есть такое самоограничение.
1: Самоограничение.
2: Знаешь, как самозапрет на кредиты, да, здесь самоограничение, чтобы ты не тыкал, собственно, в соцсети.
1: И никаких ведь нет оправданий, потому что ты на
2: интернета
1: связи.
2: Интернета нет на кнопочных телефонах.
1: Да, даже если очень ты нужный человек, без которого никто не справится, тебе позвонят в конце-то концов.
2: Ну да, с другой стороны, позвонит уже редко кто,
1: значит,
2: потому что
1: не очень был
2: нужен. Да, соответственно, узнаешь ты обо всем там, кому-то не сильно был нужен, узнаешь уже, когда включишься.
1: Либо можно статус ставить во все соцсетки, как раньше в Аське там
2: я
1: был.
2: На кнопочном.
1: Куп-куп, ням-ням, да-да-да. Я жестко на аналоговом двигаюсь. Нормально.
2: На кнопочном.
1: В общем, давайте, кто там будет со мной пробовать. Не пишите, получается. Шлите ММС-ки, звоните своих кнопочных, рассказывайте.
2: А главное, экранчик, чтобы не вот такой милипизик был, что ничего вообще прочитать невозможно.
1: И хочу, чтобы в змейку там можно было еще играть все-таки.
0: Радиокафе «Маяковский». Наша реклама. Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
3: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
4: Алло, ну, как там с бизнесом?
5: Что? Вы кому звоните?
4: Твоему бизнесу звоню.
5: Мой бизнес в порядке, у меня Bittrex 24. Там мессенджер, задачи, CRM для продаж, онлайн-доски и нейросеть. Все в одном сервисе для бизнеса. И не плачу за кучу отдельных приложений. Удобно и выгодно. К тому же есть бесплатный тариф. Так что пробуйте, регистрируйтесь. Bittrex 24 помогает бизнесу работать. 16+.
6: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
7: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
8: Премьера СТС.
9: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
10: Ты у меня ствол украл.
9: Молчи давай.
8: Трудный ребенок. Сегодня в 20:00 для лиц старше 16 лет.
11: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
12: Наши новости.
13: Губернатор Александр Гусев, комментируя предварительные итоги выборов после селекторного совещания, поблагодарил организаторов выборов. По его словам, столь высокие результаты не удавалось достигать в последние 20 лет. В этом, конечно же, заслуга избирателей. Отличительной особенностью выборов 2026 является то, что почти все муниципалитеты очень ровно проголосовали. Понятно, мы пока еще не знаем результатов, как распределяются голоса между партиями, между одномандатными кандидатами. Но сам высокий результат – это, в общем-то, ответ тем недругам нашим, которые пытались запугать, сказать, что они выборы сорвут, подчеркнул глава региона. Подробности о результатах выборов в Государственную Думу 9-го созыва в наших следующих выпусках. К другим новостям. Губернатор Александр Гусев принял участие в юбилейном вечере Бронислава Табачникова в Воронежской филармонии. Заслуженный работник культуры и высшей школы Российской Федерации 5 августа отметил 90-летие. Александр Гусев назвал педагога примером отношения к искусству и жизни. «Для ни одного поколения воронежцев вы являетесь камертоном вкуса и интеллигентности. Более 60 лет дарите радость знаний ученикам. Желаю здоровья и нескончаемости». Вдохновения. Губернатор вручил юбиляру знак «Почетный наставник Воронежской области». Сам Бронислав Табачников признался, что счастлив. «Судьба дала мне золотую семью, бриллиантовую работу и платиновых друзей». Кстати, высоким признанием заслуг Бронислава Табачникова стало его награждение орденом дружбы. Указом президента России государственная награда была вручена ему как достойная оценка многолетнего труда и значительного вклада в развитие отечественной культуры. В Воронежской области собрали 5 миллионов тонн зерна. Аграрии убрали 83% от общей площади. Средняя урожайность составила 42 центнера с гектара. Продолжается уборка поздних культур – кукурузы, проса, гречихи. Посеяно озимых культур 30% от плана. Параллельно необходимые запасы зерна создают на животноводческих предприятиях региона. Также продолжается проработка альтернативных логистических маршрутов. Новую модельную библиотеку открыли в Воронеже. Библиотека номер 5 в железнодорожном районе стала третьим модельным пространством в городе. Ее обновили благодаря национальному проекту «Семья». Для посетителей оборудовали зону для просмотра фильмов, закупили технику для подготовки детей к школе, интерактивный глобус и 3D-принтер. Книжный фонд насчитывает более 40 тысяч изданий. Особое внимание уделили экологической тематике. Оборудование «Экоша» поможет детям в игровой форме учиться сортировать отходы. отходы и следить за состоянием воздуха. Пространство также сделали доступнее для людей с ограниченными возможностями здоровья. Появились книги со шрифтом Брайля, а в здании нет ступенек. Это были новости региона.

0: Радио кафе «Маяковский».
1: Как будто бы даже подкидывают всякие такие истории, связанные с темой сегодняшней. У нас, как всегда, понедельник.
2: Хорошо,
1: а по понедельникам...
2: что не хотят.
1: Да. По понедельникам мы спрашиваем у вас, что вас выбесило в тот или иной период времени, что уже достало, на что хотелось бы пожаловаться. И вот буквально вчера, в ночи, как это обычно бывает, листаю я, ну, всякие штуки. Да, естественно. Полночь – самое время бодрствовать. Как кто бы там что ни говорил. Да. И читаю, короче говоря, материал, какие тренды уже достали всех вот с таким вот вопросом, как бы. И дальше, ну, это такой риторический вопрос, дальше на который дается куча-кучистая трендов, которые достали уже.
2: Чему пора мутиль?
1: Да, но с одной поправкой. Дело происходит все в Москве.
2: Ага.
1: То есть, соответственно, это такие столичные штучки, которые москвичей уже достали. Ну, естественно, мне любопытно, что их там всех достало. Думаю, дай-ка сравню с нашим местечковым менталитетом-то. Вот вообще, что? Так оно есть на самом деле или не так? Ну, так вот, первое, что достало, это слово «дофаминовый». То есть вот везде употребляется дофаминовый декор, дофаминовый лук, дофаминовый завтрак. Ну и типа фигли вы вообще все время суете это слово. Да, дофамин не вырабатывается от слова «дофаминовый». Если вы назовете, что-то у нас «дофаминовый ресторан», придя туда, ну, не то чтобы выработается прямо у вас дофамин.
2: Некоторым и к поисковику придется обратиться, к какому-то словарю Ожегова.
1: Что такое дофамин? Ага. Узнать. Ой, это тех, у кого не вырабатывается. Сейчас мы прикинулись такими московскими этими герлами.
2: Чиксами.
1: Чипсами.
2: Тоже, кажется, не очень современно. Ладно, как смогли. Так.
1: Потом, значит, такие слова, как те самые легендарные с Пинтереста. Но это, мне кажется, реально у нас встречаются те самые брюки, которые носят там все на свете.
2: Ну, потому что маркетплейс, он не бывает московским или воронежским.
1: Он всеобщий.
2: Да, и я на это ведусь.
1: На те самые с Пинтереста и легендарные.
2: Что бы то ни было. Та самая с Пинтереста шумовка. То самое с Пинтереста ведро.
1: Как стоит, как стоит.
2: Чудненько.
1: Да, 120 видов альтернативного молока. Овсяное, миндальное, кокосовое, фисташковое, рисовое, конопляное. Ну, короче говоря, достало их альтернативное молоко.
2: И латте на нем. Хотят вот прямо из-под коровы, с запашком, чтобы было.
1: Нашего! Чтобы поле было притоптано, и оттуда все, так сказать.
2: Корова отдоена, как бы не звучало.
1: Трюфель. Трюфель в салате, в горячем, в десерте.
2: Что?
1: Да-да-да, трюфель их достал.
2: Трюфель достал.
1: Но, кстати, на самом деле наблюдается уже такая тенденция и в Воронеже.
2: Трюфельная?
1: Во-первых, молодежь и подростки прилюбливают трюфель. Ну, это понятно же, что не натуральный кладут, да? Что это вот какая-то вкусовая добавка.
2: Я не пойму, где они, в чипс? Чипс с трюфелем у них?
1: Слушай, сейчас одна известная сеть, которая поставляет вкусные, не буду гнить, не видите, бога, вкусные бургеры, ну, на доставке, у них есть картофель с трюфелем, с трюфельным маслом. Да. Мой обожает просто ребенок. Ну, говорю, понятное дело, что это не натуральный
2: трюфель. У меня-то трюфель с чем связан?
1: С шоколадом.
2: Вот
1: нормальный
2: эти,
1: ты человек.
2: Конфеты.
1: Не балованный.
2: Угу. Да. Милые просторы, назову их так. Вот она, стандартная пачка на любой праздник или событие.
1: Там вот эти коричневые штучки.
2: Написано трюфель. Я так и думала, что это он и есть.
1: Думаю,
2: как ты его кабаны ищет?
1: Да.
2: Ничего не сходится.
1: Непонятно.
2: Какао да какао.
1: Да. Следующий тренд, который достал москвичей, это быть в терапии. То есть я в терапии, говорят, уже просто по любому поводу.
2: И это не отделение в интернах.
1: Это не отделение.
2: Имеется в виду психологическая помощь.
1: Да,
2: работа
1: говорят,
2: над
1: что
2: собой.
1: Уже вы всех, опять же, достали, потому что вы в терапию ходите вообще как в отпуск. Фигли оттуда вообще выходить тогда.
2: Конечно, мы также вот с Ленкой встречаемся перед эфиром и все перетираем в терапевтических целях.
1: Да, исключительно. У нас помощь такая, самовывоз это называется.
2: Да, да, да.
1: Корпусные десерты.
2: Это вообще не слышала.
1: Ну, вот эти штуки, которые десерты в виде там мандарина, в виде яблока, в виде зайца, какого-нибудь медведя. Ну, то есть вот такие вот, которые ты сначала 100-500 раз фотографируешь, чтобы...
2: Потом
1: ну,
2: ешь.
1: Он же выглядит-то вообще шикарно.
2: Вот десерт пирожное в виде картошки, картошка, оно им как?
1: Нет, корпусный, понимаешь,
2: я поняла, который
1: сначала фоткаешь, а потом ищешь, где у него начинка. А она там где-то внутри.
2: Припрятана.
1: Ну, для одного раза это, конечно, забавная такая история, разрезать. Там эту начинку вынимать,
2: ну, чтобы рис хороший
1: себе.
2: Был.
1: Угу,
2: поняла.
1: Типа того. Но, типа, все. Заглядение это уже тоже всех достало. Достал слово авторские, типа авторский хлеб, авторский лед, авторская соль, авторская вода. Ну, понятно, что началось все с авторской кухни.
2: У меня авторская пунктуация. Чего-то. Я ей владею до того, как это стало мейнстримом.
1: Вот, следующее, кстати, мне кажется, для Воронежа тоже уже распространенное довольно явление. Секретное место. Очень много баров у нас... уже год, наверное, может и больше даже, года два вот это вот все пошло, что секретное место, о котором мало кто знает.
2: На самом
1: позвони,
2: деле, я бы даже
1: напиши.
2: Сказала лет семь.
1: А, да, да. Кстати, угу. Наверное, что-то у меня время сжимается, растягивается по своему какому-то усмотрению.
2: В общем, секретные места тоже всем надоели, хотим
1: да,
2: ясно
1: потому,
2: и понятно, что баннер был такой хороший, чтобы там женщина
1: стояла.
2: Потому
1: что все понимают, что никакое не секретное место, когда вы о нем уже сняли 100-500 рилсов, выложили во все социальные сети, написали крупно, капслоком адрес. Секретное место, невозможно
2: попасть. Мы на это больше не купимся.
1: Да-да-да. Так, еще что хотела обозначить, дабы и ибо это невозможно пройти мимо, достала их юдзу.
2: Это вот, что?
1: Вот! Вот я себе сказала этими же самыми словами. Батюшки Свет, их уже достала, а
2: юдзу.
1: Я еще не познала.
2: Что-то из BTS? Я BTS не очень понимаю. Но знаешь, что группа мальчишки там какие-то
1: корейская, кей-поп. Вот мы тут, вы думаете, что только
2: нашу музыку слушаем? Еда это, наверное, какая-то, да?
1: Да, да. Это, ну, что-то типа, как правильно это выразиться, лимон, смешанный с каким-то другим фруктом. Ну, в общем, кисленькое, а-ля лимонный такой вкус. И юдзу вот у них везде, там в кофе, в лимонаде, в десертах, в соусе и даже в заправках. Ага. И куда бы еще положить этот юдзу, возмущаются люди, что типа тоже вот всех достал. Ну, так же, как и дубайский шоколад. Уже все было с дубайским шоколадом. Тут я присоединяюсь. Ну, реально было все. Какие-то пирожные с дубайским шоколадом.
2: Нет, все было, а дубайского шоколада так и не было. Ну, по крайней мере, мои вкусовые сосочки с ним не столкнулись.
1: Незнакомо.
2: Это обидно.
1: Да, ой, короче говоря, и падал. Падал тоже всех, типа, уже надоел всем, потому что если ты еще не играл в падал, то Москва начинает за тебя переживать.
2: Лен,
1: пишут в этом
2: да,
1: материале.
2: Это, конечно, интересно. Но у нас что? Значит, милые просторы, это про трюфель. Да, только там не милые, но просто чтобы не было рекламы. Около моего дома открыли клуб настольного тенниса.
1: О, и падал на минималках.
2: Да, и юдзу, видимо, на черноземной поверхности.
1: Ну, еще якудзу не освоили.
2: Не растет. В общем, когда до нас это все дойдет, да, тогда мы почувствуем дофамин, и после этого будем рассказывать уже, как эти тренды нам сильно надоели.
1: Прикол.

0: Жириновский. Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным ГИСметео, сегодня в Воронеже переменная облачность. Температура воздуха днем плюс 23 градуса. Слабый южный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
2: Завод «Металлопрофиль» реализует уцененные и некондиционные товары. Профнастил, доборные элементы, сайдинг, водосточные системы прямоугольного и круглого сечения в различных цветах и покрытиях от 150 рублей. Ждем вас по адресу Ильюшина, 7Б. Телефон в Воронеже 222-4-222. Завод «Металлопрофиль» 222-4-222.
3: Привет, друзья, меня зовут Александр Горбунов, я лидер группы «Стоунхенд», и я приглашаю вас 26 сентября в клуб «Дизель-Холл» на наш большой юбилейный концерт. Отпразднуем наше 20-летие вместе с вами. Итак, 26 сентября, клуб «Дизель-Холл», улица Генерала Лизюкова, дом 4, начало 8 вечера.
4: Мероприятие 18+.
5: Саженцы плодовых и декоративных культур, рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
6: Санаторий Дзержинского в Воронеже – это современный оздоровительный комплекс для всей семьи. Все, что нужно для вашего отдыха и укрепления здоровья. Обновленные номера и медицинское оборудование, разнообразие программ лечения, аквафитнес-центр с двумя бассейнами – детским и взрослым, питание, шведский стол, уютная кофейня, развлекательная программа, чистый воздух и многое другое. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
7: Воронеж. Не пропусти. 26 сентября. МТС «Лайфхолл». Моральный кодекс. Первый снег. До свидания, мама. Я тебя люблю. И другие хиты легендарной группы. Стиль, энергия и харизматичный вокал Сергея Мазаева. 26 сентября. Моральный кодекс. 18+.
2: Октября в Воронеже легендарная группа «Пикник» в рамках масштабного тура с новой программой «Вечное движение».
8: Меня зовут Елена. Я агроном в компании «Агрей». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
9: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
10: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
11: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наши новости.
1: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Накануне в России завершилось трехдневное голосование на выборах в Государственную Думу 9-го созыва. В Воронежской области работали без малого 1700 участков для голосования. Напомним, выборы депутатов в новую Госдуму проходили по федеральным партийным спискам и по мажоритарным, то есть одномандатным округам. Каждый избиратель, кто пришел на участок, получал на руки два бюллетеня. В первом общефедеральном значились наименования 10 политических партий и объединений, причем в том порядке, который был определен при жеребьевке в Центральной избирательной комиссии. Во втором бюллетене фамилии тех кандидатов, кто избирается в Госдуму по одномандатным округам. Расположены они в алфавитном порядке. На этих выборах Воронежская область поделена на три округа, соответственно, в каждом из них свой список кандидатов. Всего в этот раз у нас зарегистрировано 19 желающих попасть в Нижнюю палату парламента. Но только три депутата в итоге будут представлять наш регион в новом созыве Думы. Плюс те кандидаты, которые пройдут по партийным спискам. Согласно данным облизбиркома, озвученным в ходе пресс-конференции, явка на выборах депутатов Госдумы по состоянию на 20.00 воскресенье 20 сентября в Воронежской области составила 74,19%. По городу Воронежу 60,55%. В голосовании приняли участие 1 330 578 избирателей региона. Окончательные итоги по явке станут известны после обработки протоколов УИК. Губернатор Александр Гусев, комментируя предварительные итоги выборов после селекторного совещания, поблагодарил организаторов выборов. По его словам, столь высокие результаты не удавалось достигать в последние 20 лет. В этом, конечно же, заслуга избирателей. Отличительной особенностью выборов 2026 является то, что почти все муниципалитеты очень ровно проголосовали. Понятно, мы пока еще не знаем результатов, как распределяться голоса между партиями, между одномандатными кандидатами. Но сам высокий результат – это, в общем-то, ответ тем недругам нашим, которые пытались запугать, сказать, что они выборы сорвут, подчеркнул глава региона. Подробности о результатах выборов в Государственную Думу 9-го созыва в наших следующих выпусках. В Воронежской области собрали 5 миллионов тонн зерна. Аграрии убрали 83%. От общей площади средняя урожайность составила 42 центнера с гектара. Продолжается уборка поздних культур, кукурузы, проса, гречихи. Посеяно озимых культур 30% от плана. Параллельно необходимые запасы зерна создают на животноводческих предприятиях региона. Также продолжается проработка альтернативных логистических маршрутов. И в завершении выпуска: вечером 20 сентября дежурными силами ПВО в небе над тремя районами Воронежской области было обнаружено и уничтожено 5 беспилотных летательных аппаратов. Об этом в своем канале в МАКС сообщил губернатор Александр Гусев. По предварительным данным, пострадавших разрушений нет. Это были новости региона.
2: Вы слушаете «Наше радио Воронеж» 107 FM. В эфире дневное шоу «Радио-кафе Маяковский».
3: Ученые выяснили, что сон больше 8 часов и меньше 6 часов в сутки ускоряет старение. Исследование было масштабным. На 500 тысяч человек идеальной нормы сна назвали отрезок от 6,5 до 7,8 мамочки часа. Это, конечно,
4: даже не 8.
3: Прелюбопытно. Да. Мы без всяких исследований считаем, что идеальная норма прослушивания дневного развлекательного шоу «Радио-кафе Маяковский» 3 часа, поэтому проходим,
4: присаживаемся. Принимайте как ванну.

0: Домовский. Реклама на 107 FM.
1: Приглашаем школьников посетить выставку «Наша гордость. Российские изобретатели. Путешествие на машине времени». Выставка проводится при поддержке ОНО «Образ будущего». Экспозиция выставки сформирована в экспериментальной технической школе. Город Воронеж, улица Фридриха Энгельса, 8. Посещение бесплатное. Организация экскурсии по телефону плюс 7 906 589 0099. Ограничение 0+. Скидки для пенсионеров 20%. Санаторий Горького предлагает скидку по лечебным программам в размере 20%. Новейшее медицинское оборудование, внимательные врачи, комфортабельные номера, трехразовое питание и большая культурно-развлекательная программа. Успейте забронировать для себя и своих близких. Телефон 8 800 201 63 13 или на сайте санатория.
2: Акция действует с 1 сентября по 30 декабря 2026 года. Подробности на сайте санатория Горького в Воронеже. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229 0203.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
3: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272 74 61 272 74 61.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255 45 55, код города 473.

0: Мы здесь с Леной за эфиром вот что вспомнили. Сейчас кто нас услышит, вы, пожалуйста, ну напишите нам в личные сообщения, может, нашего радио Воронеж ВК. Было оно так или нет, а то, может быть, мне чудится. Я Лене рассказываю, что приблизительно в 2010-2012 году в кафе так условно-восточного типа... Восточного типа было принято, чтобы в выходной день, ну, где-то там в середине вечера, часов, так скажем, в 10, mm-hmm. выходила женщина, которая исполняет танец живота. И это было не на сцене, вот она просто ходила по рядам около столов и исполняла свой танец, прохаживалась и уходила дальше.
1: Ее по животику никто не гладил.
0: Ну, Лен, я вот я видела...
1: Они же еще не только с животом, как я понимаю, работают, но еще и пятой точкой, да, а-ля тверк такой.
0: Ну, там и пятой точкой, и верхней частью туловища, там, как говорится, мама дорогая, монеточки звенят.
1: Да, тоже подтрясывается что-то. И это все рядом со столами.
0: Со столами, да.
1: Какие святые были времена.
0: Святые времена, я помню, мужчинам нравилось, женщины аплодировали.
1: Женщины плакали.
0: Плакали, возможно, да-да-да, кололи себя вилкой в ногу, дабы не показывать настоящую эмоцию. Но как будто вот это было повсеместно. Лен говорит, что он такое не застал.
1: Я вообще не застал, и слава богу.
0: Ну, а я начала сомневаться.
1: Ну, как-то не очень хочется, чтобы... Вот знаешь, меня смущало всегда там на курортах всяких таких модных, когда ты сидишь, а люди мимо тебя в купальниках проходят. Угу. Ну, так себе удовольствие. Ты же все-таки ешь. Я не хотела бы, чтобы вот какие-то голые тела ходили мимо моей тарелки.
0: Подожди, ну ладно, люди в купальниках, это само собой невежество в высшей степени, имейте в виду. Я помню, мама меня всегда брала в отпуск курорты Краснодарского края, город-герой Геленджик, я не знаю, там Анапа. Разный у меня был возраст. Мы были всегда в кафе, которые находились вот в зоне побережья. То есть это не какие-то закрытые
1: клубы,
0: темные клубы по специальному входу с подпиской мужские или женские. Нет, обычная кафешка, где вот детское мороженое тебе в этой в стеклянной пиале приносят, клубничное, белое, ореховая посыпка и еще какой-то сироп. Там и детей, и взрослых просто до кучи. И где-то часов в 11, в 12 туда приходил это...
1: Пилонщица?
0: Ну, только она не пилонщица. Она как бы крутилась вокруг него, но так, как могла. И это был не спортивный танец, а прям вот... похабный эротического характера. Вообще в полной мере. Вот возюкалась вокруг этого. Но у нее был это не пилон, это был шест. Какой пилон? И это было постоянно.
1: Какая страсть. Потому что детям уже пора было спать в 11 часов, а не сидеть, понимаешь ли, по ночным заведениям. Ишь, родители, недосмотр какой.
0: Я думаю, вот о времена, о нравы.
1: Святые времена.
0: Просто, а почему нет, если можно?
1: Мы просто вообще начали с того, что Карина на выходных сходила в цирк.
0: Да.
1: Возрадовалась этому мероприятию.
0: У меня вообще эмоции тьма.
1: Да. И расстроилась, что не существует у нас сейчас как-то, вот, ну, по крайней мере, мы не знаем, мы не слышали, не видели в последнее время всяких шоу-фокусников.
0: Да, вот таких настоящих, как
1: крутых глобальных шоу-фокусников. Ведь в России тоже есть свои потомственные династические фокусники.
0: Это мы тоже вспомнили благодаря передаче
1: «Битва
0: экстрасенсов».
1: Я почему-то, ассоциация у меня, что фокусники в основном работают руками, и вот опять же у меня это воспоминание начались кафе, рестораны, где ходили по столам фокусники и предлагали как бы, ну, развлечение такое, показать тебе какие-то фокусы, ну, за какое-то там... А, причем они, знаешь, они не говорили, что за столько-то денег я там покажу вам фокусы. Они их сначала показывали, и ты...
0: А потом долго стояли у стола с жалобными глазами.
1: Да-да-да, котика с черными глазками из Шрека. Ну, и как бы чаевые ты ему уже должен...
0: Если вам понравились наши фокусы, как говорится,
1: они даже ничего не говорили, просто показывали фокусы, и это было очень распространено в Воронеже. Тут вот Карина вспомнила про танцы живота. Последнее, что я, опять же, из всех этих историй на моей памяти, это как девушки ходили и продавали цветы. Угу. То есть, соответственно, у нее там ведерко
0: это
1: с
0: было
1: розами,
0: всегда, да.
1: И она идет по столам, мимо столов предлагает эти
0: розы. И по-хорошему давит. Они говорят, что для
1: молодой человек,
0: для своей барышни цветов.
1: Для своей бабушки.
0: Ну, кто с кем пришел? О вкусах не спорят, Лен.
1: Может, это
0: любви все возрасты

0: покорный.
1: В общем, как-то, знаешь, современные времена из-за своей вот этой вот толерантности...
0: Рафинированности.
1: Да. Стали какими-то скучными.
0: Да ни тебе цветов, ни фокусов.
1: Ни фокусов.
0: Ни пилонщиц. Ничего.
1: Даешь декольте в хачапури, ну, пожалуйста, чего ты такого уже
0: хочется? Горяченького чего-нибудь.
1: Да, чтобы разгулялась душа, как у нас здесь в Радио Кафе.
2: Радио Кафе. Маяковский.

нет врагов и нет предателей. Многим из нас уже жить не хочется. Все мы

0: Наша реклама.
1: Есть города, которые вдохновляют, есть города, которые дарят покой, а есть Санкт-Петербург. Это место, где величие соборов и дворцов встречается с тишиной экотроп и красотой Финского залива. Место, где широкие проспекты манят вперед, а маленькие мостики через каналы зовут к прогулкам. Здесь становится ясно, соглашаться на меньшее уже невозможно. Если путешествие, то только Санкт-Петербург. Без компромиссов.

0: рублей. Бизнесу быть. Точка.банк.
1: АО точка. ООО банк точка. 100% скидка на тарифе 0 для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на точка.ком 18+.
2: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
3: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Адаптек мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма. Адаптивная защита двигателя.
4: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
5: «Мир». Каждый день в твоих руках.
6: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
7: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
8: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
9: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
5: Мир. Каждый день в твоих руках.
6: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
10: Я Пирелли беру в колесо.ру.
11: Дорогой, а что это ты напеваешь?
12: А это Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
11: О, нам давно нужна зимняя резина.
13: Я Пирелли беру в колесо.ру.
6: Акция действительно до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
14: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Точка.банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
15: Фантастика.
16: Бизнесу быть. Точка.банк.
6: АО Точка. Программа лояльности для клиентов ООО «Банк Точка». Подробности на точка.ком 18+.
17: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
18: Наши новости.
19: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев, комментируя предварительные итоги выборов после селекторного совещания, поблагодарил организаторов выборов. По его словам, столь высокие результаты не удавалось достигать последние 20 лет. В этом, конечно же, заслуга избирателей. Отличительной особенностью выборов 2026 является то, что почти все муниципалитеты очень ровно проголосовали. Понятно, мы пока еще не знаем результатов, как распределяются голоса между партиями, между одномандатными кандидатами. Но сам высокий результат – это, в общем-то, ответ тем недругам нашим, которые пытались запугать, сказать, что они выборы сорвут, подчеркнул глава региона. Подробности о результатах выборов в Государственную Думу 9-го созыва в наших следующих выпусках. Другим новостям. Губернатор Александр Гусев принял участие в юбилейном вечере Бронислава Табачникова в Воронежской филармонии. Заслуженный работник культуры и высшей школы Российской Федерации 5 августа отметил 90-летие. Александр Гусев назвал педагога примером отношения к искусству и жизни. «Для ни одного поколения воронежцев вы являетесь камертоном вкуса и интеллигентности. Более 60 лет дарите радость знаний ученикам. Желаю здоровья и нескончаемости». Вдохновения. Губернатор вручил юбиляру знак «Почетный наставник Воронежской области». Сам Бронислав Табачников признался, что счастлив. «Судьба дала мне золотую семью, бриллиантовую работу и платиновых друзей». Кстати, высоким признанием заслуг Бронислава Табачникова стало его награждение орденом дружбы. Указом президента России государственная награда была вручена ему как достойная оценка многолетнего труда и значительного вклада в развитие отечественной культуры. В Воронежской области собрали 5 миллионов тонн зерна. Аграрии убрали 83% от общей площади. Средняя урожайность составила 42 центнера с гектара. Продолжается уборка поздних культур, кукурузы, проса, гречихи. Посеяно озимых культур 30% от плана. Параллельно необходимые запасы зерна создают на животноводческих предприятиях региона. Также продолжается проработка альтернативных логистических маршрутов. Новую модельную библиотеку открыли в Воронеже. Библиотека номер 5 в железнодорожном районе стала третьим модельным пространством в городе. Ее обновили благодаря национальному проекту «Семья». Для посетителей оборудовали зону для просмотра фильмов, закупили технику для подготовки детей к школе, интерактивный глобус и 3D-принтер. Книжный фонд насчитывает более 40 тысяч изданий. Особое внимание уделили экологической тематике. Оборудование «Экоша» поможет детям в игровой форме учиться сортировать отходы и следить за состоянием воздуха. Пространство также сделали доступнее для людей с ограниченными возможностями здоровья. Появились книги со шрифтом Брайля, а в здании нет ступенек. Это были новости региона.

0: Опять понедельник?
1: Донь-донь-донь-донь.
2: Ваши нерадости, да. Раздражающие факторы. Все, собираем сегодня в сообществе нашего Радио Воронеж.
1: Ибо понедельник.
2: Да, вы пишите свои сообщения, начиная со слов «бесть», когда мы здесь читаем и кому-то отдаем в конце эфира путешествие на двоих на графском поезде в парк Нелжеру на 27 сентября. Оксана нам пишет: «Бесит, когда узнаешь почти ночью в воскресенье, что на понедельник нужна поделка, будет контрольная, нужно выучить стих, я не понял химию» и так далее и тому подобное. Понимаю.
1: Чувствуете, как это, с каким понимающим выражением Карина читает? Да. Вот эти интонации в голосе.
2: Поделка. Мне завтра нужны были шишки. Да мы же живем в лесу. Одну секундочку.
1: Сейчас я... рукой так за окно.
2: Конечно.
1: Раз.
2: Выйду во двор, отберу у ежа.
1: Да. Ну, все проходили через это, через все эти истории. Скажу вам страшную тайну. Если этого не выполнить, ничего не произойдет ужасного.
2: На то мы держимся.
1: Да, поэтому и не выполняем. Ладно, мы вам этого не говорили. Маргарита говорит: «Бесит, когда приготовил еду на несколько дней, а к вечеру все уже съели. С одной стороны, быстро закончилось, значит, вкусно. Но план на ближайшие дни были совсем другие. Прожорливая семья, Маргарита, прожорливая».
2: Тоже понимаю. Это прям больно.
1: Да.
2: По-настоящему.
1: По-настоящему больно.
2: Настя нам пишет: «Бесит, когда люди по тротуару идут, как по красной дорожке». И вот этих я тоже, я к ним с презрением.
1: Они ко мне с презрением, и я к ним точно так же.
2: Не знаю, как они ко мне. Вроде имеют право, да, но человек, возможно, даже прочитал какие-то трактаты по психологии и, наконец, замедлился. А я иду сзади, ну, как черепаха, ну, в конце концов, уж как царица, все по двору, дом, по квартиру, иди.
1: Потому что человек неожиданно остановился, а я-то уже, у меня скорость заданная.
2: Инерция какая-никакая присутствует.
1: Ну, в общем, пришлось извиниться. Хуже, когда люди по тротуару едут, пока как по красной дорожке. Вот это вот, да. Ну, конечно, не как по красной, как по какой-то шумахерской дорожке, как на соревнованиях.
2: Нет, стрит-рейсерских. Все. Тех мы вообще в этих, в нерукопожатных записали, вообще. Или как там говорится, неприкасаемые каста.
1: Где-то я недавно читала о том, что, господи, про какой же город, что людей, очень много пешеходов, очень узкие улицы, идти как бы не очень комфортно, но зато нет тех, кто едет по этим узким улицам, а у нас и улицы порой узкие, но еще и едущих достаточно. Так, Светлана рассказывает: «Бесит, когда появился новый охранник и не пропускает, хотя ты уже полностью своя в больнице, но этот новенький». Так, Светлана, отставить все больницы. Вообще, все, пусть уже как-нибудь все это закончится, и чтобы никакие охранники... не мешали вашей жизни.
2: Устройте дедовщину, скажите: «Ты знаешь, кто я?» Ну и как-то там, если что...
1: Главное, наехать, да.
2: Главное, наезжайте, да. Если что, пользуйтесь нашим плейлистом.

0: Радио кафе Маяковский.
1: Продолжаем читать ваши гневно раздраженные комментарии сообщества нашего радио.
2: Да, приплетая к ним, естественно, свои, поскольку у нас таких тоже много. Евгений рассказывает, бесит, когда ребенок не сделал уроки, оттягивая их до последнего. Да, именно сейчас об этом мы и вспоминали. Про чтение стихов среди ночи, потом с утра, потом по дороге в школу. Уж неизвестно, что донес до школы, не расплескал ли по дороге.
1: Узнаем, как говорится, в следующей серии. Виктория нам пишет, бесит, когда видишь автобус, и он стоит, думаешь, что успеешь к нему, начинаешь бежать, и почти у цели, а он уезжает из-под носа. Это вот, на самом деле, для меня это тоже такая грустная ситуация. Ты же в этот момент принимаешь серьезное решение. Ты как будто бы Гамлета на сцене играешь, да, мечта. Мечта любого актера мужского пола. Ты такой, быть или не быть, бежать или не бежать, дождется он меня, а ли уедет. И принимаешь вот то самое, но уже как будто бы чуть-чуть на 2 секунды позже начинаешь бежать, и уже рука тянется. Возможно, ты даже успеваешь постукивать вот по заднему стеклу задней дверки, но нет, тебя никто не слышит. Он
2: не видит. Да, увлеченный своим делом и дорогой.
1: Под свою бутырку, конечно, мчит вообще на бешеной скорости.
2: Под бутырку, не под бутылку, поэтому, в общем, нормально.
1: Чуть-чуть стереотип решил добавить.
2: Да, Светлана рассказывает. Доброе утро. Бесит, когда вокруг все радуются хорошей погоде, а ты сам чувствуешь себя разбитым из-за температуры. А на улице-то бабье лето. Да.
1: Как это не печально, осенью мы все через это пройдем, скорее всего. Хотя, фу-фу, не хотелось бы, рано или поздно ли, так скорее выздоравливайте, и уже дальше будете жить вообще припеваючи.
2: А бабье лето еще будет на нашей улице в октябре.
1: А бабье.
2: Это мы вам гарантируем. А бабье. Обабившееся лето.
1: Обабье лето какое-то стало. Яна пишет, бесит, когда платье, которое вроде бы идеально сидело на примерке, в носке вдруг начинает вести себя иначе. Это в действительности выбивает из колеи. Поддерживаю. А продавцы, которые продали душу, я не знаю, там каким силам, и ставят в своих отделах узкие, не узкие, худящие, стройнящие зеркала. Конечно. Угу. Ты там надел.
2: Паразиты.
1: Думаешь, ну же, Моника Белуччи, вот она, иду. Приходишь домой, а ты...
2: А ты Нонор Мордюкова.
1: Нонор Мордюкова. Маменька, он мне нравится. Неприятно.
2: Вообще, не то слово. Это оно даже еще не ношенное уже начинает себя вести как-то не так. И сразу понимаешь о потраченных деньгах, злость, а там вообще том, что ты, блин, не Моника Белуччи, тоже злость.
1: Какая-никакая имеется. О глобальной жизненной несправедливости.
2: Вот, да.
1: Я сейчас расплачусь. Поэтому бирки нужно не сразу срезать. Пришли домой, походили полчасика перед зеркалом, туда-сюда, сели, встали, вообще поняли, ваше не ваше, тогда отрезали, уже не сдаем. А если вот что-то пошло не так...
2: 14 дней.
1: Да, бирочка имеется, обратно в магазин.
2: Пусть
1: сами в них ходят.
2: На всякий
1: случай.
2: И пошли на возврат.
1: Да. Татьяна пишет. Бесит, когда стал зависеть от погоды. Дунул ветерок, пошел дождик, солнце светит ярче, чем обычно, и все, я труп. Захожу посмотреть карту магнитных бурь, а там невинная, слабая магнитная буря 2-3. Как же она слабая, если я жуткими головными болями и головокружением по квартире еле передвигаюсь. Но больше всего бесит, что раньше такого не было.
2: Да, всеми заглавными. Раньше такого не было. Да, раньше встал с утра и побежал, и не было такого, чтобы там спина ломила или ноги болели.
1: Не, ну хуже было бы, если бы такое было всегда.
2: Согласна. Хоть есть что вспомнить, когда вставал абсолютно здоровым.
1: Вот-вот.
2: Опять
1: плакать хочется.
2: Значит, ты еще жив. Ты же знаешь.
1: О, прямо сейчас нам нужно выбрать, кому мы отдадим свои билеты.
2: Выбирайте,
1: Карина
2: Александровна, выбирайте.
1: Я считаю, что кто на маршрутку не успел, тот пусть на поезде прокатится. Так,
2: сейчас хороший аргумент.
1: Виктория, напишем вам, как забрать билетики. На сегодня все, мы с вами прощаемся. Хватит уже, мы перерабатывать начнем через 6 секунд.
2: Пойдем маршрутку догонять.
1: Елена Плеханова.
2: Карина Баринова. Всем пока-пока.
1: Пока.
0: Радио кафе Маяковский. Реклама на 107FM. Наша погода.
3: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность. Температура воздуха днем плюс 23 градуса. Слабый южный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
4: саженцы плодовых и декоративных культур, рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
0: Правительство Воронежской области, фонд «Росконгресс» и Центр «Мой бизнес» представляют форум «Цифразенье 2026». 24 сентября. Воронеж. Крупнейшее IT-событие Черноземья. 120 экспертов, масштабная выставка и более 3000 участников. МТС Лайфхолл, Ситипарк Град. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на сайте цифразенье.ру. Аудитория 16+. Генеральный партнер «Сбер».
5: Это моя родина. Мой родной край. Место, где жили мои предки. Растут мои дети. Где живу я. Моя работа – трудиться на этой земле. Создавать наше общее будущее. Что открывает передо мной такие возможности? Личная ответственность. Несгибаемое упорство. Накопленный багаж знаний. Опыт лучших экспертов в своем деле. Современные технологии. Профессиональные амбиции, внимание и забота об окружающих. Все это я нашел в Агроэко. Агроэко – компания с большим будущим.
6: Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
7: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
8: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
9: Алло.
8: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55. Хватит стесняться. Я эксперт!
10: Присылай заявку, расскажи, в чем ты эксперт, и получи возможность попасть в эфир нашего радио в Воронеже. Со своим экспертным мнением.
11: Тихо, тихо, спокойно. Подробности в сообществе «Наше радио Воронеж» ВКонтакте.
12: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
13: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: В эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Явка на выборах депутатов в Государственную Думу стала одна из самых высоких, более 59%, превысив значение выборов 2021 года, 2016, а также 1993 года. По заявлениям председателя Центра избиркома России Эллы Памфиловой, существенных нарушений в рамках избирательного процесса не наблюдалось. По предварительным данным ЦИК, партия «Единая Россия» становится лидером голосования, набрав 57,8%. Также 5-процентный порог преодолели КПРФ 13,8%, ЛДПР 8,9%, Новые люди 7,9%. Партия «Справедливая Россия» на данный момент набирает 4,95%. Итоговые результаты выборов, по словам Памфиловой, ожидаются после 25 сентября. Российская криптоиндустрия начнет функционировать в легальном поле до конца текущего года. Об этом заявил первый зампред Банка России Владимир Чистюхин. При этом он уточнил, что для этого необходимы определенные шаги со стороны Минюста. С 1 сентября вступил в силу закон, создающий правовую основу для легального обращения криптовалют в стране. Между тем, стоимость биткоина сегодня усилила рост. Как следует из данных крупнейшей по объему торгов криптовалютами биржи Binance, биткоин подорожал более чем на 5,5% за сутки, до 85 тысяч 20 долларов и 66 центов. В Кремле прокомментировали решение президента США не пускать некоторых журналистов на брифинги. «Решение Дональда Трампа – это внутреннее дело страны», – заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Общаясь с журналистами, он также отметил, что в России работают со всеми журналистами. Ранее Дональд Трамп запретил доступ в Белый дом телеканалам CNN и MS Now, а также газете «Политика». Кроме того, Трамп заявил, что не хочет видеть в Белом доме журналистов, которые освещают работу республиканской администрации в негативном ключе. ИИ-ассистент румынского Libra Internet Bank обругал клиента. Инцидент произошел во время общения пользователя со встроенным чат-ботом. По словам клиента банка, после продолжительного разговора он написал ассистенту, что теряет с ним время. После этого ИИ-помощник назвал собеседника идиотом и переключил беседу на реального сотрудника банка. В банке пообещали исправить ситуацию, а популярный канал radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
1: Национальная служба новостей.

0: Шоу дня с Дмитрием Ленским на нашем радио.
1: Добрый день, друзья. Здравствуйте, здравствуйте. Так, давайте в этом часе с вами поговорим о нашем с вами первом разе. Сейчас я поясню. Первых разов бывает очень много в разных сферах нашей деятельности, и это абсолютно нормально. Давайте с вами поговорим. Мы с вами слушаем рок-станцию. Да, русский рок — это немножко отдельная тема, но это просто отдельный жанр. Это отдельный вид, по сути дела, искусства, и он вот такой, русский рок. Да, он смысловой, он наш любимый и так далее. Я хотел у вас спросить, а вы помните свой первый рок-опыт, который вас, в принципе, сказал, все, я пойду по этой дорожке, все, мне так, давай, вообще, да вот не надо мне, я и другую буду слушать музыку, и ничего в этом страшного нет, и Анну Асти поют и наши девчонки тоже, которые, в общем, тут же тусят жестко под, в общем, группу «Князь», вот, но тем не менее. Вот хотелось у вас спросить, а вы помните свой первый раз, когда вы поняли, что, блин, а мне такая музыка нравится, это вот что-то такое было? И если помните, то первую вашу рок-пластинку или рок-диск, компакт-диск, кассета, виниловый, ну, с винилом там, ну, хотя были. Так вот, я сейчас пытаюсь вспомнить, в свое время я дико хотел магнитофон, мы жили бедно, не могли себе позволить это, и потом мне там дарили деньги, я в итоге купил себе красного цвета мафон фирмы «Скиф». Там где-то под Донецком у нас был такой завод, который раньше выпускал что-то оборонное, потом, вы же помните, 90-е и так далее и тому подобное, все это дело накрылось, в итоге они как-то переквалифицировались. Но если взять этот «Скиф», он был просто, ну, такой красного цвета, с, ну, таким колонком, махонький-махонький такой магнитофончик. Вот, и мне кажется, что, в принципе, будет немножко другое время, его можно было как это самое, десектикона просто переделать, и хочешь, это будет крылатая ракета, потому что там все работало, ну, прям мощно, мощно. Сразу было видно, что это бывшая оборонка какая-то такая. Вот, первую кассету, которую я купил в киоске, прям звукозаписи, естественно, там делали великолепные сборники. Так вот, это была белая ТДКшка, и с одной стороны были «Бриллиантовые дороги», группа «Наутилус Помпилиус», на второй стороне на бэшечке был русский альбом Жанны Агузаровой. Все, после этого я понял, что никогда в жизни я эту музыку не разлюблю, и с тех пор пошла моя, ну, как бы мечта быть в этой музыке. И вот она, друзья, я тот человек, чья, собственно, мечта осуществилась. Вот, я внутри рок-музыки, пусть я хотя бы это освещаю, но вот, тем не менее, любовь к ней у меня осталась. Так вот, хотел у вас спросить, а вы помните свой первый раз с рок-н-роллом? Напишите, пожалуйста, через наших ботов, в ваших мессенджерах, делитесь, пожалуйста, началом этой бесконечной и явно стоящей того любви.
0: Реклама на 107FM.
2: Приглашаем школьников посетить выставку «Наша гордость. Российские изобретатели. Путешествие на машине времени». Выставка проводится при поддержке «АНО. Образ будущего». Экспозиция выставки сформирована в экспериментальной технической школе. Город Воронеж, улица Фридриха Энгельса, 8. Посещение бесплатное. Организация экскурсии по телефону +7 906 589 0099. Ограничение 0+.
3: Промликвидация. Вывоз мусора 4-5 класса опасности в Воронеже и пригороде. Промышленные бытовые отходы, строительный мусор, КГО и прочее. Работаем с юридическими и физическими лицами. Документальное сопровождение для бухгалтерии, оплата по факту. 8-473-224-16-48. Город Воронеж, Ленинский проспект, дом 174И.
2: Скидки для пенсионеров 20%. Санаторий Горького предлагает скидку по лечебным программам в размере 20%. Новейшее медицинское оборудование, внимательные врачи, комфортабельные номера, трехразовое питание и большая культурно-развлекательная программа. Успейте забронировать для себя и своих близких. Телефон 8 800 201 63 13 или на сайте санатория.
4: Акция действует с 1 сентября по 30 декабря 2026 года. Подробности на сайте санатория Горького в Воронеже. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: «За сценой».
1: Всем привет, это Игорь Паньков. Сегодня поговорим о новом треке группы «Jack Action» и о свежем релизе команды «Эрера». Группа «Jack Action» выпустила новый сингл «Осколки». Песня посвящена переживанию расставания. О чем еще новый трек, рассказывает лидер группы Григорий Юсуфов.
2: Это очень личная песня о том, как сложно отпустить прошлое, даже когда ты изо всех сил стараешься стереть его из своей жизни. Иногда кажется, что достаточно удалить чаты и выкинуть старые вещи, и боль уйдет. Но настоящие раны остаются внутри, и с ними нужно учиться жить. В этом треке каждый может найти историю своей прошлой жизни, какую-то боль, потерю. Но это не говорит о том, что нужно жить этими воспоминаниями, нужно двигаться вперед.

0: Послушать «Осколки» от группы «Jack Action» уже можно на всех цифровых площадках. Группа «Эрера» представила новый сингл «День, когда солнце погасло». Летом музыкант уже успел порадовать слушателей совместной работой с Настей Полевой. Их сингл «Все пройдет» вышел в июле, а в сентябре музыканты вернулись с сольным релизом.
1: «День, когда солнце погасло» — это такая концептуальная вещь, которую я задумал около года назад, но не мог довести до конца, не хватало второй части, второй половины. То есть я не мог понять, к чему это должно все прийти. И вот когда это понимание возникло, когда все сложилось, мы достаточно быстро записали все это на студии. Примерно за месяц уже сложились все инструменты, уже сложилась направленность, понимание. Получилась такая апокалиптическая вещь, предупреждение, если хотите. И

0: Новый сингл уже можно послушать на всех цифровых площадках. И на сегодня это все. С вами был Игорь Паньков. Еще больше новостей ждут вас на сайте наши.ру и в телеграм-канале наши_ру. Снова отправимся за сцену уже завтра. Берегите себя.
1: За сценой. Наше радио.

0: Шоу дня с Дмитрием Ленским на нашем радио.
1: Так, друзья, разговариваем сегодня в этом части, разговариваем на тему первый раз ваш с рок-н-роллом. Как это произошло и что первое купили, какую там роковую, естественно, пластинку или кассету. Ну, взрослые люди, поэтому, не граммофоновые еще записи были, вот эти вот такие жесткие, да, пластинки. Ну, кассеты у нас были, ладно. 26 лет назад в армии во Владивостоке по Духанке повели нас в кинотеатр. Там шел культовый «Брат 2». Вот тогда я понял, что русский рок — это мое все уже 26 лет как. Пишет нам кто-то, не подписываясь. Добрый день, мне друг дал послушать сборник «Арии» свободно на кассете. Вот, слушала в плеере в деревне у бабушки. Потом заболела, в общем, гитарой и понеслось. Дальше смотрим. Конечно, помню и именно винил. Жанна Хасановна, «Любовь, звезда». Слушай, этот самый «Поцелуй». Ой, господи. В общем, «Прикосновение к истине». Так вообще, там русский альбом у меня вообще фантастический. Это что-то за, в общем, гранью таких альбомов. Ну, раз-два и, собственно, обчелся. Это, конечно, шикарная вещь была. «Мертвый анархист» 2002 года. С тех пор я ежедневно с вами. Пишет нам Андрей из Санкт-Петербурга. Ему 37 лет. Смотрим дальше. Группа «Пикник» в Кишиневе в Зеленом театре в 84 году. Мне 14. Понимаю, что вы все еще здесь. А как деваться уже? Так, поход с классом после 10 урока. Песни под гитару, и там играли в том числе Цоя. Купил кассету «Легенда русского рока», группа «Кино». Особенно тогда запала в душу песня «Троллейбус», которая идет на восток. Кстати, Цой же поет там не, в общем, слово «троллейбус», а он поет «троллейбус». Да вот, ну там «троллейбус», который... Да-да-да. Так, дальше. «Ох, брат, стрелец», пластинка «Наутилус Помпилиус» и «Князь тишины» Батина. Потом была, конечно, попса, но как только появился «Король и Шут» и «Линкин Парк», мое сердце упало в рок, и там до сих пор. «Любовь к року» с Агатой Кристи и альбома «Декаданс». Так, у меня был «Скиф, только синий», пишет нам кто-то. Да, слушай, ну, значит, в курсе, что это такая, вообще прям просто, да, его, я не знаю, это как Nokia, вот эти вот, как бы, культовые. Этим магнитофоном можно было все что угодно делать. Вот, как я пытался всех соседей приучить к «Арии» и «Наутилусу». И как они? Вот, ладно, добрый день. 6 класс, одноклассник включил песню «Nirvana Smells Like Teen Spirit» и понеслось. Сборник «Брат», различные рок-сборники, дальше переписки кассет с различными группами, как нашими, так и зарубежными. Да-да-да, это наше прекрасное детство. А если еще двухкассетник у тебя был, то ты вообще был главным парнем у себя в городе. 2000-е лето, клип «Арии», «Отшельник» на MTV, первая кассета «Генератор зла» и следом все альбомы «Арии». Так, в классе в 7-м в компании услышала песни Киша под гитару и понеслась. Я вообще попсу раньше слушала. Моя первая кассета, конечно, Киш, вроде альбом «Камнем по голове». Там внутри были песни и, собственно, аккорды. На гитаре играть еще не умела, но с важным видом понимала, где их надо переставлять, пишет нам Аня. Добрый день, Дмитрий Сергеевич. Здравствуйте, здравствуйте. Понял, что обожаю русский рок, когда побывал на концерте группы Nail Sherry в прошлом году. До этого наше радио просто играло фоном на работе. Спасибо, что вы были все равно с нами. А вот билеты на этот концерт дали мне вы, Дмитрий. Вот, да? Супер. Вот, огромное вам спасибо, и пожалуйста. Вот, я и моя жена были в полном восторге от концерта. Наша, здравствуйте. У меня батя слушал «Кино», Высоцкого и так далее. Да, и брат торчал тогда от Агаты Кристи, Линды и все такое. А в школе одноклассник дал послушать кассету «Наутилуса Крылья». Вот я понял, что рок — это прям мое. Всем добра, пишет нам Васек из Витебска, Беларусь. Добрый день. Первый раз понравился наш русский рок в лице Саши Васильева, группа «Сплин». Ну да, мы раньше, да, как Саша Васильева, а сейчас уже Александр, потому что метр уже. Так, Васильев... Альбом «Пыльная пыль» в школе в 5 классе 96-97 года. Слушать кассету группы «Сплин» на плеере было очень круто. Так, помню свой второй первый. С детства Чиж, «Крематория» — это как у всех. Ну, это смотря какое детство. Вот, прошло 25 лет, пока был в этом и думал, что все, ничего нового никто не придумал. И вот она, старость. Но случайно увидел мем. А затем песню «Голос Америки». Это было как восход. Я не стар, я все еще молод, чтобы рубиться. Да, группа интересная, согласен. Да, «Голос Америки» через «О» пишется. Дальше. Добрый день. Раньше слушал всякую фигню попсовую. Потом лет в 17-18 мне друг дал кассету Киша «Камнем по голове». И все. Киш, Ария, Deep Purple, Led Zeppelin, Pink Floyd, План Ломоносова и прочее. Итак, друзья, а вы помните свой первый раз с рок-н-роллом связаны? Пишите, пожалуйста, и что вы купили? Какую первую свою рок... Ну, рок-запись купили. Вот так, скажем, сейчас уже все это меняется. Уже флешки старье, прикиньте. Вообще обалдеть. Мы тут... Дайте, пожалуйста. О, у тебя флешка на целый это самое, гигабайт. А сейчас... Да вообще капец. Как быстро все. Итак, пишите, пожалуйста, через наших ботов в ваших мессенджерах. Все работает.
0: Наша реклама.
2: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
3: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ номер 1481 от 11.08.2015. Теперь

0: рублей. Бизнесу быть. .банк.
1: АО. ООО банк. 100% скидка на тарифе 0 для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com 18+.
2: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
3: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
4: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от .банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
5: Фантастика.
0: Бизнесу быть. .банк.
1: АО. Точка. Программа лояльности для клиентов ООО «Банк. Точка». Подробности на .com 18+.
6: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: Шоу дня с Дмитрием Ленским на нашем радио.
1: Так, друзья, ваш первый раз с русским роком. Как это было и что за носитель музыкальный вы себе купили? Что было первым вашим роковым приобретением? Погнали. Очень много сообщений, естественно. Добрый день, двоюродная сестра, которая старше меня на 3 года, слушала Алису, альбом «Энергия». Мне понравилось, потом в 9 классе был мальчик, он мне нравился. А вот он слушал Цоя и играл на гитаре. Да, это все, это комбо, это, у тебя не было шанса вообще. Мальчик, который играет Цоя на гитаре, все, капец. Но я стала настоящей киноманкой до сих пор. Да, да. Мой первый раз — это Башлачев, «Время колокольчиков». Классика, конечно, вообще. Вот. Не голосом, а текстом в тетрадке «Одноклассницы». Ну, а потом уже кино, «Наутилус», «Бригада С», мне 49. Пишет нам кто-то. Дима, привет. Помню, было мне лет 13. Магнитофон «Легенда» М-404. А сейчас это ошибка, кстати, 404, да? Везде, это да, нормально. Тоже с оборонзавода. Друг принес кассету МК-45, а там крематорий. Вот с этого все и началось. Сейчас мне 45. Круто, что мы вообще здесь все, да? Слушайте, времени сколько прошло, а мы вот они. Мы сидим рядом друг с другом. Ну, по разные стороны прием, какая разница? Ну, рядом же. В общем, привет, Митя, здравствуйте. 89-й год, мне 5 лет, отцовская пластинка «Князь тишины» Наутилуса. И, в общем, шар цвета хаки, да, марш левый, да, это прям, конечно, это шедевральные вещи. Дима, привет, моими проводниками в мир русского рока стали The Offspring. Кассету дал старший брат, разница 14 лет. И Total, потом пришел Наутилус, Король и Шут, Мара и нежно на любимый по сей день Мельница. Пишет нам Ириночка. Ири, молодая, 39. Так, с чего началась любовь к року? Так, подслушанного у родителей на кухне «Сектора газа». Это в 5 лет. Я понимаю, в общем, каких песнях вы говорите. Первая кассета, которую я потом так купила, была лет в 9. Именно «Сектор газа», «Кощей бессмертный». Ну, тут уж, да. Тут не было шансов выжить, получается, да? Тут все уже. Так, смотрим дальше. Любви, скорее, не на чего-чего. Первую кассету дал послушать Антоха Качана во 2-м классе 97-го года. Как же мне тогда было страшно слушать песни «Мотоцикл». Скорее, ненависть и страха. И как же я балдел от «Два друга» и «Разбойники». С тех пор наши. Все принимается. Так, привет, одинокий, сегодня душнилка. Да я и один передушнить могу у кого угодно вообще. Я вообще все могу. Первое знакомство с русским роком состоялось, как ни странно, в среде верующей молодежи. Первый раз услышал песню Бутусова «Прогулки по воде». И долгое время думал, что эта песня из какого-то католического сборника. Или, может быть, как-то связана с Костелом. Так, каково же было мое удивление, когда услышал ее на кассете Наутилусов через какое-то время? Пишет нам Андрей, 44 года. Так, доброго дня. Это прошлая тема. Так, помню, так качались на качелях, и мой друг, старше меня года на 3, начал напевать «Лесник Киша». Тогда что-то во мне перевернулось, и я дома уже искал похожую музыку. Мне было лет 11, наверное. Круто. Дальше смотрим. Привет еще раз. Помню очень сильное впечатление от «Now, я хочу быть с тобой». Ну, это прям, это любимая моя песня, «Nice». Как следствие, винил «Князь тишины» и случайно приобретенная «Энергия Алисы». Потом ДДТ, кино и со школьных дискотек. Пишет нам Дима, Димка 53. Привет. Просто пришли в гости с молодым человеком, играла наше радио. Я долго слушала, восхищалась песнями. Потом спросила, что это за радио играет. В итоге теперь я постоянно слушаю наше радио с 2012 года. О, здорово, здорово. В 12 лет насобирал денег, в том числе сдал бутылки, купил кассетный плеер. Первая кассета, которую на нем слушал, была ДДТ, альбом «Осень», потом Агата Кристи, «Позорная звезда». А когда вышел «Майнкрафт», так только успевал батарейки на плеере менять. Пишет нам Иван из Харциска. О, земель, привет большой тебе. Мое детство, 2010 год, на компе лежал альбом «Продиджи». Не знаю, кто его туда скачал. Альбом ждал много лет, пока я куплю наушники дороже 300 рублей, на которых басы слышно. И вот тогда я тут немножко... Кстати, почитайте, у вас там очень милая, собственно, описка вышла. И вот тогда я прозрел, что такое музыка. До этого на телефоне пищалки слушал попсу, как все. Так, привет. Музыка никогда особенно не интересовался. Так, каких-то предпочтений до 2000 года не было. А в 2000 году мне брат дал послушать совсем не напрягающую музыку. Не напрягающую в кавычках. Идет пластинку «Rammstein Mutter». Так моя жизнь изменилась на до и после. А волосы как-то сами собой выросли. Ну, то так и пишут. В общем, годами музыкальные вкусы трансформировались в нашу музыку, слушая только русскоязычный рок и металл. Дмитрий, здравствуйте. Здравствуйте. Путь к рок-музыке начался с трека «Люмин. Три пути». Настолько проникся музыкой и смыслом, что понял, такая музыка для меня. меня. Наша, здравствуйте. Лет 10 мне было, когда старший брат принес кассету чиж-компанию «Бомбардировщики». Так понеслось знакомство с русским роком. Пишет нам Дмитрий, Демки 37. Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте. Мой первый раз — это институтское время. От группы «Пилот» альбом «Войны» и сказки о прыгуне и скользящем. Пишет нам Андрей, которому говорит, мне уже тут скоро 40 лет. Вот так вот.

0: Наше радио. Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность, температура воздуха днем плюс 23 градуса, слабый южный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
2: Привет, Воронеж! Это Слава Ширинкин, и мы с группой КВТ приглашаем тебя 26 сентября на наш большой сольный концерт и презентацию одноименного альбома. Вас ждет все яркое из нашей дискографии и, конечно же, все треки с пластинки. Место встречи – бар «Дизель». 26 сентября, категория 16+.

0: Санаторий Дзержинского в Воронеже – это современный оздоровительный комплекс для всей семьи. Все, что нужно для вашего отдыха и укрепления здоровья. Обновленные номера и медицинское оборудование, разнообразие программ лечения, аквафитнес-центр с двумя бассейнами, детским и взрослым, питание, шведский стол, уютная кофейня, развлекательная программа, чистый воздух и многое другое. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
1: Привет, друзья, меня зовут Александр Горбунов, я лидер группы Stonehand, и я приглашаю вас 26 сентября в клуб Дизель-Холл на наш большой юбилейный концерт. Отпразднуем наше 20-летие вместе с вами. Итак, 26 сентября, клуб Дизель-Холл, улица Генерала Лизюкова, дом 4, начало 8 вечера.
2: Мероприятие 18+.
3: Воронеж, не пропусти. 26 сентября, МТС Лайфхолл, моральный кодекс. Первый снег. До свидания, мама. Я тебя люблю. И другие хиты легендарной группы. Стиль, энергия и харизматичный вокал Сергея Мазаева. 26 сентября. Моральный кодекс. 18+.
4: В Воронежской области появился раздельный сбор отходов. Бумага, стекло, пластик, металл могут быть переработаны и использованы повторно. Начать раздельный сбор отходов просто. Вам не нужно много контейнеров дома. Всего два. Один для мусора и один для вторсырья. Сдавайте собранный пластик в контейнер у дома с надписью «Пластик». Собранный картон, металл, стекло, тетрапак в контейнер с надписью «Вторсырье». А смешанные отходы в контейнер с надписью «Смешанные». Как только вы освоите раздельный сбор отходов, поделитесь своей новой эко-привычкой с близкими. Благодарим за заботу о природе родного края. Раздельный сбор отходов сегодня – это наш вклад в чистое завтра.
5: Наслаждайтесь сезоном огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 27 сентября в фирменных магазинах «Агроэко» ребрышки пряные «Агроэко» 459 рублей за килограмм. Сочные свиные ребра в густом маринаде с пряными специями, которые не нужно солить или мариновать, станут главным блюдом вашего пикника или уютного домашнего ужина.
6: Предложение действует с 14 по 27 сентября 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено, не является публичной офертой.
7: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
8: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
9: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

облачка в буране, тянутся цветы герани, за оконный переплет снег идет, и все в смятении, все пускается в полет. Черной лестнице ступени, перекрестка

но с видом чудака. С верхней лестничной площадки, крадучась, играя в прятки, сходит небо с чердака. Потому что жизни ждет, не оглянешься и святки, только промежуток краткий смотрит.

густой, густой, в ногу с ним, стопами теми, в том же темпе, с ленью той или с той же быстротой, может быть, проходит

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. И в начале выпуска. Воронежский облизбирком представил информацию об итоговой явке на выборах депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Выборах в органы местного самоуправления муниципальных образований Воронежской области. Итак, явка по региону составила 75,3%, а по городу 61,87%. В голосовании приняли участие 1 330 578 избирателей региона. В период голосования на участках присутствовали 4877 наблюдателей. Губернатор Александр Гусев, комментируя предварительные итоги выборов после селекторного совещания, поблагодарил организаторов выборов. По его словам, столь высоких результатов не удавалось достигать последние 20 лет. В этом, конечно же, заслуга избирателей. Отличительной особенностью выборов 2026 является то, что почти все муниципалитеты очень ровно проголосовали. Понятно, мы пока еще не знаем результатов, как распределяться голоса между партиями, между одномандатными кандидатами. Но сам высокий результат – это, в общем-то, ответ тем недругам нашим, которые пытались сказать, что они сорвут выборы, подчеркнул глава региона. Подробности о результатах выборов в Государственную Думу 9-го созыва в наших следующих выпусках. Другим новостям. Губернатор Александр Гусев принял участие в юбилейном вечере Бронислава Табачникова в Воронежской филармонии. Заслуженный работник культуры и Высшей школы России 5 августа отметил 90-летие. Александр Гусев назвал педагога примером отношения к искусству и жизни. Для ни одного поколения воронежцев вы являетесь камертоном вкуса и интеллигентности. Более 60 лет дарите радость знаний ученикам. Желаю здоровья и нескончаемого вдохновения. Губернатор вручил юбиляру знак «Почетный наставник Воронежской области». Сам Бронислав Табачников признался, что счастлив. Судьба дала мне золотую семью, бриллиантовую работу и платиновых друзей. Кстати, высоким признанием заслуг Бронислава Табачникова стало его награждение орденом дружбы. Указом президента России государственная награда была вручена ему как достойная оценка многолетнего труда и значительного вклада в развитие отечественной культуры. Губернатор Александр Гусев провел встречу с председателем контрольно-счетной палаты области Игорем Селютиным. Он представил итоги проверок, охватывающих ключевые сферы социально-экономического развития региона. По данным КСП, за 7 лет в регионе построили 65 детских садов. Создано 10 500 мест, доступность дошкольного образования остается на уровне 100%. КСП рекомендовало учитывать демографические прогнозы при планировании строительства, в первую очередь финансировать объекты с готовой документацией и добавить в госпрограмму показатель укомплектованности детсадов кадрами. В сфере цифрового развития основные показатели программы «Информационное общество» выполнены. Целевые значения по федеральным субсидиям достигнуты. КСП предлагает усилить межведомственное взаимодействие при работе с госинформсистемами и дополнить программу мерами по информационной безопасности. Это были новости региона.
0: Радио. Это навсегда.

0: Шоу дня с Дмитрием Ленским на нашем радио.
1: Добрый день, друзья. Здравствуйте. Так, человек у нас с понедельником. Теплым, пока что хорошая осень у нас сейчас идет. Это я уже говорил в самом начале эфира, это было еще 3 часа тому назад. В прошлом часе завел тему, вас спросил о вашем первом разе с русским роком и что вообще. Ну, вообще с рок-музыкой, с рок-н-роллом. Да, неважно, из какой страны он в данном случае. И что первое купили? Первую какую пластинку роковую вы себе купили? Ну, неважно, там, в общем, носитель. И, честно говоря, столько сообщений последний раз было только с Ольгой Ершовой, если вы продолжаете ее шпильки, что-то растишье. Поэтому огромное количество. Давайте в этом части. Плюс я еще посмотрел, из чего состоять будет музыкальный час этот. И понимаю, что тут у нас прям просто классика. Классика идет, поэтому отчего бы и не продолжить эту тему, а вас почитать с большим удовольствием. Ну, погнали. Привет нашим... Так и влюбилась, да. Привет нашим, было лет 10, я была в летнем лагере, качалась на качелях, а рядом танцпол, где играла музыка и пели Агата Кристи. Я качалась долго и слушала песни Агаты Кристи тоже долго. Так и влюбилась в рок, пишет нам Ирина из Тюмени. Дальше, погнали. Привет, кто помнит группу Дюна с песней «Фирма»? Группу помню, песню не помню. С довольно мощной партией бас-гитары. Мне было тогда лет 10, и это, кажется, был первый раз. А, кстати, очень многие... Я уже как-то говорил вам, да? А вы, в общем, слышали, как Ирина Аллегрова поет рок с ее расщеплением, с ее этим голосом, когда он такой, знаете, жесткий ракешник делает. Это вау просто. Вообще прям круто вообще. Поэтому внутри каждого попсового артиста живет рок-н-ролльщик, и мы это знаем. Они даже это не скрывают. В конце 90-х друзья в гости приезжали на дачу, забыли кассету «Король и Шут», только ее и слушал. Потом на работе коллега подсадил на наше радио. С тех пор дружу с русским роком уже 27 лет, пишет нам Роман. В 2006 году, когда мне было 13 лет, мой старший брат начал ходить на уроки игры на гитаре и постепенно увлекся рок-музыкой. И я прям помню этот момент, когда жизнь разделилась на до и после. Концертная запись песен группы «Король и Шут», «Лесник», с концерта «Мертвый анархист» 2002 года. Пишет нам Катя 33. Добрый день, Дмитрий. В середине далеких, лихих и безумных 90-х в пионерском лагере познакомился с песнями ДДТ, Наутилуса, Кино и прочими легендами нашего рока. Помню, как всем отрядом на закрытие смены пели «Осень» группы ДДТ. В этом части будет ДДТ «Глазищи». Тогда был в прекрасном подростковом возрасте. Это стало отправной точкой. Дальше идет в кавычках. Прекрасные болезни рока. С мужем привили хороший вкус своим детям. Не без помощи нашего радио. Спасибо вам. Да всегда, пожалуйста. Это же... Что тут мы? Мы же голос между тем, что и важным является. В 92-93 годах подруга включила «Урфин Джуз». Да. И понеслось. В 94-м на карманной купила «Агатурин». Агату Кристи в ларьке, с тех пор это моя ван лав, пишет нам Катя, Катюшке 46. Дальше. Привет, тезка. Здравствуйте. В далеком 88-м году родители мне подарили магнитофон «Электроника 324». Первые мои записи. Ну и дальше как... В общем, да. Вот. «Наутилус» и AC/DC. И первое знакомство с роком — это группа «Черный кофе» на виниле, который принес старший брат. Пластинку слушал на радиоле «Серенада». Димка нам пишет. Димке 51. Добрый день. Первое знакомство с нашим — это декабрь 89-го года. Родители поехали в гости к друзьям, а меня сбагрили их взрослые. Сыну. А мне было тогда 6 лет. Этот взрослый мне поставил Цоя. И понеслось. Первый плакат Цоя купил... тоже Виктора Цоя. А вот 15 августа «Слезы», первая гитара, наше радио, нашествие и так далее. Кстати, и сын сейчас туда же. Да и классно же, мы тут же хорошие. Самое главное, что, знаете, вот рокеры, которые там, ну, вот эти были, да, в свое время, когда там угар, все уже давно ушло, все стали взрослыми, все стали правильными, с очень хорошими ценностями, это самое главное. В 93-м году купил кассету «Коррозия металла», пишет нам Владимир из Евпатории. Понял, дальше и не попустил вас, да? Осознанная любовь к русскому року началась с группы «Крематорий» в 99-м году. Это был 11 класс, пишет нам Аленка. А чего у вас началась любовь к русскому року и что первое вы купили из рокового, ну, на музыкальных носителях? Пишите, пожалуйста, через наших ботов в ваших мессенджерах.
0: Реклама на 107FM. Правительство Воронежской области, фонд «Росконгресс» и Центр «Мой бизнес» представляют форум «Цифроземье-2026».
2: 24 сентября. Воронеж. Крупнейшее IT-событие Черноземья. 120 экспертов, масштабная выставка и более 3000 участников. МТС Life Hall, City Park Град. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на сайте цифроземье.ру. Аудитория 16+.
3: Самое ценное, что есть у человека, его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компании и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8 800 333 4700.
4: Промликвидация. Вывоз мусора 4-5 класса опасности в Воронеже и пригороде. Промышленные бытовые отходы, строительный мусор, КГО и прочее. Работаем с юридическими и физическими лицами. Документальное сопровождение для бухгалтерии, оплата по факту. 8-473-224-16-48. Город Воронеж, Ленинский проспект, дом 174И.
5: 255? 45? 55! Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
6: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Сделано в России.
1: И вот опять я собираюсь пойти потанцевать. Я надеваю штиблеты и галстук шнурок. Я запираю свою дверь на висячий замок. На улице стоит ужасная жара, но я буду танцевать буги-вуги до утра. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я танцую буги-вуги каждый день. Но что-то не так.
2: Ты просто одинок.
1: Так вот, и тут я совершаю телефонный...

0: Шоу дня с Дмитрием Ленским на нашем радио.
1: Ваша история — это очень здорово. Все детство очень любила группу «Иванушки». Но однажды в 2002 году, когда мне было лет 15, случайно включила канал РЕН-ТВ, и шло прямое включение нашествия. Так, на сцене был волосатый мужчина в зеленой футболке, черных очках. Пошли мурашки.

0: и как завороженная смотрела весь концерт. Так я влюбилась в Валерия Кипелова. Езжу каждый раз на его концерты, когда он приезжает в Екатеринбург. Потрясающий человек. Первая пластинка, конечно, группы «Ария», альбом «Химера», и понеслось. В общем, подписались бы вообще, прям мы знали, как вас зовут. Ну, в общем, привет вам большое. Добрый день, начал с анимации. Стал настоящим фанатом, но окончательно ушел в русский рок года два назад, когда сходил на концерт «Бригадного подряда». А там уже и план Ломоносова, и потому что, скорее, даже в панк-рок, ну, ни о чем не жалею. Начал даже сам играть на гитаре. О, тогда вообще для этого музыка и делается, чтобы мы болели ей. Леонид, 41 год, Челябинск, пишет нам, послушал альбом «Киша», «Ели мясо мужики», и понял, что рок — это мое. Затем альбом «Химера», «Арии», и это подтвердилось. Наше радио стал слушать с первых выпусков в эфире. Слушаю до сих пор. Спасибо, что ты с нами, Леонид. Спасибо, спасибо тебе. Так, погнали. Доброго дня, Дмитрий, здравствуйте. Моя первая кассета нашего рока — это «Алиса, шестой лесничий». Мне было 15 лет, сейчас 47. Так нормально. В 2001 году услышал «Сектор газа», понеслось. Кино, «Агата Кристи», «Киш» и многое другое. В 2003 году брат отдал кассету «Арии». Это была колыбельная для меня. С тех пор с вами. 1996 год. Альбом «Зловещие мертвецы», «Сектора газа». Потом 97 год. «Дурень», «Алисы». И понеслось. До сих пор не отпускает, пишет нам Павел из Кемерово. Сборник фильма «Брат и брат 2» заслушано до дыр на двухкассетнике. Крутой двухкассетник. Первую кассету рока купил «Киш, ели мясо мужики». Это уже следующее сообщение. В 96-м году в Екатеринбурге в музыкальном киоске услышал... Слушай, как же у нас это звали в Донецке? Осеп... Ну, у нас была Iron Maiden, ну, Iron Maiden, да, и акцент... Ну, короче говоря. Вот, с тех пор я с вами. Спасибо большое, что через им... Спасибо. Наши, здравствуйте. Первое знакомство с русским роком произошло в далеком 97-м году, когда мне было лет 8. Часто бывал в гостях у дяди, а он преданный поклонник Виктора Цоя. В его комнате висел огромный плакат Виктора Робертовича. Много разной аппаратуры, гитара. И пришлось часто слушать рок-музыку на бобинах, виниловых пластинках и аудиокассетах. А дальше прям шикарное слово. Не понимая глубокого смысла этих песен, но, в общем, почему-то затянуло, и любовь к русскому року несу через всю жизнь. Русский рок — любовь навсегда. Шикарная история, очень хорошо написано. В 2002 году Томск, концерт «Киша», на который я прорвалась без билета, а после у входа поцелуй от горшка. С тех пор минуло много лет, но тот вечер был лучшим в жизни. А вообще рок у меня в крови, музыка беспризорного детства. Ох как. Ох как. Добрый день. Мне лет 12 было, подружка пришла, говорит, новое радио появилось, прикольное такое, время там, говорят, 8.03, 10.04, а не точное, как везде, 8.00 и так далее. Вот, послушала, а музыка-то огонь, вот с тех пор с вами, пишет нам Аня, Аня, 39 лет, Аня, спасибо большое. Кто знал, чем мы могли зацепить? Неточным временем, ну как, точным, только не то, ну только неровным, а точным неровным временем, вот как это зовется. Так, Алиса, эй, ты там на том берегу, вот, на бобинах понравилось. Крутить назад. Угрип... Я попробую, конечно. Только... Тут с ударениями будет сложно. Ну ладно. Угрип мот ан мат ыт ё э. Это, если что, это на том берегу, вы поняли, да? А вот, забрало, да, так, кролика в животе. Было 12 лет, с той поры только наша. А добрый день, мне было лет 10, слушала тогда, наверное, все подряд, но... Однажды в гостях у тети услышала Агату Кристи «Дворник». Ну, понеслось. Первую кассету получилось купить только в 12 лет. Записывала с радио хиты из «Чартовой дюжины». А первый концерт, рок-концерт — это кинопроба. Наши, здравствуйте. Первый рок-концерт в 15 лет. Так, новая группа «Би-2». И пошло-поехало. Сейчас уже месяц без рок-концертов прожит зря. Дети начали ходить раньше по концертам. Дочь в 9 лет уже отрывается на кавер в выступлениях «Киша», а под Цоя делает уроки. Наши, здравствуйте. Агата Кристи — позорная звезда. Бабушка подарила 20 рублей, поехала на вокзал в Ларек. А там опиум, а на другой стороне позорная звезда. Чудо-ка, да вообще прям просто. Слушайте, вот эти вот, в общем, пиратские записи были же в свое время. Там же люди-ценители были. Они же такие сборники клепали. Мама дорогая, ты просто приходишь, и ты уже ходил четко конкретному человеку, потому что тебе нравился его вкус. Он тебе собирал сборник, ты берешь, думаешь, блин, мое все. Итак, друзья, пишите, пожалуйста, с чего началась ваша любовь к рок-музыке, неважно, импортная наша, неважно, короче, к рок-музыке, к рок-н-роллу. И что первое вы купили из рок-музыки, пишите, пожалуйста, через наших ботов в ваших мессенджерах.
1: Наше радио.

эх, знали б вы, что значило любить, когда ты выбираешь из чудовищ и лопнет кожа яблока в зубах, и захрустит созревший плотью лето, и вспыхнет праздник в ледяных гробах, под землю вдруг проникнет лучик света.

солнечную реку и утону на 25 прохладных снов секунд. И в это время я не буду и не человек, одним из тех, которые умрут.

0: наша реклама.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
5: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
2: Мир. Каждый день в твоих руках.
3: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
6: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
7: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма. Адаптивная защита двигателя.
8: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошее еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Точка Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
9: Фантастика.
10: Бизнесу быть. Точка Банк.
11: АО Точка. Программа лояльности для клиентов ООО Банк Точка. Подробности на точка.ком 18+.
12: Премьера СТС.
13: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
14: Ты у меня стукал.
13: Молчи давай.
12: Трудный ребенок. Сегодня. В 20:00 для лиц старше 16 лет.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: Шоу дня с Дмитрием Ленским на нашем радио.
1: И ваша история о том, как вы полюбили рок-музыку, рок-н-ролл и какой первый альбом купили. Кстати, насчет группы ДДТ. Вот вам, пожалуйста. Дима, привет. В далеком 92-м году. Да, здрасте, во-первых. Так, когда мне было всего лишь полтора десятка лет, услышал, увидел, что такое осень ДДТ, ну и все. С первой дозы подсел, и с тех пор только русским роком. Вся молодость прошла с Шевчуком и Чиграковым, и, конечно же, Цоем. И вот недавно лет так 5 по-новому открыл для себя братьев Горшеневых. В общем, традиционные ориентиры в русском роке. Саня Ростов, папа, без годика 50, пишет нам. И насчет ДДТ, кстати. Маленькое круглое радио, которое в Советском Союзе было почти на каждой кухне, встроено когда-то в стену, да, кстати. И оттуда маленьким я услышал песню ДДТ «Дождь», 92-й год. Оттуда все и началось, Антон из Самары пишет. А мне, кстати, пацаны, сейчас вы немножко позавидуете. Я был на концерте YouTube. Он был в Лужниках. Так вот, его открывал Юрий Юлианович. Это не разогрев, естественно, был. Проливной просто нафиг дождь был. Холодина жуткая. Да кто там вообще что прятался? Все пели, все, и на русском, и на английском языке. Слов не знаешь, все равно поешь. Ну, было здорово. Так, «Звезда по имени Солнце» в исполнении Бутусова, и понеслось. Цой, Наутилус, наше радио прослушиваются до сих пор. А дядьке 40 лет. Малопетка ты еще, дядька. Мое знакомство с роком было 35 лет назад под Scorpions. Window Change, скорее всего, да? Так, Александр пишет нам дальше. Было мне лет 10. Слушал все подряд, в основном американское. Типа Boy Slim и приносит брат CD с Рамштайн. 12 песен, я присел ненадолго, и со временем я понял, вот, чего нашей классики нет, что-то я не понял, нашей, ну, короче, я разобрался. Дима, привет, здравствуйте, 90-й год, мне лет 15, в компании появился новый парень, принес кассету «Гражданской обороны», просто шок, 3 восклицательных знака, с тех пор без рока не жизнь. Кстати, а вы как называете «Гражданскую оборону», «Гроб» или «ГО»? Я вот «ГО», что-то «Гроб» мне так и не приросло никогда, и всегда пугал. Так, дальше смотрим. Лет в 12 заболела в кавычках роком. Отец играл на гитаре песни «Чижа», потом друзья дали послушать «Киша». Сейчас мне 37, я слушаю от легкого рока до тяжелого трэша. Наша, здравствуйте. 2010 год, позвали на концерт «Киша» за компанию. А я всякое тогда около попсовое слушала. Надо было познакомиться хотя бы с репертуаром. Концерт не состоялся, а любовь осталась и пошло-поехало. «Киш», «Люмин», «Луна», «Операция пластилин» с первого концерта и на всю голову. Влюбилась в горе в голос. Влюбилась в голод Тарьи. Вот. А она еще в 2011-м на рок над Волгой едет. Такое нельзя было пропускать. И так началась фестивальная история. До этого, как говорится, уже совсем... но это уже другая история. The Offspring, альбом Smash 94-го года. Как говорят, один раз наступил и понеслось. Это да. Так, старший брат слушал Агату Кристи. И мне мелкому эта группа очень нравилась. Хотя я ничего не понимал. Вот, помню... Мне 7-8 лет было, и я знал наизусть весь альбом «Ураган». Позже не пропускал «Чертову дюжину», которая транслировалась на казанском радио «Пассаж». И уже лет в 13 дал мне послушать «Химеру Арии» и «Жаль, нет ружья Киша». И началось. Тут восклицательный знак, и это классно. Так, здравствуйте. О том, что я металлист, я заподозрил в 1972 году, когда слушал «Дизи Мисс Лизи» «Битлз». И окончательно в этом убедился года 3 спустя, когда послушал сначала «Сержанта» тех же «Битлз», а затем альбом «Слейд» и «Вишенка на торте», «Machine Head» от «Deep Purple». Так, слушай, тут много иностранных слов, я не хочу позориться, я не умею читать вообще половину названия. Короче, да. Ну и там еще другие названия перечислены тоже на «Ахлиц». Вот не поленились же написать. Нам, ладно, классно, что вы с нами. Хорошие вы. Добрый день, Дмитрий, здравствуйте. В детстве сначала слушал попсовые радиостанции и ретро. Отец в свое время увлекся Queen, в общем, я тоже решил послушать. Втянулся с Виктором Цоем, группа «Кино», та же история. Потом вслед за Фредди начал слушать «Кино», слушал на кассетах, в кассетном магнитофоне «Атланта». Название можно не озвучить. Да ладно, уже все равно озвучил. Вот, заслушивался в захлеб, пишет нам Георгий, 37 лет, он из Нижнего Новгорода. Добрый день, Дмитрий, здравствуйте. Было мне лет 14, девочка-одуванчик. Я волей случая попала в рок-н-ролльную компанию. Ой, да волей случая. Че вы, девчонки, ну блин. Вас же тянет к рокерам. Они же плохиши, мы же такие же там, косухи, все это че там же. Вот, первая группа — «Гражданская оборона». Помню, как выходила из дома и переодевалась в подъезде в джинсы, расписанные ручкой и обвешанные булавками. И все кассеты группы летом на каникулы забирала в деревню. А так как боялась, что родители их выкинут. Слышите, молодежь желторотая? Вот так ваши мамки и папки музыку берегли, понятно? Лена, 37 лет, город Орехово-Зуево. А сейчас, кроме нашего, вообще слушать ничего не могу, вы лучше. Спасибо вам большое, Лен. Слышали? Вот, молодежь, вот так любить надо рок, понятно?
0: Наше радио. Сделано в России.

0: Шоу дня с Дмитрием Ленским на нашем радио.
1: Ну, как быстро время-то заканчивается. Я уже все, по сути дела, отработал. Остались тут несколько минут. Мне же как-то неожиданно. Так, я у вас спросил, чего началась ваша любовь к рок-н-роллу? Неважно, на каком языке этот рок-н-ролл поется, и что первое вы покупали. Вообще, какие-то у вас были роковые кассеты там или что? Так, в далеких 80-х кино, черный кофе, круиз, пикник. Песни во дворах, в училище под гитару, и по сегодняшний день только русский рок и наше радио. Виталий Краснодар, он из Волгограда приехал. Видите, спасибо, Виталий. Так, погнали дальше. Начинала сама с Queen, Scorpion, сама слушала на даче радио СИС. 99-го года наше радио. Молодой человек играл на гитаре и пел песни группы Кино, потом были ДДТ, Алиса, Пикник, Чайф, Ария, Киш, само собой. Так, со старшим он на так этапе ACDC. Идем в декабре на концерт «Мельницы». Давайте. В 88-м году «Непобедимая советская армия». Альбом «Первая сторона». Ну, у вас тут, конечно, тут был просто бронебойный. Тут выжить было невозможно. Итак, первая сторона — «Бригада С». Вторая сторона — «Нау». Все, дальше только «Нау». Да, выбора не было. Тут уже, тут прям попал, понимаешь? Тут прям вот просто в десяточку тут выбора у тебя не было. Всем нашим здравствуйте. Меня подсадил братишка Маркуша Шнобель. Постоянно крутил наше радио. Вот теперь и я слушаю вас. Подпись рыжая. Шнобель, я так понимаю, от носа, да, мальчик носастый был Маркуша, да? Ну, ладно. Год 89-й. Кино «Сектор газа» втихаря от родителей на спортивных сборах. А позже, наверное, уже в году 96-м концерт «Гражданской обороны» и случайное попадание на сцену «Егор Человечище». Просто. Помню, тетя слушала пластинку «Нау» и Высоцкого. Просто знал, что такие есть. А потом подрос, брат слушал «Цоя». Тоже проникся. Собирали макулатуру и меняли на кассеты новые, японские. Выламывали в них сверху защиту. Записывали, перезаписывали. Первая кассета «Нау крылья». Пишет нам Дмитрий, 44 года. Привет от Алда. Год 80-й, Queen. Потом уже «Воскресенье», «Альфа», «Круиз» и «Динамик». Пошло-поехало, я из 69-го. Так, взял на работу напарника. В машине сидит, а он говорит: «А ты что слушаешь?» Вот и включает ваше радио. И все, понеслось. Ну, теперь оно наше. Че? Теперь же, добро пожаловать в нашу семью. К нам можно попасть и от нас избавиться уже. Ну, мы же семья, вы че вообще? Дима, привет, у нас все просто. Папа растил нас с братом на РР. Русское радио, да? Ну, не знаю, ну ладно. Песни Кино, ДДТ, Научи, ФОФ, Агата Кристи были колыбельными. Позже, когда подросли, сами стали слушать Чижа и Киша. Да, насчет Би-2 отдельная боль и большое разочарование, пишет нам Елена из Тюмени. Ну, а как есть, короче, русский рок у нас в крови. Это да. Ну, группа не виновата, люди. Да, отдельная тема. Ладно, это все, да, боль, реально боль. Добрый день, Дмитрий. В начале нулевых мне было лет 10, и мы с другом скинулись и купили кассету «Рамштайн», «Мутер». Решили потом у меня дома переписать копию и неправильно нажали кнопки. В итоге на оригинале звучали наши с ним голоса, а на другой кассете тишина. Друг сразу в слезы, а мне наоборот, было смешно. Ну, в зависимости от того, что вы там говорили. Но история, кстати, да, которую теперь можно вспоминать, это очень круто, кстати. Год 87-88, мне лет 8. В комнате стоял большой стол, а на нем виниловый проигрыватель. Я забирался на стол, садился около него и слушал бит-квартет «Секрет». Позже не миновал «Сектор газа» и окончательно подсел на русский рок на кино. 90-е, так, пластинка попсы, и на ней «Наутилус», «Я хочу быть с тобой». И мне кажется, ну, короче говоря, вы поняли, все, дальше уже спастись было невозможно. Все, друзья, время мое закончилось, далее вечернее шоу 10 баллов, пока, до завтра.
0: Шоу дня на нашем радио. Реклама на 107FM. Наша погода.
2: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность, температура воздуха днем плюс 23 градуса, слабый южный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
3: Саженцы плодовых и декоративных культур, рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
4: Санаторий Дзержинского в Воронеже – это современный оздоровительный комплекс для всей семьи. Все, что нужно для вашего отдыха и укрепления здоровья. Обновленные номера и медицинское оборудование, разнообразие программ лечения, аквафитнес-центр с двумя бассейнами – детским и взрослым, питание, шведский стол, уютная кофейня, развлекательная программа, чистый воздух и многое другое. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
0: «Металлика» – мощнейшее уникальное трибьют-шоу. 2 октября. Воронеж. Клуб 12. Улица Космонавта Комарова, 1А. «Металлика» – трибьют-шоу. Билеты уже в продаже. Не пропустите. Категория 16+. Второго октября в Воронеже легендарная группа «Пикник» в рамках масштабного тура с новой программой «Вечное движение».
5: Жиловщицы работаю давно. И знаете, работой своей довольна. У нас на заводе кино снимать можно. Оборудование новое, дисциплина железная. Освоила технологию жиловки мяса. Дело не хитрое, но ответственное. Агроэко поощряет премиями, путевками в санаторий. На смены приводят и кормят бесплатно. Захотите к нам? Вспомните слова Маши Жиловщицы. В Агроэко хорошо платят тем, кто не боится работы. 8 800 333 47 00.
6: Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
7: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
8: Хватит стесняться. Я эксперт! Присылай заявку, расскажи, в чем ты эксперт, и получи возможность попасть в эфир нашего радио в Воронеже со своим экспертным мнением.
9: Тихо, тихо, спокойно. Подробности в сообществе «Наше радио Воронеж» ВКонтакте.
10: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
11: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, студия Евгений Федотов. Министр финансов Антон Силонов назвал непростым проект федерального бюджета на ближайшие 3 года и обозначил его приоритеты. По данным новостного агрегатора СМИ-2, это главная новость часа. Как отметил Силонов на московском финансовом форуме, последние годы федеральный бюджет всегда был непростым. Одним из его приоритетов на следующую 3-летку станет обеспечение обороны и безопасности. По словам Силонова, задачи Минфина всегда заключались в том, чтобы свести баланс, который бы не влиял на экономику, на высокую стоимость денег. Самое главное, не допустить, чтобы люди почувствовали эту концентрацию ресурсов, чтобы все обязательства выполнялись, пояснил глава Минфина. Явка на выборах депутатов в Государственную Думу стала одной из самых высоких. Больше 59%, превысив значение выборов 2021, 2016, а также 1993 годов. По заявлениям председателя ЦИК Эллы Памфиловой, существенных нарушений в рамках избирательного процесса не наблюдалось. По предварительным данным Центра избиркома, партия «Единая Россия» становится лидером голосования, набрав 57,8%. Также 5-процентный порог преодолели КПРФ 13,8%, ЛДПР 9%, «Новые люди» почти 8%. По последним данным, это же сделала партия «Справедливая Россия». Она набирает 5%. Итоговые результаты выборов, по словам Памфиловой, ожидаются после 25 сентября. Владимир Путин своим указом передал во временное управление российские активы холдинга «Аптар» во Владимире. Российский завод международного холдинга производит пластиковую упаковку для бытовой химии, косметики, парфюмерии, напитков, продуктов питания, медицинских товаров. 100% акций переданы во временное управление компании H&N «Логика молока». Ранее президент подписал указ о передаче во временное управление компании «Лев Менеджмент» российских юрлиц французских сетей «Ашан» и «Лемана Про», бывший «Леруа Мерлен», логистического оператора «ФМ Логистика» и швейцарской «Нестле». Высокая скорость мобильного интернета, актуальная для 5-го поколения связи, теперь доступна каждому абоненту Мегафона. Интернетом на сопоставимой скорости россияне смогут пользоваться даже на смартфонах без поддержки 5G, а также там, где сеть нового стандарта пока недоступна. Базовая опция Мега 5G ускоряет мобильный интернет в 1,6 раза. Режим Мега 5G Turbo временно увеличивает скорость сразу в 2 раза. Это пригодится для стримов, видеозвонков и скачивания больших файлов. Для любителей сериалов оператор создал специальную опцию Мега 5G кино. Подключить их можно на сайте Мегафона или в мобильном приложении. Официальный представитель МВД генерал-майор полиции Ирина Волк сообщила, что выступит на гала-шоу Международного фестиваля конкурса «Имена России». Оно пройдет 20 октября в Государственном Кремлевском дворце. Вместе с юными артистами Волк представит особый номер на главной сцене страны. Популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, теперь мы есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.
2: Проверено временем.
3: В данном городке был праздник.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Да, ребята, это мы, ваши добрые проверенные друзья. Здравствуйте.
2: Да, друзья, привет, привет.
1: Лучшее шоу в вечернем, послеобеденном...
2: вечернем диапазоне,
1: да. В вечернем радиодиапазоне, да, послеобеденном, давай так называть.
2: Послеобеденном.
1: Приветствует вас на своих волнах, традиционно широко распахивая объятия и говоря, ну, здравствуйте, ну, как выходные, что, как поживали, что поделывали, чем занимались.
2: И у каждого наверняка было какое-то крутое занятие в эти выходные.
1: Что у тебя было крутого?
2: Мы собачку забирали, у нас же пополнение в семье. Ну, об этом, наверное, расскажу чуть подробнее потом, потому что это в два слова это не уложишь. Но, ты знаешь, я видел много заведенных игрушек. Но обычно у них у всех заканчивался завод. Здесь он просто не заканчивается.
1: Ну, конечно, маленькая собачка.
2: В общем, в воскресенье, да, забрали нового члена семьи. Зовут ее Юна. Она мини-бультерьер, и она совершенно... Это кому счастье, которое...
1: А мини-бультерьеры, они до какого размера выросли?
2: До 15 килограммов, ну, там она девчонка, да.
1: Мини. А макси-бультерьеры?
2: Ну, вот у меня бультерьер был 37.
1: Ага. То есть, а кабачок твой сейчас 40?
2: 40, да.
1: Ничего себе.
2: Да. Они такие, они, знаешь, они как
1: мини-бультерьеры.
2: Они как черная дыра, они уплотненные.
1: А есть микробультерьеры, ну такие, чтобы
2: мельче нет. Скотик. Мельче нету, но говорят, есть такие, которые могут там около 10-11 килограммов быть. Вот. Но здесь будет явно другой вариант.
1: Ладно, ребята, давайте начнем традиционно наши вечерние послеобеденные собрания с того, что проверим, насколько мы на одних нотах и букварях воспитаны. Андрей Германович сегодня решил...
2: Давайте я зачитаю тут прекрасное четверостишье. Песня всем хорошо известна. Звучит в ней один из фрагментов примерно... Не примерно, а дословно так. «Красавиц видел я немало. И в журналах, и в кино». Но ни одна из них не стала лучше милой все равно.
1: А вот, представляешь, как-то двояко звучит. «Красавец видел я немало и в журналах, и в кино».
2: Причем нужно понимать, в те годы в кино.
1: Нет, немножечко контекст меняешь.
2: И в журналах. Там, кроме Бурды, ничего не было.
1: Итак, ребята, девчата, если знаете, про какую песню идет речь, кто ее исполняет, ждем от вас маячок через сайт наш.ру, через наших ботов в мессенджерах. И на следующие 4 часа загружаемся в ваши радиоприемники, чтобы нести разумное, доброе, вечное.
0: Реклама на 107FM.
3: Меня зовут Елена. Я агроном в компании «Агрейн». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
4: Приглашаем школьников посетить выставку «Наша гордость. Российские изобретатели. Путешествие на машине времени». Выставка проводится при поддержке «АНО. Образ будущего». Экспозиция выставки сформирована в экспериментальной технической школе. Город Воронеж, улица Фридриха Энгельса, 8. Посещение бесплатное. Организация экскурсии по телефону +7 906 589 0099. Ограничение 0+. Скидки для пенсионеров 20%. Санаторий Горького предлагает скидку по лечебным программам в размере 20%. Новейшее медицинское оборудование, внимательные врачи, комфортабельные номера, трехразовое питание и большая культурно-развлекательная программа. Успейте забронировать для себя и своих близких. Телефон 8 800 201 63 13 или на сайте санатория.
5: Акция действует с 1 сентября по 30 декабря 2026 года. Подробности на сайте санатория Горького в Воронеже. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну, ребята, спасибо большое за присланные сообщения. Мы не сомневались. Даже ни капельки не было сомнения, что вы песню-то узнаете.
2: Да, буквально несколько неверных ответов, а все остальные абсолютно правильные.
1: Любит Андрей Германович вот все-таки не найти вот. Знаете, есть, конечно, несколько неверных.
2: Но это, ну, же это же не Вася.
1: Ну, нет, не Вася.
2: Вот.
1: Мы же не знаем, какой Вася.
2: Какой Вася? Человек, конечно, Вася!
1: Ну, человек как-то ассоциативное мышление. Он, да, Вася, ну там где-то можно... тем более у этой группы была песня совместная
2: была,
1: Муслимом Магомаевым.
2: Была.
1: Загадана сегодня была, ребята, песня про королеву красоты, которая в оригинале звучала вот так вот.
3: С тобою связан навеки я.
1: Советский твист.
2: Прекрасно.
1: Да. Что, спасибо большое всем, кто отметился. Давайте продолжим в том же духе. Есть нам о чем поговорить, есть о чем порассуждать. Ни для кого не секрет, что существует в русском языке такая присказка: муж и жена – одна сатана.
2: Есть такое.
1: Эта присказка как бы... подразумевает, да, что у супругов должны быть общие увлечения, общие какие-то стремления, общие векторы движения, общие,

0: этой речки, сидеть, смотреть на поплавок, и в этом они разнятся.
1: С другой стороны, она поклонница каких-нибудь слезливых сериалов, а он их терпеть не может.
0: А он просто Марию не отличает от рабыни Изауры.
1: Конечно, и не хочет.
0: Да. Он поклонник «Звездных войн», и он смотрит какой-нибудь там спин-офф, еще что-нибудь, а она сидит в телефоне, ей это неинтересно. И это, в принципе, это нормально.
1: Мне кажется, это вообще абсолютно нормально.
0: Да.
1: Это даже, мне кажется, что это не просто нормально, это хорошо, потому что...
0: Основа здоровых отношений.
1: Да, основа здоровых отношений, потому что если все делать вместе и все это нравится, то рано или поздно ты просто начнешь от всего этого жутко уставать.
0: Да. Ребят, хотим сегодня поговорить, а в чем вы не одна сатана со своей половинкой? Ну, то есть, допустим, вы любите футбол, она футбол терпеть не может. Не, мы сейчас не про гендерные признаки, да, и не там про какие-то, а вот про какие-то увлечения, что у вас увлечение есть, но оно в корне не совпадает с увлечением вашей супруги или вашего
1: может
0: супруга.
1: Она на ЗОЖе, а вы, например, ведете аморальный образ жизни. Такое тоже бывает в семьях.
0: Бывает. Печальная история.
1: Да.
0: Знаем. Вот, ребят, пишите через сайт наш.ру, делитесь своими историями. Через сайт наш.ру, через наших ботов в мессенджерах. Любопытно узнать, а как у вас.
2: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И мы сегодня решили поговорить про то, в чем вы разнитесь со своей второй половиной. Потому что схожи мы во многих, ну, там, общие стремления, общие дети, общие совместные нажитые. А вот в чем разнятся люди, живущие вместе, нам стало интересно. Вот о чем вы пишете.
2: Привет, наши. Я люблю походы в лес с палаткой, ночной костер, поиски кладов и бойцов РКК. А жена не любит кормить комаров, она любит водить машину. А у меня вообще нет тяги к рулю, пишет нам Калюха из Зеленограда.
1: Вот бывает. Мы с женой одинаково ненавидим соседей.
2: Ну, это схожесть, а не противоположность.
1: Ну, да.
2: Добрый вечер. Супруга любит морепродукты, а я вообще никак.
1: Кстати, вот разница в пищевых привычках, это прям вот...
2: Я не люблю ежиков.
1: Знаешь, ежиков?
2: Ну, не ежиков, которые ежики.
1: Тефтели?
2: Вот эти тефтели с рисом, которые жена их любит.
1: Ты что, ты враг? Сейчас человечество стал.
2: Терпеть их не могу.
0: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы, а очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Точка.Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
2: Фантастика.
3: Бизнесу быть. Точка.Банк.
4: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк. Точка». Подробности на точка.ком. 18+.
5: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь это в Роско. А я твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
6: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
7: Премьера СТС.
8: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
9: Ты у меня ствол украл.
8: Молчи давай.
7: «Трудный ребенок». Сегодня. В 20:00. Для лиц старше 16 лет.
10: Наше радио представляет. Внимание! Группа «Good Times» отправляется в большое путешествие по стране. Короли фитнес-рока, властелины танцполов и главные специалисты по хорошему настроению снова в дороге. Good Times в большом туре по стране.
11: Ищи свой город в официальных сообществах группы и на сайте gtband.ru. 18+.
12: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
13: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И мы сегодня у вас поинтересовались, а в чем у вас, в чем вы разнитесь со своей второй половиной, в чем ваши вкусы, предпочтения не совпадают, и вот о чем вы пишете.
2: Муж слушает шансон. А я наше радио. Была на концерте радио «Тапок», скоро пойду на пикник. Одна. Ростов Вероника пишет нам.
1: А он на какого-нибудь, не знаю, на...
2: Ну, на как?
1: На кого-нибудь. На кого-нибудь. Наш привет. Я тусовщица, курильщица. Муж охотник и вышивает крестиком.
2: Да, это, кстати говоря, интересно.
1: Это как в нем так сошлись огонь и пламень?
2: Прям... Жена до одури любит дачу, хоть дождь, хоть снег. Я тоже, конечно, уважаю баньку и шашлычок, но больше тянусь к цивилизации.
1: Mm-hmm. У нас такая ситуация. Я люблю рыбалку, а он как раз не понимает, что там можно делать у водоема часами. Он любит дома сидеть. Я люблю путешествия и поездки, пишет нам Аня.
2: Добрый вечер, 10 баллов, мы с женой вообще противоположность. Я жаворонок, она сова. Я слушаю рок, панк, альтернативу. Она Селин Дион, Кайли Минок. Я рыбалка, грибы, бильярд. Она цветы, вышивание, сериалы до двух ночи. Ничего, 30 лет вместе.
1: Ну вот видите,
2: да,
1: это же прекрасно.
2: Да, это так и
1: вы
2: есть.
1: Дополняете друг друга. Ребята, в чем вы разнитесь со своей второй половиной? Рассказывайте через сайт наш.ру, через наших ботов в мессенджерах.
0: Наш.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну еще про разницу между людьми.
2: Муж обожает лыжи, ждет снег уже с весны, а я терпеть не могу еще со школы. Люблю дома в тепле шить и вязать. Вот так.
3: Супруга любит играть в пятую плойку, а мне плойка вообще не зашла. Андрей, 41 год, видимо, PC-боярин.
2: Муж любит панк, а я металл. Воюем, 35-й год
3: вместе. Что, слушайте группу Kiss? Моя жена любит спать с открытым окном и в тишине, а я мерзкий человек и обожаю спать с работающим телевизором.
2: Я гуманитарий, он гуманитарий, я технарь. Он спокойный и эмоциональный. Он любит музеи и церкви, я люблю рок-концерт. Он любит меня, я люблю его.
3: Самое главное. Я люблю общение и компанию, а муж вообще нет.
2: Ну, я могу так сказать, что, конечно, вот быть прямо калькой второй половинки нельзя. Должны быть различия.
3: Конечно.
2: Тогда становится интересно вместе.
3: Хотя вы белая, он красная.
2: Да.
3: Ну хотя бы какие-то различия должны в семье присутствовать, а иначе скучно.
2: А верно подметил-то напарник. Верно.
3: Спасибо, ребят.
0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Реклама на 107FM. Наша погода.
4: По данным Гисметео, завтра в Воронеже облачно, возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 23 градуса. Ветер юго-восточный, слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
5: Привет, друзья, меня зовут Александр Горбунов, я лидер группы Stonehand, и я приглашаю вас 26 сентября в клуб Дизельхолл на наш большой юбилейный концерт. Отпразднуем наше 20-летие вместе с вами. Итак, 26 сентября, клуб Дизельхолл, улица Генерала Лизюкова, дом 4, начало в 8 вечера.
6: Мероприятие 18+.
7: Обновите сад выгодно. В питомнике «Рура» большой выбор хвойных и цветущих растений по низким ценам. Туи, можжевельники, гортензии и многое другое. Все в контейнерах, готовы к посадке. Приезжайте. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь. Наслаждайтесь сезоном огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 27 сентября в фирменных магазинах «Агроэко» ребрышки пряные «Агроэко» 459 рублей за килограмм. Сочные свиные ребра в густом маринаде с пряными специями, которые не нужно солить или мариновать, станут главным блюдом вашего пикника или уютного домашнего ужина.
8: Предложение действует с 14 по 27 сентября 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
7: Промликвидация. Вывоз мусора 4-5 класса опасности в Воронеже и пригороде. Промышленные бытовые отходы, строительный мусор, КГО и прочее. Работаем с юридическими и физическими лицами. Документальное сопровождение для бухгалтерии, оплата по факту. 8-473-224-16-48. Город Воронеж, Ленинский проспект, дом 174И. Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
9: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
10: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
11: Алло?
10: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55. Хватит стесняться. Я эксперт.
12: Присылай заявку, расскажи, в чем ты эксперт, и получи возможность попасть в эфир нашего радио в Воронеже. Со своим экспертным мнением.
13: Тихо, тихо, спокойно. Подробности в сообществе «Наше радио Воронеж» ВКонтакте.
14: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. И в начале выпуска. Воронежский облизбирком представил информацию об итоговой явке на выборах депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Выборах в органы местного самоуправления муниципальных образований Воронежской области. Итак, явка по региону составила 75,30%, а по городу 61,87%. В голосовании приняли участие 1 330 578 избирателей региона. В период голосования на участках присутствовали 4877 наблюдателей. Губернатор Александр Гусев, комментируя предварительные итоги выборов после селекторного совещания, поблагодарил организаторов выборов. По его словам, столь высоких результатов не удавалось достигать в последние 20 лет. В этом, конечно же, заслуга избирателей. Отличительной особенностью выборов 2026 является то, что почти все муниципалитеты очень ровно проголосовали. Понятно, мы пока еще не знаем результатов, как распределяться голоса между партиями, между одномандатными кандидатами. Но сам высокий результат – это, в общем-то, ответ тем недругам нашим, которые пытались сказать, что они сорвут выборы, подчеркнул глава региона. Подробности о результатах выборов в Государственную Думу 9-го созыва в наших следующих выпусках. Другим новостям. Губернатор Александр Гусев принял участие в юбилейном вечере Бронислава Табачникова в Воронежской филармонии. Заслуженный работник культуры и Высшей школы России 5 августа отметил 90-летие. Александр Гусев назвал педагога примером отношения к искусству и жизни. Для ни одного поколения воронежцев вы являетесь камертоном вкуса и интеллигентности. Более 60 лет дарите радость знаний ученикам. Желаю здоровья и нескончаемого вдохновения. Губернатор вручил юбиляру знак «Почетный наставник Воронежской области». Сам Бронислав Табачников признался, что счастлив. Судьба дала мне золотую семью, бриллиантовую работу и платиновых друзей. Кстати, высоким признанием заслуг Бронислава Табачникова стало его награждение орденом дружбы. Указом президента России государственная награда была вручена ему как достойная оценка многолетнего труда и значительного вклада в развитие отечественной культуры. Губернатор Александр Гусев провел встречу с председателем контрольно-счетной палаты области Игорем Селютиным. Он представил итоги проверок, охватывающих ключевые сферы социально-экономического развития региона. По данным КСП, за 7 лет в регионе построили 65 детских садов. Создано 10,5 тысяч мест. Доступность дошкольного образования остается на уровне 100%. КСП рекомендовало учитывать демографические прогнозы при планировании строительства, в первую очередь финансировать объекты с готовой документацией и добавить в госпрограмму показатель укомплектованности детсадов кадрами. В сфере цифрового развития основные показатели программы «Информационное общество» выполнены. Целевые значения по федеральным субсидиям достигнуты. КСП предлагает усилить межведомственное взаимодействие при работе с госинформсистемами и дополнить программу мерами по информационной безопасности. Это были новости региона.
0: Радио. Сделано в России.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Доброго дня, ребята.
2: Здравствуйте, друзья.
1: Добро пожаловать в очередной час 10-бального шоу и в продолжение этого понедельника. Вот Андрей Германович сказал, что машин не густо нынче на дорогах было.
2: Ну, понедельник, может быть, конечно, еще и поэтому, но я сегодня доехал, у меня как-то рекорд. У меня полчаса получилось от дома до работы, а обычно это занимает около там 40-45 минут. Вот. Ну, то есть я нигде не стоял вообще.
1: Так что, ребят, вполне вероятно, сегодня поедете домой, если вы на личном транспорте даже нигде и не встанете.
2: И я обратил внимание, стало очень много людей ездить очень тихо.
1: Очень тихо, экономят бензин.
2: Да, нет бензина.
1: Ну, потому как проблемы с горючкой как бы дает о себе знать.
2: Да.
1: Зато автобусы ходят прекрасно. Три, по-моему, или новых... Сейчас скажу. Раз, два, три. Три новых маршрута, вот которыми я могу доехать к себе домой в Химки, пустили. Это прям вообще что-то. Тут еще в планах, говорят, метро к нам в Химки протянут. Ну, как к нам? К
2: Химки станет центром, прям не в Усюки будут
1: какие-нибудь. Я всем говорю, что Химки — это столица практически мира будет. Так что благословен наш
2: ну,
1: город.
2: Ну, если пять автобусов к тебе ходят, точно.
1: Абсолютно. Нет, Андрей Георгиевич, оно и раньше как бы было
2: да
1: хорошо.
2: Я без шутки. Еще в советские годы Химки очень хорошо было подготовлено к жизни этот городок.
1: Вот хотелось бы еще метро ближе к дому.
2: Да еще, наверное, московскую прописку хотелось бы.
1: Ну, вот здесь я не знаю, к кому обратиться. Кого попросить?
2: Я тебе могу сказать, когда ты микрофон выключишь.
1: Хорошо. Ладно, ребят, давайте про серьезное. В этом часе будем разыгрывать титул «Умника дня». Готовьтесь, в скором времени призовем вас в игру.
0: Реклама на 107 FM.
3: Привет, Воронеж! Это Слава Ширинкин, и мы с группой КВТ приглашаем тебя 26 сентября на наш большой сольный концерт и презентацию одноименного альбома. Вас ждет все яркое из нашей дискографии и, конечно же, все треки с пластинки. Место встречи – бар «Дизель». 26 сентября, категория 16+.
4: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
5: Обновите сад выгодно. В питомнике «Рура» большой выбор хвойных и цветущих растений по низким ценам. Туи, можжевельники, гортензии и многое другое. Все в контейнерах, готовы к посадке. Приезжайте. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
0: «Металлика» – мощнейшее уникальное трибьют-шоу. 2 октября. Воронеж. Клуб 12. Улица Космонавта Комарова, 1А. «Металлика» – трибьют-шоу. Билеты уже в продаже. Не пропустите. Категория 16+.
6: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203. Имеются противопоказания. Необходима консультация с врачом.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И мы готовы, ребята, пригласить вас принять участие в первом на этой неделе розыгрыше титула «Умника дня».
2: Это точно. Нам нужна первая кодовая фраза.
1: Да, пожалуйста. Готов? Обратимся, когда не к чему больше, обратимся к классике. Есть замечательное стихотворение у Александра Сергеевича Пушкина, которое называется «Ты и я». Посвящено оно императору и самодержцу российскому Александру Первому. Надо сказать, что у Пушкина с Александром Первым были, сразу как-то не заладились.
2: Непростые, надо называть, знаешь, непростые отношения.
1: Да, и знаете, как бы, вроде стихотворение, ну, Пушкин же, знаете, он же проказник был, начинается вроде бы, знаете, как хорошо, а в конце там доходит до таких биологических отправлением естественных нужд, что можно как бы Пушкину простительно. Так вот, стихотворение начинается так. «Ты богат, я очень беден». Это к теме прошлого часа. Итак, ребята, «Ты богат, я очень беден». Автор 15-го сообщения будет первым игроком. Ждем ваши заявки через сайт наш.ру либо через наших ботов в мессенджерах.
0: Наше радио.

0: «Успеть за 60 секунд».
1: И мы готовы начать первый раунд игры, в котором будет принимать участие Игорь. Игорь, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Игорь. Здравствуйте. Ну, наверное, выбор будет очевиден на экзаменатора.
1: Ну, подожди, у нас...
3: Да, совершенно верно.
1: Вот так вот, да? Ну, я просто мало ли... Какая-то оригинальность. Итак, у нас с вами минута времени, 10 вопросов. Ну что, поехали?
3: Поехали.

0: Сколько букв А в слове волокита?
1: Три.
0: Одна. Оттенком какого цвета является пурпурный?
1: Красного.
0: Фиолетового. Одним из основателей какой компании является Сергей Брин?
1: Мимо.
0: Google. Сколько лет прожили в браке супруги, отмечающие оловянную свадьбу?
1: Предположу, 20.
0: 10. Являются ли кольчатые черви хордовыми животными?
1: Да.
0: Нет. Какое министерство возглавляет Михаил Альбертович Мурашко?
1: Не помню.
0: Министерство здравоохранения. В каком веке правил Алексей Михайлович Тишайший?
1: 19.
0: 17. Кто из апостолов до крещения носил имя Левий? Матфей, Андрей или Варфоломей?
1: Пускай Андрей пойдет.
2: Левий Матфей.
0: Да. Ну что,
2: я напарнику говорил.
0: Сегодня у нас сухую. Отрицательный счет. Благодарим вас, Игорь, за принятое участие. Первый раунд закончился сухим результатом, но вопрос, Андрей Германович говорит, сложный.
2: Ну, сложный, конечно.
0: Ну что, никто не помнит Алексея Михайловича Тишайшего?
2: А, не Тишайшего, я не помню.
0: Отец Петра Алексеевича.
2: И?
0: Ну, 17 век, все как бы, вот хронологию.
2: Хорошо.
0: Ладно, ребят, в скором времени пригласим второго участника игры, озвучим кодовую фразу и посмотрим, что покажет второй игрок.
3: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И мы готовы пригласить второго участника игры, который продемонстрирует свою эрудицию, скорость реакции и попробует завладеть первым на этой неделе титулом.
2: Ну хорошо, тогда я тоже про бедных и богатых. И тоже возьму что-нибудь из литературы, даже не что-нибудь, а замахнусь на Уильяма, на нашего, на Шекспира, на Отелло. Там есть прекрасная фраза. «Бедняк, довольный жизнью, владеет состоянием, но богач, который все время ждет разорения, раздет до нитки». Пусть будет «раздет до нитки» второй кодовой фразы сегодня, тем более вопросы у нас сложные, поэтому давайте поумнее.
1: Хорошо, «раздет до нитки», автор 15-го сообщения будет вторым игроком, ждем ваши заявки либо через сайт наш.ру, либо через наших ботов в мессенджерах, как вам удобнее.
3: Наша реклама. Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
4: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
5: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
6: В этом весь ты.
5: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
7: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
8: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
9: «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
10: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
11: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
9: Мир. Каждый день в твоих руках.
4: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
12: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
13: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма. Адаптивная защита двигателя.
14: Куда срочно перенести рабочие чаты?
15: Мессенджер не должен напрягать. Он просто должен работать. Чтобы вы тоже могли спокойно работать. Переходите в бесплатный мессенджер для работы Bittrex24. Личные и групповые чаты, каналы, видеозвонки, нейросеть. Приглашайте коллег и внешние команды. Bittrex24. Мессенджер для вашей компании.
16: О, бесплатный тариф для любого числа сотрудников. Это нам надо.
17: Подробнее на сайте Bittrex24.ru 16+.
18: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
19: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
16: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
2: Наше радио.

0: Успеть за 60 секунд.
1: И во втором раунде игры будет принимать участие Ирина. Ира, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Ирина.
3: Добрый вечер.
2: Ну да, я вам достался, вам нужно для победы ответить всего лишь правильно на один вопрос.
1: Да, и победа уже будет ваша.
2: Победа будет ваша, но вопросы непростые.
1: Готовы ли вы, Ирина?
3: Да, готова.
2: Ну, поехали. Кто является автором поэмы «Братья-разбойники»?
3: Достоевский.
2: Пушкин. Столицей какого государства является город Аддис-Абеба?
3: Эквадор.
2: Эфиопия. Кто из апостолов до крещения носил имя Симон? Петр, Фома или Павел?
3: Фома.
2: Павел. В каком веке княжил Василий Васильевич Темный?
3: В 14-м.
2: 15-м. Какое министерство возглавляет Михаил Владимирович Дегтярев?
3: Министерство транспорта.
2: Спорта. Являются ли медузы хордовыми животными?
3: Да.
2: Нет. Сколько лет прожили в браке супруги, отмечающие кожаную свадьбу?
3: Три.
2: Ура!
4: Давай дальше.
2: Одним из основателей какой компании является Стив Возняк?
3: Яндекс.
2: Apple. Оттенком какого цвета является карминовый?
3: Коричневый.
2: Красный. Сколько букв А?
4: Все.
2: Ну что, все?
4: Время закончилось.
2: Ну, закончилось.
4: Два. Два из девяти.
2: Почему два?
4: Ну, потому что свадьба и...
2: Нет, свадьба, только свадьба.
4: А подожди, а карминовый нет?
2: Карминовый не коричневый, он красный.
4: Все, хорошо, тогда один.
2: Карминовый, напарник, я тебе так скажу, это красный оттенок.
4: Ох, прям волнительная сегодня была игра. Ну что, Ирина, мы вас поздравляем. Титул вам сейчас Андрей Германович пришлет. Да, вопросики сегодня тяжелые были. Напомню, ребят, что если вопросики вам кажутся тяжелые, хотите чего-то полегче или порассуждать подольше, то это, сделать это можно, просто имея под рукой мобильный телефон. Для этого нужно взять, открыть мессенджер. Каким пользуетесь? Макс, тележка, социальная сеть ВКонтакте, где вам удобней? Вбивайте в поиске «Умник дня». Находите это вот канал, который я веду, и прям там вот с утра начинаете отвечать, прям вот с утра встали, позавтракали, и вместе с завтраком вопросики вам прилетели. Разные категории сложности. Проще, может быть, кому-то там, кому-то, может быть, проще в эфире. Кроме того, в мессенджере Макс еще можно узнать, что за день сегодня. Вот.
2: Сегодня много событий вообще.
4: Ну, вообще, сегодня в России день воинской славы. Вообще отмечается День Победы русских полков во главе с князем Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве. Хотя сама битва была несколько раньше, но там вот из-за того, что у нас календари...
2: И даже не совсем так, как мне рассказывали...
4: А вот нам надо кого-то найти. Я знаю пару людей, которые специализируются на Куликовской битве.
2: Это очень интересно.
4: Да. Ну и кроме того, есть еще события. В 1937 году вышел в свет первый тираж повести Толкина «Хоббит» или «Туда и обратно», так что вот с этого все началось, потом вот эти вот эльфы, хоббиты, Галадриэли и прочие светлейшие. В общем, ребят, кто родился в этот день, чем он еще знаменит, можете узнать в мессенджере Макс. Напомню, канал называется «Умник дня», подписывайтесь.
0: Наша реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования от РЭ рынковых платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru/16+.
5: Я Пирелли беру в колесо.ру. На-на-на.
6: Дорогой, а что это ты напеваешь?
5: А это Пирелли в колесо.ру. Там вся линейка зимних шин под любой тип и размер.
6: О, нам давно нужна зимняя резина.
5: Так я и говорю, Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
7: Я Пирелли беру в колесо.ру.
8: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Да, ребят, хотим вам сообщить о том, что в сообществе «Пиктория на 10 баллов» в социальной сети ВКонтакте уже опубликован пятничный выпуск «Пиктории», который нам любезно приготовил Андрей Германович.
2: Если хотите переслушать или, не знаю, поделиться с кем-то из друзей, чтобы они пытались отгадать, о ком в этой «Пиктории» идет речь, то добро пожаловать в ВК. У нас там «Пиктория на 10 баллов». Все очень просто. Заходите и слушайте.
1: Да,
2: там.
1: Слушайте, делитесь с друзьями, переслушивайте. Ну и мы всячески рады вашим каким-то обратной связи, когда вы пишете, что понравилось, что не понравилось. Ну, потому как это все помогает нам развиваться. Следующая «Пиктория» будет ждать вас уже в эту пятницу.
2: Ну, и на сей раз, Игорь Владимирович, Вов ее будет готовить.
1: Пока даже как-то не знаю, волнительно.
2: Может заставит нас поплакать.
1: Как обычно, в лучших традициях.
0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
3: Реклама на 107 FM. Наша погода.
4: По данным Гисметео, завтра в Воронеже облачно, возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 23 градуса. Ветер юго-восточный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
5: Завод «Металлопрофиль» реализует уцененные и некондиционные товары. Профнастил, доборные элементы, сайдинг, водосточные системы прямоугольного и круглого сечения в различных цветах и покрытиях от 150 рублей. Ждем вас по адресу Ильюшина, 7Б. Телефон в Воронеже 222-4-222. Завод «Металлопрофиль» 222-4-222.
6: Санаторий Дзержинского в Воронеже – это современный оздоровительный комплекс для всей семьи. Все, что нужно для вашего отдыха и укрепления здоровья. Обновленные номера и медицинское оборудование, разнообразие программ лечения, аквафитнес-центр с двумя бассейнами – детским и взрослым, питание, шведский стол, уютная кофейня, развлекательная программа, чистый воздух и многое другое. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
7: Воронеж. Не пропусти. 26 сентября. МТС «Лайфхолл». Моральный кодекс. «Первый снег», «До свидания, мама», «Я тебя люблю» и другие хиты легендарной группы. «Стиль, энергия» и харизматичный вокал Сергея Мазаева. 26 сентября. «Моральный кодекс». 18+.
8: В Воронежской области появился раздельный сбор отходов. Бумага, стекло, пластик, металл могут быть переработаны и использованы повторно. Начать раздельный сбор отходов просто. Вам не нужно много контейнеров дома. Всего два. Один для мусора и один для вторсырья. Сдавайте собранный пластик в контейнер у дома с надписью «Пластик». Собранный картон, металл, стекло, тетрапак в контейнер с надписью «Вторсырье». А смешанные отходы в контейнер с надписью «Смешанные». Как только вы освоите раздельный сбор отходов, поделитесь своей новой эко-привычкой с близкими. Благодарим за заботу о природе родного края. Раздельный сбор отходов сегодня – это наш вклад в чистое завтра.
9: В связи с расширением «Агроэко» приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата – 160 тысяч рублей. Автослесарей – зарплата – до 70 тысяч рублей. А также водителей категории «С» – «Е» – заработная плата – до 150 тысяч рублей. «Агроэко» гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 47 00. Стань частью команды «Созидателей».
10: «Протек». Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. «Протек». Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
11: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
12: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: России. Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Еще 1 200 000 000 рублей будет направлено на программу социальной газификации. Воспользоваться ею смогут более 13 тысяч семей, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями. По данным новостного агрегатора СМИ-2, это главная новость часа. Средства на соцгазификацию будут доступны в 56 регионах. Как отметил премьер, подключения в рамках газификации идут круглый год, но на значительной части страны уже начался отопительный сезон. В таких условиях все мероприятия, связанные с теплоснабжением, имеют особое значение для людей, поэтому должны выполняться отлаженно и четко. Явка на выборах депутатов в Государственную Думу стала одной из самых высоких. Больше 59%, превысив значение выборов 2021-2016, а также 1993 годов. По заявлениям председателя ЦИК Аллы Памфиловой, существенных нарушений в рамках избирательного процесса не наблюдалось. По предварительным данным Центра избиркома, партия «Единая Россия» становится лидером голосования, набрав почти 58%. Также 5-процентный порог преодолели КПРФ, 13,7% ЛДПР, почти 9%, «Новые люди» 7,9%. По последним данным, это же сделала партия «Справедливая Россия». Она набирает 5,1%. Итоговые результаты выборов, по словам Памфиловой, ожидаются после 25 сентября. Арбитражный суд Москвы арестовал активы ижевского производителя радиоаппаратуры «Уральские заводы» и его совладельцев. Это сделано по иску Генпрокуратуры, которая требует передать акции компании в доход государства. Мера распространилась на бывшего генерального директора «Уральских заводов» Виталия Шурыгина, совладельцев компании и ряд других ответчиков. Предварительное слушание по делу назначено на 9 октября. По данным РБК, в иске указано, что не позднее 2022 года над «Уральскими заводами» в нарушение закона был установлен контроль со стороны группы лиц, в которую входил иностранец, гражданин Молдавии. Шурыгина в 2016 году осудили за хищение средств стратегического предприятия в особо крупном размере, однако впоследствии он выехал за пределы России. Выдача льготной ипотеки активизировалась в последний месяц лета. Показатель оказался больше июля на 21% по количеству и на 22% по объему. В августе было выдано более 35 тысяч таких кредитов, почти на 211 миллиардов рублей, сообщило Объединенное кредитное бюро. Это жилищные кредиты, которые были выданы по всем действующим программам с господдержкой. Управляемый робот одержал победу в бою с человеком на турнире по смешанным единоборствам в Сан-Франциско. Впервые в октагон вышел настоящий человек, блогер Фрэнки Лапена в специальной защите. Он, однако, проиграл техническим нокаутом после удара робота ногой. Последний был стилизован под киборга Т-800 из киновселенной «Терминатор». С самого начала схватки робот захватил инициативу. Популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, теперь мы есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.
2: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
3: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
4: 18:04 в столице Черноземья. Добрый вечер, дорогие друзья. Здравствуйте, добро пожаловать в очередной музыкально-информационный час. Да, 21-е, что у нас там, сентября, понедельник, подошел к своему логическому завершению. 3 дня голосования завершились, и мы себе в вечернем эфире позволим немного отойти от этой темы и вас немного так размять, расслабить, пока вы стоите в пробках в сторону дома, ну, или козьими тропками там добираетесь.
5: Зато там так тепло.
4: Тепло? Да, прекрасно. Да. Слушай, гулять, значит, надо. Гулять. Ну, я сегодня позволил себе в обед, на самом деле, потому что понимаю, что завтра уже обещают нам дожди. Да, в принципе, осень. Будем надеяться, бабье лето, конечно, будет, но еще и лето как таковое никакой не закончилась, и осень как какова не наступила. Поэтому, конечно же, прекрасная погода, с чем поздравляем. Доедьте до места, обязательно паркуйте машину, хотя бы минут 15-20 прогульнитесь. Вот. В рамках здорового образа жизни, конечно. Не за пирожными. И всем остальным пенным. Вот. А мы сегодня тоже про здоровье поговорим. Здоровье добавляют нам хорошие эмоции, а хорошие эмоции в основной своей массе приносят нам, собственно, спортсмены, которые принимают участие в том или ином виде спорта, а мы, как болельщики, наблюдаем за всем этим и даже... радуемся. Это, видишь, я как себя чуть не загнал себя в ловушку. Чуть даже не загнал. Мы сегодня с Иваном Косякиным в студии. Иван, привет.
5: Всем добрый вечер.
4: Спортивный обозреватель телеканала ТВ «Губерния». Мы периодически встречаемся с коллегой в прямых эфирах здесь, на нашем радио. Ну и, конечно же, говорим о воронежском спорте. Не так много времени у нас до перерыва, и мы о хоккее нетрадиционно сегодня начинаем.
5: Ну, актуально зато. Стартовал сезон Всероссийской хоккейной лиги, и, как ты говоришь, мы радуемся.
4: Радуемся.
5: Мы сейчас радуемся тому, что очень хорошо начал сезон наш «Буран». Мы много уже в этой студии говорили о том, что прошлый сезон получился неудачным, не то что в плей-офф не попали, даже в двадцатку сильнейших не вошли. В общем, тяжелый был сезон. Летом команда переформатировалась, летом команда получила нового тренера, кардинально поменяла состав больше, чем наполовину. Мы все ждали, что же из себя будет представлять эта команда. И вот то, что мы сейчас видим, да, прошло всего 6 матчей, 3 домашних, 3 выездных, и команда идет в группе лидеров. Вот сейчас, буквально в субботу, закончилась выездная серия, первая выездная серия, и только в третьем матче в Калуге, где команда впервые сыграла в ВХЛ, Калуга дебютант в ВХЛ, и вот только в этом матче наша команда не смогла пополнить свою копилку, первое поражение, поражение в основное время, таким образом, после 6 матчей мы можем говорить о том, что команда действительно... интересная команда, действительно, с перспективами. Пока мы в зоне плей-офф уверены. Несколько цифр. Ни в одном из этих 6 матчей «Буран» не пропустил больше 2 шайб. Это говорит о том, что мы имеем хорошие, надежные порядки у собственных ворот. Команда забрасывала во всех матчах, кроме вот этого самого в Калуге. Но тут нужно понять, что мы проводили 3 выездных матча. Рязань, Тула, Калуга. Все 3 команды проводили первые домашние матчи. А что такое первый домашний матч? Это праздник, это первая встреча с болельщиками. Вот мы в Рязани испортили праздник, в Туле испортили праздник. Ну, в Калуге не смогли. Но все-таки я думаю, что поднакопилась некая усталость и физическая, и моральная. Проиграли, но проиграли 0-1. Такой досадный рикошет. Но, как говорится, мы все понимаем. На старте сезона мы заработали уже достаточно баллов именно для стартового отрезка. И я хочу пригласить всех болельщиков в юбилейный, потому что в пятницу уже начинается новая серия. 4 подряд игры. Соперники не супер уровня, но слабых соперников у нас нет. По крайней мере, если мы кого-то вдруг будем считать слабыми, ничем хорошим это не закончится. Поэтому, начиная с пятницы, 4 подряд матча. Очень важно поддержать команду, потому что действительно команда расправляет крылья, обретает мощь, и в этот момент очень важно быть с командой.
2: Ну, реклама на 107 FM.
4: Да, что-то у нас было, но это вот прелести прямого эфира. Будьте добры, там, настройте, пожалуйста.
5: Да, ну и вот я к тому, что хоккеисты точно нуждаются сейчас как никогда в поддержке, и давайте ей этой поддержкой команду обеспечим на домашней серии.
4: Слушай, ну а вообще, если подумать, обычно после того, как не совсем хорошо складывался, допустим, предыдущий сезон, да, и вот сейчас начинается череда серии побед, насколько вообще болельщики злые люди? Насколько они дают право на ошибку? И насколько вот сейчас вот, какая-нибудь досадная проигрыш, давайте вот...
5: А ты понимаешь, команда-то, по сути, новая. Как бы с этой командой спрашивать за прошлый сезон абсолютно неразумно. Понятное дело, наоборот. Когда ты говоришь, что прошлый сезон складывался неудачно, а здесь мы имеем победы, наоборот, болельщики хватаются за вот эти позитивные эмоции и очень быстро забывают обо всем плохом. Понятно, что найдутся
4: такие... Но очень быстро привыкают к хорошему.
5: Ну, не так уж мы избалованы супербольшими сериями, знаешь. К сожалению, давненько у нас не было такого, чтобы мы боролись за победу. Поэтому мы воспринимаем каждый матч. Но, опять-таки, Никит, самое главное же, ведь это не только счет. Понятно, что некоторые смотрят только на счет. А кому-то важна игра. А игра, опять-таки, Юрий Наваренко, новый главный тренер, он с самого начала сказал и мне в интервью, что мы будем кровожадными, мы будем агрессивными, мы будем играть в атакующий хоккей, который нравится болельщикам. И опять-таки, да, мы по 5 шайб не забрасываем пока в ворота, но, с другой стороны, забрасываем в каждом матче. Но, опять-таки, вот за исключением этой Калуги, мы ее выведем за скобки. То есть пока, ну, я не знаю, что должно не нравиться болельщикам. То есть пока начало обнадеживающее. Опять-таки, еще весь сезон впереди. Всего 6 матчей сыграно. Но, опять-таки, сам факт того, что это та команда, которую точно сейчас нужно поддержать.
4: Ну, в общем, экшен хоккей нас ожидает.
5: Естественно.
4: Ну, что ж, значит, поживем. Как говорится, увидим. Поддержать команду стоит. Здесь спорить даже не будем. Уйдем сейчас на рекламу. Ну, и продолжим наши разговоры о воронежском спорте. Есть о чем поговорить. Как всегда, Иван Косякин сегодня в студии, спортивный обозреватель телеканала ТВ «Губерния», коллега. Всегда рад видеть. 18 часов и 11 минут в столице Черноземья. Не переключайтесь.
0: Наше радио. Так звучит наше. Реклама на 107FM.
6: Привет, Воронеж! Это Слава Ширинкин, и мы с группой КВТ приглашаем тебя 26 сентября на наш большой сольный концерт и презентацию одноименного альбома. Вас ждет все яркое из нашей дискографии и, конечно же, все треки с пластинки. Место встречи – бар «Дизель». 26 сентября, категория 16+.
7: Обновите сад выгодно! В питомнике «Рура» большой выбор хвойных и цветущих растений по низким ценам. Туи, можжевельники, гортензии и многое другое. Все в контейнерах, готовы к посадке. Приезжайте. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
8: «Металлика» – мощнейшее, уникальное трибьют-шоу. 2 октября. Воронеж. Клуб 12. Улица Космонавта Комарова, 1А. «Металлика». Трибьют-шоу. Билеты уже в продаже. Не пропустите. Категория 16+.
9: Скидки для пенсионеров 20%. Санаторий Горького предлагает скидку по лечебным программам в размере 20%. Новейшее медицинское оборудование, внимательные врачи, комфортабельные номера, трехразовое питание и большая культурно-развлекательная программа. Успейте забронировать для себя и своих близких. Телефон 8 800 201 63 13 или на сайте санатория.
10: Акция действует с 1 сентября по 30 декабря 2026 года. Подробности на сайте санатория Горького в Воронеже. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
3: Тема дня. Вечернее шоу с Никитой Кочерговым. Кочерговым.
11: За столом сидели...

0: Наше радио. Проверено временем.
1: 18:16 в столице Черноземья. За столом сидели и сидят здесь и прямо сейчас я, Никита Кочергов, и Иван Косякин, спортивный обозреватель телеканала ТВ «Губерния». Соответственно, мы говорим сегодня о не просто отечественном, а родном, о близком. Вот спорте, который можно потрогать практически.
2: Какой вы тактильный.
1: О воронежском спорте. Ну, конечно же. Хочется ведь приобнять, понимаешь, спортсмена, когда он прям, допустим, футболиста, который забивает.
2: Обнять и плакать, еще скажи.
1: Обнять и плакать вообще. От счастья, естественно.
2: Это, конечно.
1: От счастья победы. Победы. Мы к факелу обращаемся.
2: Не с той подводкой.
1: Замечательно. Но почему нет? Ты знаешь, как бы не надо думать о, как бы, о плохом, настраивать вот вселенную на какую-то такую негативную ногу. А чего плохого-то?
2: С чего бы начать? Простите за сарказм. Ну, на самом деле, скажем нашим слушателям, почему мы выбрали именно эту дату, потому что я отнекивался, что вот давай подождем, как закончится в футбольном чемпионате вот этот первый отрезок. Наступит пауза на игры сборных. Она в этот раз очень долгая, до октября. Почти до середины октября у нас не будет матча, потому что будут играть сборные. И как бы вот 9 туров, это треть сезона уже в премьер-лиге. Если мы говорим о Кубке России, то там вообще половина группового этапа закончилась. Ну, как-то мне думалось, что вот к этой отсечке будут у нас прям позитивные новости. Ну, по крайней мере, очень этого хотелось. Увы, увы и ах.

0: Но вот что такое не везет и как с этим бороться? Потому что из раза в раз после каждого матча домашнего мы же общаемся с футболистами. И вот они подходят к нам, и можно ничего не задавать. Они потому что сами говорят, что вот вы сейчас спросите, а что нужно сделать, чтобы победить? А мы не знаем. Потому что вот вроде бы все, что мы можем, мы делаем, но не везет. Ну просто вот сколько нам пенальти назначили, спорных, неспорных, неважно. В 4 последних матчах, в 3 мы пропустили в компенсированное время, то есть 90+. Мы потеряли 4 очка. То есть мы должны были зарабатывать 5, получили только 1. Но вот заработаем мы эти 5 баллов, которые должны были в концовке зарабатывать, мы бы сейчас были и выше Акрона. Нет, наверное, Акрон бы не обошли, но точно не были бы на последнем месте. Как это понять? И уже Олег Петрович Василенко говорит, ну, что меня радует, с одной стороны, что все равно нет ощущения, что виноваты кто-то извне. Там ретроградный Меркурий, судьи, ну что угодно. Нет, футболисты и тренерский штаб прекрасно понимают, что спрашивать нужно себя. Если мы говорим о вот этих вот моментах в компенсированное время, ну, Василенко говорит о том, что есть потеря концентрации, минутная, секундная, неважно, но в премьер-лиге тебя не прощают за ошибки. То есть вот стоит чуть-чуть расслабиться, вот ты, пожалуйста, получаешь этот мяч. То же самое удаление. Ну вот в последнем матче со «Спартаком» Матвей Бардачев был удален просто по какой-то глупейшей эмоциональной такой неустойчивости. Вот просто на секунду он дал волю эмоциям. Сейчас ВАР работает, видно все, рассмотрят все, естественно, это все заметили. Парня удалили. Да, «Факел» даже в меньшинстве, мне кажется, чувствовал себя гораздо комфортнее, чем в большинстве, потому, в равных составах. Потому что как бы там уже не было мысли о контратаке. Нужно было думать только о том, как защищать собственные ворота. Так вот, что будет делаться вот в эти 3 недели, это очень интересно, потому что ситуацию как-то надо переламывать. По большому счету, к сожалению, мы не получили суперусиление на флажке, и это тоже, я не знаю, в новостях вы рассказывали, нет, о том, что была вот эта жутко какая-то драматичная история с тем, что хотели будто Магомедова и Колю Гергобиани перевести в другую команду, освободить заявку, пригласить на их место других футболистов. Не буду называть, потому что как бы, какой смысл, не позвали уже. Чего уж теперь об этом говорить. И нужно понимать, что до зимы мы играем теми, кто есть. То есть у нас не получится, что в эти 3 недели мы сейчас привезем супер-пупер Дзюбу, условно говоря, который свободен, о котором много говорят. Не привезем. Соответственно, нужно будет играть своими. И вот что Олег Петрович будет делать в эти 3 недели, мы посмотрим. Другой вопрос, который интересует всех болельщиков, а останется ли Олег Петрович? Потому что слухов-то мерено-немерено. И сегодня уже, чтобы ты понимал, не заследишь-то за футбольными новостями, случилась первая отставка в российской премьер-лиге. Первым на выход ушел испанский наставник родины, у которой есть одна победа. У нас побед нет. И, наверное, перед матчем с «Балтикой» я был на тренировке «Факела», общался с новым гендиректором, и, как бы понимая весь расклад, я у него спросил, есть ли у вас вопросы к тренерскому штабу. На что Дмитрий Юрьевич Кондратов сказал, вопросы есть ко всем. Точка. Поэтому вот что будет, это очень интересно. Но, опять-таки, я не особо жду отставки, хотя, если будет, она меня не удивит. Но мне почему-то кажется, что историю с Асхабадзе, который менял тренеров просто по 3 за сезон, здесь не будет. И тем интереснее, опять-таки, что будет делать Олег Петрович.
1: Но дирекция, и как бы спорт-то он ей не ограничивается. Да? Здесь же то, к чему стремились, это к возвращению, так скажем, любви к футболу, да? Возвращению болельщиков на стадион.
0: Так она никуда не девалась,
1: Никит. Ну, знаешь ли.
0: Да, слава богу.
1: Ну, подожди, я же не договорил. Согласны ли болельщики, вот те, ради которых в основном все и должно происходить, по большому счету, с формулировкой вот этой вот «не везет»?
0: Так болельщики же, понимаешь ли, видят эту игру. Я тебе могу сказать, что как бы...
1: Ну, когда-нибудь можно, извини, я перебиваю тебя, прийти к

0: потому что, слушай, ну тут, по-моему, не только не везет, а
1: нет,
0: что-то.
1: Послушай, давай так, мы, не знаю...
0: Задаться вопросом.
1: Нет, задавай, сколько ты мне задавай вопрос. Я помню матчи еще на центральном стадионе профсоюзов, когда там было по 300, по 600 человек, это было еще в первом дивизионе, угу. И когда болельщики недовольны и перепрыгивали через ограждение трибун, и прямо после выясняли отношения. Угу. Вот я помню это.
0: Я тоже помню.
1: Сейчас, ну, условно говоря, я даже не вспомню, когда последний раз в этом сезоне, наверное, такого не было, чтобы, условно говоря, свистели в недовольные в адрес.
0: Так я же не говорю, что это происходит. Я говорю, что долгое время работали над тем, чтобы как раз-таки трибуны забились, набились, и все вернулось на круги своя, любовь к спорту. А вот формулировка, будет ли устраивать болельщиков?
1: Да футболисты болельщики не обращают внимания на формулировку. Болельщики обращают внимание, я пришел на футбол, я смотрю игру.
0: А мне говорят, ну, слушайте, ну, не повезло нам сегодня.
1: Болельщики, еще раз повторю, они чаще всего не слушают, что говорят футболисты. Ну, есть, конечно, некоторые, которым интересно, после матча люди приходят на стадион. Их интересует футбол с первой до последней минуты. Ну, если это матч-дэй, то есть им с детьми интересно поразвлекаться. Они приходят, и они смотрят этот футбол. Вот эти полтора-два часа. И их устраивает
0: футбол
1: то, что они видят.
0: Устраивает?
1: Да. То есть неважно, как ты будешь объясняться, кто там тебя слушает, что у тебя... Ты должен показать футбол и пополнить свою копилку, потому что мы все понимаем, что задача не вылететь. Понимаешь? И я тебе объясняю, что как бы везет, не везет, футболисты на поле показывают игру. Это не игра у собственных ворот, когда ты за матч, наносишь один удар.
0: Хочется-то, чтобы...
1: У нас, по большому счету, провальных матчей не было. Там был провальный отрезок вот с Ростовом, когда мы там за 9 минут, по-моему, 3 мяча пропустили, понимаешь? Но, условно говоря, мы достойно сыграли с ЦСКА, достойно со Спартаком, с ЦСКА. Ну да, нам не засчитали 3 гола. Ну, представляешь, по незасчитанным голам у нас счет 3-1 в нашу пользу. Но назначили пенальти, забили пенальти. С Краснодаром мы 3-0, да, отвратительно провели первый тайм. Они расслабились... И мы чуть было не реализовали пенальти, 2 забили, реализую пенальти, и уже было бы 3-3, и мы бы уже у Краснодара, лидера чемпионата, отобрали очки. Понимаешь, то есть нет такого, что игра прямо обреченная. Ну вот бывает такое, что вот сегодня просто не забивают. Там Аксель Гнапи в матче, ну один на один выходит в матч с Балтикой, не забивает. Забей, все, мы подержали первую победу над Балтикой, вели 2-0.
0: Ну, то есть, что-то
1: грядет. Я понимаю. Воронежский болельщик, я не перестану это повторять, он очень понимает в футболе. И он не только смотрит на табло. Понятное дело, что в комментариях очень много людей, которые после каждого матча выгоняем всех, выгоняем тренера, Олег Петрович, уходи из этой серии. Но вот я тебе говорю, все-таки на стадион приходят те люди, которые понимают в футболе. И они видят, что команда в принципе-то это не команда последнего места. Понимаешь?
0: Ну, что-то идет не так.
1: Вот именно это и говорят футболисты. Но что-то не так.
0: Что-то не то, ребята.
1: Я тебя уверяю, вот чуйка моя, что после первой победы команду прорвет. Что это вот какой-то такой психологический барьер. То есть я вот не удивлюсь, что нам надо одержать первую победу, и потом вот эти наглецы из Воронежа, они реинкарнируются и вот, вот прорвет. Нужно эту победу одержать. И первый матч после паузы – матч с Локомотивом.
0: Ну, опять-таки, если что-то не случится в плане того, что какие-то перестановки начнутся...
1: команда-то останется та
0: я
1: же.
0: Я понимаю, что останется, но это же атмосфера, понимаешь, что
1: ну,
0: в коллективе...
1: на это и был расчет у Асхабадзе.
0: Это тоже...
1: Что
0: разные.
1: Встряска, как он всегда говорит, ну, это же приносило свои плоды, и не поспоришь. Ну, приносило.
0: И не поспоришь.
1: Вопрос репутационный, что факел каким воспринимался, это да. И опять-таки... Мы получали результат на локальном отрезке. Сергей Ташуев, который дважды обыгрывал «Спартак», свободен.
0: Встряска. Встряска. Ну, порой нужно взболтать, но не смешивать.
1: Да что ж такое? Никита, понедельник на дворе.
0: Нет, ну, какая разница? Я же про сам момент, что ли. Всегда ли нужен этот шейкер прям вот устраивать по полной программе?
1: 3 года при Асхабадзе это давало результат.
0: Ну, посмотрим. В общем, как говорится, власть поменялась. Да, и что будет дальше, покажет только время. Наверное, сейчас прервемся уже.
1: Давай.
0: Да, 18 часов и практически уже 29-30 минут в столице Черноземья. Мы сегодня говорим о воронежском спорте, который есть, жив, интересен и радует болельщика, несмотря ни на что. Ну, по крайней мере, вот как мы только что поняли, благодаря Ивану Косякину, спортивному обозревателю телеканал ТВ «Губерния». Коллега сегодня в студии. О других видах спорта и о победах, и поражениях, о перспективах и, возможно, ее отсутствие, да? Поговорим в самое ближайшее время. Ну, а почему нет? Ну, разошлись ведь, разошлись.
2: Наше радио сделано в России. Наша реклама.
3: Мам, а почему здесь так много красивых зданий? А сколько здесь мостов?
4: В Санкт-Петербурге на каждый детский вопрос найдется ответ. Это город фонтанов, музеев и театров, долгих интересных прогулок и удивительных приключений. Главное – успеть увидеть все.
3: И все-все ответы есть на портале visitpeterburg.ru.
4: Санкт-Петербург – лучшее место для отдыха всей семьей. 0+.
5: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
6: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
7: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет – качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет – шины, которым доверяют.
8: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынка ВЭТ-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
9: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
11: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
12: В этом весь ты.
11: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
13: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
14: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
15: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
16: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
17: Наши новости.
12: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. И в начале выпуска. Воронежский облизбирком представил информацию об итоговой явке на выборах депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Выборах в органы местного самоуправления муниципальных образований Воронежской области. Итак, явка по региону составила 75,30%, а по городу 61,87%. В голосовании приняли участие 1 330 578 избирателей региона. В период голосования на участках присутствовали 4 877 наблюдателей. Губернатор Александр Гусев, комментируя предварительные итоги выборов после селекторного совещания, поблагодарил организаторов выборов. По его словам, столь высоких результатов не удавалось достигать последние 20 лет. В этом, конечно же, заслуга избирателей. Отличительной особенностью выборов 2026 является то, что почти все муниципалитеты очень ровно проголосовали. Понятно, мы пока еще не знаем результатов, как распределяться голоса между партиями, между одномандатными кандидатами. Но сам высокий результат – это, в общем-то, ответ тем недругам нашим, которые пытались сказать, что они сорвут выборы, подчеркнул глава региона. Подробности о результатах выборов в Государственную Думу 9-го созыва в наших следующих выпусках. Другим новостям. Губернатор Александр Гусев принял участие в юбилейном вечере Бронислава Табачникова в Воронежской филармонии. Заслуженный работник культуры и Высшей школы России 5 августа отметил 90-летие. Александр Гусев назвал педагога примером отношения к искусству и жизни. Для ни одного поколения воронежцев вы являетесь камертоном вкуса и интеллигентности. Более 60 лет дарите радость знаний ученикам. Желаю здоровья и нескончаемого вдохновения. Губернатор вручил юбиляру знак «Почетный наставник Воронежской области». Сам Бронислав Табачников признался, что счастлив. Судьба дала мне золотую семью, бриллиантовую работу и платиновых друзей. Кстати, высоким признанием заслуг Бронислава Табачникова стало его награждение Орденом Дружбы. Указом президента России государственная награда была вручена ему как достойная оценка многолетнего труда и значительного вклада в развитие отечественной культуры. Губернатор Александр Гусев провел встречу с председателем контрольно-счетной палаты области Игорем Селютиным. Он представил итоги проверок, охватывающих ключевые сферы социально-экономического развития региона. По данным КСП, за 7 лет в регионе построили 65 детских садов. Создано 10,5 тысяч мест. Доступность дошкольного образования остается на уровне 100%. КСП рекомендовала учитывать демографические прогнозы при планировании строительства, в первую очередь финансировать объекты с готовой документацией и добавить в госпрограмму показатель укомплектованности детсадов кадрами. В сфере цифрового развития основные показатели программы «Информационное общество» выполнены. Целевые значения по федеральным субсидиям достигнуты. КСП предлагает усилить межведомственное взаимодействие при работе с госинформсистемами и дополнить программу мерами по информационной безопасности. Это были новости региона.
17: Тема дня. Вечернее шоу с Никитой Кочерговым. Кочерговым.

0: Наше радио. Сделано в России.
1: 18:38, столица Черноземья. Еще раз добрый вечер, дорогие друзья. Мы в прямом эфире. Сегодня с Иваном Косякиным, спортивным обозревателем телеканала ТВ «Губерния». Разговариваем, естественно, о воронежском спорте. И, казалось бы, могли бы ограничиться «Бураном» и «Факелом». Но этого делать, как обычно, не будем. Потому что, собственно, есть еще на какие темы и про какие виды спорта поговорить. Что бы выделили вы, дорогой коллега, в самом начале?
2: Нет, давай я в самом начале просто проанонсирую. Вот мы проговорили о том, что в футбольной жизни у нас трехнедельная пауза, но я все-таки призываю наших болельщиков, особенно тех, кто любит футбол, не расслабляться и пригласить на два матча. Две субботы в Воронеже будут футбольные, за это спасибо большое клубу, что он не оставляет нас без большого футбола. В ближайшую субботу впервые на Воронежском стадионе на улице Маршака сыграет женская команда «Факела». Кто не знает, у нас есть женская команда «Факела». Это девчонки из Академии «Факел». Они играют в первой лиге. Они, к сожалению, на последнем месте, и вот у них будет в эту субботу последний домашний матч с Уралом, который идет третьим, и вот клуб решил таким образом поддержать нашу девчачью команду, чтобы она почувствовала, что за ней тоже следят, и болельщики узнали, что у нас есть женская команда. Вот в субботу на главной арене города, стадионе «Факел» на улице Маршака, состоится очередной заключительный домашний матч сезона женской команды «Факела». А в следующую субботу в Воронеже состоится товарищеский матч «Факела» с командой «Витебск», с белорусской командой. Товарищеская встреча. Да, это тоже не топ-уровень. Сейчас они идут на восьмом месте высшей лиги своей белорусской. В прошлом сезоне стали 12-ми. Но, опять-таки, тем интереснее будет посмотреть вообще и сравнить, условно говоря, два чемпионата. Но, опять-таки, уже соскучимся к тому моменту. Поэтому следующая суббота, товарищеский матч, «Факел» Витебск, следим. И два футболиста из «Факела» вызваны в свои национальные команды. Матвей Бардачев вызван в молодежную сборную России, которая проведет один матч с Македонией, два с сербами. Поэтому тоже в интернет-ресурсах смотрите, поболейте. И Ковалев, Антон Ковалев, белорусский наш футболист, он вызвал в сборную Беларуси, которая в ближайшие несколько недель проведет первый матч Лиги Наций. Будет 4 матча с Мальтой, Сан-Марино и 2 с Финляндией. Тоже следите, поболейте. Мне кажется, Антон там не затеряется. Ты меня спросил про что? Про другие какие-то виды спорта, да?
1: Да, я спросил, на что бы ты обратил внимание вот из жизни других, так скажем.
2: Ангелина Мельникова, наша прима спортивной гимнастики, я тоже думаю, ты обращал внимание, что попала в расширенную заявку сборной России на чемпионат мира. Мы все помним эту драматичную историю с чемпионатом Европы, когда им меньше чем за неделю до турнира в Хорватии не выдают визы, она в слезах, в субботу проводит, потом решает, да, нет так нет, в воскресенье едет кататься на вейкборде, просто руки никакущие, потому что, ну, с непривычки за вейком, на вейкборде за катером. Уж не знаю, кстати, где она была, за катером или на симуляторе, неважно. Ну, а в понедельник...
1: Подоторвать бац, можно,
2: а
1: в, да.
2: Ну, не под, ну, специфическая нагрузка, ну, понимаешь, да, да. А в понедельник им говорят, все, собирайте вещи, мы летим. И Ангелина летит, ну и, так сказать, производит фурор, потому что из 6 медалей 5 завоевывает. Впервые, опять-таки, кто бы мог подумать, что в столь солидном возрасте она стала впервые абсолютной чемпионкой Европы. То есть это победитель личного многоборья. И вот в отличном настроении Ангелина сейчас готовится к чемпионату мира. А чем важен этот чемпионат мира? Потому что на этом чемпионате мира по итогам командного многоборья можно будет завоевать путевки уже на Олимпиаду в Лос-Анджелесе в 28-м году. А для Ангелины это, конечно, мечта, потому что на Олимпиаде в Париже ей выступить не удалось. Ангелина – это спортсмен до мозга костей, который, естественно, грезит Олимпиадой. Одно олимпийское золото у нее есть, ей хочется еще. Поэтому вот осенью будем болеть за Ангелину, которая поедет на чемпионат мира. Опять-таки, там будет жуткая конкуренция. Но тем интереснее.
1: Ну да, и не только жуткая конкуренция, еще и атмосфера, наверное, достаточно такая.
2: Мне кажется, нервотрепочная. Извини за это слово, шкура у Мельниковой такая, что вот я не знаю, что нужно сделать отлетает с Ангелиной, чтобы, да, она дала повод где-то стрессануть, поэтому...
1: Ну, я про общее, вот понимаешь, ты заговорил про 28-й год, а вот понимаешь, ты все-таки со стороны спорта, а я со стороны более других новостей, понимаешь, и, так скажем, слежу за всей ситуацией. Конечно, я так подумал, 28-й год, Лос-Анджелес, ты
2: сказал. Лос-Анджелес.
1: Думаю, да, вообще, а будет ли
2: слушай,
1: вообще
2: мне почему-то что-то? Кажется, что вот глядя, как у нас вот сейчас первенство, чемпионат первенства мира по акробатике проходит в Италии. А на этот турнир отобрались две юниорских четверки и взрослая наша четверка в Италии. Казалось бы, да, И вот у нас визы то же самое выдали в последний момент. И у нас одна четверка, а в акробатике ты выступаешь два дня отборочных, темповая программа и балансовая, и комбинированная. И вот визы тоже дали в последний момент, что у нас самая маленькая четверка банально не успела на первое упражнение. А когда ты не выступаешь в первом упражнении, ну, логично, ты в финал. То есть они вот во второй день вышли, как на бис, они вот свою программу исполнили, а первой у них просто не было. Они просто физически на нее не успели. Там Валерия Борисовна Кудрявцева, она туда как судья поехала. Она мне пишет, что я вот въехала, мы долетели до Милана. С Милана на автобусе, по-моему, они ехали вот в этот городок, где проходит турнир. Всю ночь не спала, и целый день она судит. Поэтому сейчас вообще не угадаешь. Мне почему-то кажется, что на Олимпиаде нашим будет проще добраться.
1: Ну, не знаю. Ну, ты же понимаешь, что вот эта ситуация, это явно не про спорт.
2: Да мы уже к этому тоже привыкли, да, к сожалению.
1: И если тебя заведомо не пускают на твое первую программу, первое выступление, да, то, ну, как бы... Все ясно и понятно.
2: А вот, например, хорошая новость, я тебе вот в пику скажу. Федерация водных видов спорта, World Aquatic, она вообще крутая. В этом плане наша федерация, которая выстроила такой контакт, нужно отдать должное. Они теперь придумали, что страна, которая берет на себя провести какой-то турнир, она юридически фиксирует в документе, что мы гарантируем участие всех спортсменов. То есть, условно говоря, если я, условно я говорю, Хорватия, там, Финляндия, Швеция, берусь проводить чемпионат, например, Европы по гимнастике, то, соответственно, я на себя возлагаю обязательство, что все спортсмены должны въехать. И я не могу, там, условно говоря, русским спортсменам не дать визы, потому что я обязуюсь... организовать всем спортсменам выступление.
1: Ну, учитывая вот итальянский опыт, можно будет в будущем, въехать в последний день соревнований.
2: Ну, например, опять-таки... Ну,
1: лазейку-то найдут.
2: Ради знаешь, бога. Чтобы... А, например, опять-таки, если мы о таких историях, в этом году чемпионат мира по гребле был в Польше. И, казалось бы, уж в какую страну нашим спортсменам въезд закрыт. Русские гребцы через Португалию въехали в Польшу. Наш воронежский каноист Дим Шаров стал серебряным призером чемпионата мира. Я ему писал с ним интервью. Я говорю, Дим, ну, говорю, вы вообще как? Он говорит, Ваня, я тебе честно скажу. Я вот, говорит, мы уже заселились в гостиницу. Я все равно думал, что где-то сейчас будет что-то, что нас, условно говоря, снимут и выдворят. То есть мы, говорит, вот я только когда вышел на финал, я вот тогда понял, что все. Я выступлю на чемпионате мира, поборюсь за бронзу. Они уже честно... уже настолько к этому, не то, что привыкли, они к этому готовы. И как бы тяжело... Ты знаешь, в первый раз, наверное, когда ты вот надеешься, и тебе закрывают дорогу. А мне кажется, уже, к сожалению, опять-таки, это очень плохой опыт, но наши спортсмены уже, знаешь, ко всему готовы.
1: Ну, поживем, увидим, опять-таки, да. Мы говорим о ближайших событиях.
2: И да, я еще проанонсирую. У нас же есть время?
1: Да, у нас буквально
2: еще пару минут. Вот, в октябре стартует серия этапов Гран-при по плаванию. по шелковому пути, это как раз-таки там Баку, Казахстан, вот, в общем, три столицы азиатские, и там во всех трех этапах выступит Даша Клепикова, наш плавчих, Ксюша Сорокина, наш плавчих, и Ромка Житков, но он воронежский, сейчас выступает за Питер, я думаю, что будут везде трансляции. Дашка Королева, она тоже готовится к чемпионату мира на короткой воде, мечтает выступить с флагом, надеемся, в Китае это будет уже хорошо, вот, поэтому тоже следите за трансляциями, в октябре три подряд этапа, вот.
1: Да, но все-таки не забываем, будем надеяться, конечно, что ничто нам не помешает, но, с другой стороны, вся вот эта вот внешнеполитическая ситуация, она, конечно...
2: Работа спортсменов выступать. Понимаешь, если
1: все равно, слушай, если никогда работа спортсмена не была выступать
2: что
1: именно
2: ты
1: вот
2: предлагаешь
1: в таких
2: не тренироваться,
1: условиях.
2: Но что ты предлагаешь?
1: Нет, я спортсмену? Не предлагаю, я просто возмущаюсь.
2: Пусть спортсмен этим, будет готов, его отстегнут в последний момент от поезда. Чем ему скажут, езжайте, а он скажет, ой, я думал, вы меня не пустите, я как-то и не готовился.
1: Да. Ну, меня-то возмущает эта
2: давай ситуация. Так, нам точно не влезть в шкуру спортсменов, особенно которые прошли такой путь, не нам советовать, не нам им говорить, что лучше. Наше дело, как я говорю, просто болеть, поддерживать и переживать, и не отворачиваться.
1: Да никто же не отворачивается.
2: Конечно.
1: И не говорит, как лучше. Просто это же возмущение, понимаешь? Это же возмущение, которое оно есть. Ну, никуда его не деть. Ну, не могу я в себе это перебороть.
2: На зло. Надо выходить и побеждать на зло.
1: На зло. Ну, хорошо. Так и будем делать. Мы с тобой только времени победим, потому что оно неумолимо, как говорится, мчится вперед. Вот. Но ничего страшного. Что-то мы сегодня доуспели вместе с спортивным обозревателем телеканала ТВ «Губерния» Иваном Косякиным в прямом эфире. Поговорили о воронежском спорте. Продолжим эту традицию уже чуть позже. Обещаем вернуться когда?
2: Ну, уже, наверное, ближе к Новому году.
1: Ближе к Новому году. Вот я и хотел сказать, там зимой. Вот. Но еще зимой 2026 года, по крайней мере, подведем итоги.
2: Конечно.
1: Это традиционно тоже всегда делаем. Дорогие друзья, спасибо, что были с нами. Понедельник все пережили. Он завершается, будем надеяться, исключительно с вашими рабочими успехами. Ну и, конечно же, с такой, знаете ли, небольшим запасом энергии для своих родных и близких, которым мы вас и отпускаем. Проведите время прекрасно вместе с семьей. Ну, а завтра, после рабочих будней, обязательно услышимся с вами в 18.04. Будем в прямом эфире и тоже сопроводим вас до дома полезными, интересными историями. Все, счастливо, пока, до завтра.
0: Наше радио. Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, завтра в Воронеже облачно, возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 23 градуса. Ветер юго-восточный, слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
3: Завод «Металлопрофиль» реализует уцененные и некондиционные товары. Профнастил, доборные элементы, сайдинг, водосточные системы прямоугольного и круглого сечения в различных цветах и покрытиях от 150 рублей. Ждем вас по адресу Ильюшина, 7Б. Телефон в Воронеже 222-4-222. Завод «Металлопрофиль» 222-4-222.
4: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бабяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
5: Обновите сад выгодно. В питомнике «Рура» большой выбор хвойных и цветущих растений по низким ценам. Туи, можжевельники, гортензии и многое другое. Все в контейнерах, готовы к посадке. Приезжайте. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
6: «Металлика» – мощнейшее уникальное трибьют-шоу. 2 октября. Воронеж. Клуб 12. Улица Космонавта Комарова, 1А. «Металлика» – трибьют-шоу. Билеты уже в продаже. Не пропустите. Категория 16+.
7: Воронеж. Не пропусти. 26 сентября. МТС «Лайфхолл». Моральный кодекс. Первый луч.
8: «Первый снег», «До свидания, мама», «Я тебя люблю» и другие хиты легендарной группы «Стиль, энергия» и харизматичный вокал Сергея Мазаева. 26 сентября. Моральный кодекс. 18+.
9: Правительство Воронежской области, фонд «Росконгресс» и Центр «Мой бизнес» представляют форум «Цифроземье 2026». 24 сентября. Воронеж. Крупнейшее IT-событие Черноземья. 120 экспертов, масштабная выставка и более 3000 участников. МТС Лайф Холл, Сити Парк Град. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на сайте цифроземье.ру. Аудитория 16+. Генеральный партнер «Сбер».
10: Приглашаем школьников посетить выставку «Наша гордость. Российские изобретатели. Путешествие на машине времени». Выставка проводится при поддержке «АНО. Образ будущего». Экспозиция выставки сформирована в экспериментальной технической школе. Город Воронеж, улица Фридриха Энгельса, 8. Посещение бесплатное. Организация экскурсии по телефону +7 906 589 0099. Ограничение 0+.
11: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
12: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
13: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
14: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
15: «Наше радио».

0: В эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Министерство финансов совместно с различными отраслями прорабатывает изменения налогового законодательства в плане учета расходов на оборону и восстановление объектов. Об этом сообщил замглавы ведомства Алексей Сазанов. Он отметил, что изменения будут касаться широкого спектра отраслей и будут приняты уже осенью. Министр финансов Антон Силуанов сегодня назвал непростым проект федерального бюджета на ближайшие 3 года. Одним из его приоритетов на следующую 3-летку станет обеспечение обороны и безопасности. По словам Силуанова, самое главное – не допустить, чтобы люди почувствовали эту концентрацию ресурсов, чтобы все обязательства выполнялись. Соединенные Штаты намерены продолжать предпринимать усилия для урегулирования украинского конфликта, считая его преодоление лишь вопросом времени. Об этом заявил вице-президент Джей Девенс. Он подтвердил, что президент США Дональд Трамп планирует встретиться с Владимиром Зеленским позднее на текущей неделе, после чего будет обеспечен какой-то хороший прогресс. Сам президент США в своей соцсети призвал сегодня к завершению конфликта на Украине и отметил, что от него страдает весь мир. Трамп назвал его нелепым и нескончаемым. Постоянные представители 27 стран Евросоюза достигли предварительной договоренности об исключении российских предпринимателей Алишера Усманова и Михаила Фридмана из санкционного списка. Об этом сообщил агентство Reuters со ссылкой на европейских дипломатов. По их информации, ограничения будут сняты при условии, что ни одно из государств ЕС не выдвинет возражения в течение ближайших часов. Договоренность стала частью пакетного соглашения о продлении на 3 года санкций в отношении 1000 других российских физических и юридических лиц. Ранее действие этих ограничений продлевалось на 6 или 12 месяцев. Глава Башкирии Ради Хабиров сообщил на совещании в правительстве, что обратился в Следственный комитет с заявлением о незаконном проникновении в его частную жизнь. Об этом, по его словам, стало известно из показаний Марата Самойлова, адвоката бывшего мэра Уфы Ратмира Мавлиева, который был задержан по уголовному делу. В переписках адвоката в телефоне есть информация о поиске компрометирующей информации в отношении главы региона и правительства, отметил Хабиров. Бывший футболист ЦСКА бразилец Вагнер Лав прилетел в Москву для участия в прощальном матче. Армейцы организуют заключительный матч бразильского форварда 26 сентября на ВП-арене. Легенда в городе, значит, прощальный матч уже близко, говорится в сообщении клуба. В марте Лав провел последний матч в профессиональной карьере, забив за клуб «Ретро» из Бразилии. Лаву 42 года, с 2004 по 2012 годы и 2013 году он выступал за ЦСКА. С армейцами бразилец трижды стал чемпионом России, 6 раз выиграл Кубок страны, в 2005 году стал обладателем Кубка УЕФА. В финальном матче турнира против португальского «Спортинга» бразилец забил 3-й гол красно-синих. Бразилец занимает 2-е место в списке лучших бомбардиров ЦСКА в истории, уступая только Григорию Федотову, который забил 137 голов. Популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, теперь мы есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
1: Национальная служба новостей.
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Добрый вечер, ребята.
2: Да, добрый вечер, друзья.
1: Добро пожаловать в финальный час 10-бального шоу. Надеемся, что вы уже отработали, спокойно так едете в сторону дома, без особых пробок.
2: А может, кто-то уже даже и до дома добрался?
1: Может быть, уже и приехали, и дома там что-нибудь уже на ужин. Себе, питомцам, кому там еще...
2: Ну, да всем.
1: Себе, питомцам, детям, всех покормили. И вот это вот прекрасное время, когда можно посвятить время себе.
2: Да, это точно. Чуть-чуть провести время самим собой.
1: Ну, можно самим собой, можно какому-то любимому занятию предаться. В общем, ребят, мы еще час будем в ваших радиоприемниках. Будем вас знакомить с какими-то новостями, которые показались нам интересными. Тем более, что по итогам любого дня можно найти что-нибудь, что затронет наши умы и сердца.
0: Реклама на 107 FM. Октября в Воронеже легендарная группа «Пикник» в рамках масштабного тура с новой программой «Вечное движение». Это моя родина, мой родной край. Место, где жили мои предки, растут мои дети, где живу я. Моя работа – трудиться на этой земле, создавать наше общее будущее. Что открывает передо мной такие возможности? Личная ответственность, несгибаемое упорство, накопленный багаж знаний, опыт лучших экспертов в своем деле, современные технологии, профессиональные амбиции, внимание и забота об окружающем. Все это я нашел в Агроэко. Агроэко. Компания с большим будущим.
3: Промликвидация. Вывоз мусора 4-5 класса опасности в Воронеже и пригороде. Промышленные бытовые отходы, строительный мусор, КГО и прочее. Работаем с юридическими и физическими лицами. Документальное сопровождение для бухгалтерии, оплата по факту. 8-473-224-16-48. Город Воронеж, Ленинский проспект, дом 174И. Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: душишь своим холодом.
1: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
2: Ну, мы, как и обещали, будем делиться какой-то любопытной информацией. Да. Вчера состоялся бой, первый, наверное, такой настоящий бой робота с человеком на ринге. Потому что, ну, то, что они делали для этого, да, в основном мы все хохотали, что он там падает и начинает сразу дрыгаться после первого промаха. Нет, там вывели достаточно серьезную машину, стилизованную под «Терминатором». То есть он так напоминает, глазки красненьким светились. Вот. И я могу сказать, что этот робот отдубасил человека. Причем он работал, они работали в основном в режиме бокса. То есть, несмотря на то, что это смешанные, конечно, единоборства были, потому что ногами тоже пытались. Но человек сильно ногами не бил, потому что по железяке-то больно ногами дубасить.
3: Но это как бы изначально неравные условия, мне кажется. Человек кожаный, извините за это слово, кожаный ублюдок против блестящего железного зада. Но условия не равны.
2: Не равны, наверное, да. Но, понимаешь, как бы это сказать, не равны. Они, наверное, более или менее равны. Но робот, он фактически не защищался. То есть его программировали, видимо, таким образом, чтобы он просто держал удар, и все. Ну, то есть, чтобы гироскоп работал на таком уровне, что он просто не валится.
3: Ну, ты попробуй, пошатни гироскоп.
2: Ну, Андрей, не пошатнешь ты его. Ну, как КамАЗ рукой
3: столкнул. Я помню, знаешь, Андрей Георгиевич, это такая одна из популярных тем была у писателей-фантастов, когда боксер, который нуждается в деньгах, он выходит на ринг, а уже, короче, поединки между людьми запрещены, боксируют только роботы, и боксер выходит на ринг против робота.
2: Да.
3: Ну, понятное дело, что где-то в первом или в третьем раунде боксер плывет, начинает плыть, тушится свет несколько раз, но в конечном итоге на морально-волевых, с переломанным всем, чем можно, он побеждает по очкам, но это все фантастика.
2: Это, по-моему, было «Футурами», когда там кого-то чуть ли случайно не четвертовали из-за этого, когда он имитировал робота. Да. Но, ты понимаешь, меня другое смущает. Меня смущает то, что великий и могучий Айзек Азимов не просто так писал три правила робототехники, добавив к ним потом еще и четвертое. Робот не может причинить вред человеку. Если этих правил нет, это вообще очень плохо. Он может драться с роботом, а с человеком он не должен.
3: Ну, тут, Андрей Георгиевич, понимаешь, мне кажется, Азимов, он все-таки был идеалист, когда придумал эти законы робототехники. Ну, как прав?
2: Дальше Скайнет.
3: Нет, ну, боевой робот, это, в принципе, это вот не то, что завтрашний день, да?
2: Да это сегодняшний уже день.
3: Я думаю, что разработки уже ведутся, и там никаких законов робототехники.
2: Боевой робот. То, что, понимаешь, тут всегда вопрос в чем, что мы подразумеваем под словом робот.
3: Боевой.
2: Антропоморфный.
3: Неважно, какая форма. Важно в том, что будет

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Есть еще новостюха, которая может добавить плюс одну фобию.
2: Так.
1: В Подмосковье учитель английского языка, желая, так сказать, пройти диспансеризацию, не знаю что, отправился на прием к специалистам, которые изучают богатый внутренний мир, скажем так, с черного хода.
2: Угу.
1: Вот. По итогам проведенных манипуляций мужчина на 40 минут забыл родную речь. А работал он, на секундочку, преподавателем английского.
2: То есть у него сохранялся только английский язык?
1: То есть, да, когда его, собственно, вывели из состояния, я не знаю, что там, премедикация или как это все называется, мужчина от пережитого, видимо, потрясения или не знаю чего, заговорил на английском. В общем, оказалось, что у него возникла кратковременная амнезия. Вот. Пришлось вызывать его супругу, чтобы она привела мужчину в чувство, но, говорят, через 40 минут все нормализовалось.
2: Так.
1: Я же говорю, плюс одна фобия.
0: Наше радио.

0: Наша реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ. Рынка платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru/16+.
1: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет – качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет – шины, которым доверяют.
2: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
3: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства Stenot T4L. Больше технологий и комфорта Stenot T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
4: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
5: Георгий Чевчан, лидер команды Takayama Forward Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
6: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Takayama. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Takayama – адаптивная защита двигателя.
7: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
8: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно, а работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
9: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.
10: Я Пирелли беру в колесо.ру. На-на-на.
11: Дорогой, а что это ты напеваешь?
10: А это Пирелли в колесо.ру. Там вся линейка зимних шин под любой тип и размер.
11: О, нам давно нужна зимняя резина.
10: Так я и говорю, Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
12: Я Пирелли беру в колесо.ру.
13: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
14: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
15: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Я знаю, напарник, ты любишь мистические такие немножко запутанные истории, поэтому расскажу тебе про криптограмму шотландского писателя Томаса Уркхарта. Он создал криптограмму в 1653 году. Шрифт состоял из двух строк и 32 чисел. И люди почти 400 лет бились, пытаясь ее расшифровать. Никто не мог понять, как это. Ну, это сложное. В итоге определенная модель искусственного интеллекта решила вопрос за 44 минуты. И нашла решение этой головоломки. Ключом оказалась даже не сама книга, а не какой-то внешний алфавит, сама книга. В общем, если не вдаваться в то, как искусственный интеллект все это делал, нашлась довольно простая запись. Рифмованная, двустишие, такая молитва, в которой Бога просят поддержать короля второго, Карла II, и сделать его верховным правителем страны.
2: Ну и в продолжении, буквально вчера, по-моему, или позавчера, какая-то нейросеть расшифровала шифрограмму немецкую военную шифрограмму, которую не могли расшифровать сколько-то, ну, со времен Великой Отечественной войны. Дело в том, что шифрограмма была перехвачена, но содержание ее никто не мог.
1: Так и никто не мог.
2: Да. Нейросеть очень быстро сгенерировала Энигму, вот эту вот, которая шифромашина была.
1: Да-да-да.
2: Тут же где-то что-то подставила, что-то подсунула, и оказалось, шифрограмма была непонятно про что. Там же думали, мало ли что там про что. Оказалось, что просто шифрограмма была довольно прозаична, типа, центр-центр, мы тут в таком-то населенном пункте, как, что делать дальше?
1: Да.
2: Ничего сверхъестественного в шифрограмме не содержалось.
1: Вот так.
0: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Будем мы, ребят, потихонечку собираться в наше сказочное замкание.
2: Пора нам, да, пора, ребята.
1: Традиционно всех обнимаем, а некоторых целуем.
2: Некоторым жмем руку крепко, некоторым это делаем нежно. И услышимся уже завтра, во вторник, в 16:00. Ребята, хорошего вечера.
1: Расходимся, пока.
0: Наше радио.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, завтра в Воронеже облачно, возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 23 градуса. Ветер юго-восточный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
2: Санаторий Дзержинского в Воронеже – это современный оздоровительный комплекс для всей семьи. Все, что нужно для вашего отдыха и укрепления здоровья. Обновленные номера и медицинское оборудование, разнообразие программ лечения, аквафитнес-центр с двумя бассейнами – детским и взрослым, питание, шведский стол, уютная кофейня, развлекательная программа, чистый воздух и многое другое. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: Правительство Воронежской области, фонд «Росконгресс» и Центр «Мой бизнес» представляют форум «Цифроземье-2026». 24 сентября. Воронеж. Крупнейшее IT-событие Черноземья. 120 экспертов, масштабная выставка и более 3000 участников. МТС «Лайфхолл», «Ситипарк», «Град». Участие бесплатное. Регистрируйтесь на сайте цифроземье.ру. Аудитория 16+.
4: Наслаждайтесь сезоном огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 27 сентября в фирменных магазинах «Агроэко» ребрышки пряные «Агроэко» 459 рублей за килограмм. Сочные свиные ребра в густом маринаде с пряными специями, которые не нужно солить или мариновать, станут главным блюдом вашего пикника или уютного домашнего ужина.
5: Предложение действует с 14 по 27 сентября 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено, не является публичной офертой.
6: Приглашаем школьников посетить выставку «Наша гордость. Российские изобретатели. Путешествие на машине времени». Выставка проводится при поддержке «АНО. Образ будущего». Экспозиция выставки сформирована в экспериментальной технической школе. Город Воронеж, улица Фридриха Энгельса, 8. Посещение бесплатное. Организация экскурсии по телефону плюс 7 906 589 00 99.
5: Ограничение 0+.
7: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272 74 61 272 74 61.
8: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
9: Алло.
8: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55. Хватит стесняться. Я эксперт!
10: Присылай заявку, расскажи, в чем ты эксперт, и получи возможность попасть в эфир нашего радио в Воронеже. Со своим экспертным мнением.
11: Тихо, тихо, спокойно. Подробности в сообществе «Наше радио Воронеж» ВКонтакте.
12: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
13: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Это навсегда. В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
1: Наши новости.
2: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. И в начале выпуска. Воронежский облсберком представил информацию об итоговой явке на выборах депутатов Государственной Думы 9-го созыва, выборах в органы местного самоуправления муниципальных образований Воронежской области. Явка по региону составила 75,3%, по городу 61,87%. В голосовании приняли участие 1 330 578 избирателей региона. В период голосования на участках присутствовали 4877 наблюдателей. По итогам обработки 100% протоколов УИК определены результаты голосования Воронежской области. По единому округу «Единая Россия» 72,16%, КПРФ 10,08%, «Новые люди» 5,86%, ЛДПР 4,94%, «Родина» всего 94%, Российская экологическая партия «Зеленые» 74%, Коммунистическая партия «Коммунисты России» 68%, партия «Прямой демократии» 29%. По одномандатным округам, по округу номер 90, Аркадий Пономарев 59,6%, по округу номер 91, Сергей Чижов 69,9%, по округу 92, Алексей Гордеев 84,76%. Губернатор Александр Гусев, комментируя предварительные итоги выборов после селекторного совещания, поблагодарил организаторов выборов. По его словам, столь высоких результатов не удавалось достигать в последние 20 лет. В этом, конечно же, заслуга избирателей. Отличительной особенностью выборов 2026 является то, что почти все муниципалитеты очень ровно проголосовали. Сам высокий результат – это, в общем-то, ответ тем недругам, которые пытались запугать, сказать, что они выборы сорвут, подчеркнул глава региона. Еще председатель облдумы Юрий Матузов отметил, что избирательная кампания прошла прозрачно и легитимно, несмотря на беспрецедентное внешнее давление, угрозу ударов БПЛА, информационные вбросы и фейки. Ни один участок не прекратил работу, существенных нарушений не зафиксировано. Руководитель общественного штаба Илья Лабас сообщил, что наблюдатели следили за трансляцией с более чем 600 участков. На горячую линию поступило всего 38 обращений, в основном по техническим вопросам, которые оперативно решали. Герой России Борис Неживенок подчеркнул, что результаты – ответ тем, кто говорил о непризнании выборов. Эксперты называют результат политической сенсацией. Впервые городской электорат, традиционно менее активный и более оппозиционный, сравнялся по явке с районами и поддержал партию власти. Большую роль сыграло досрочное голосование, длившееся в областном центре 12 дней. К другим новостям. Губернатор Александр Гусев провел встречу с председателем контрольно-счетной палаты Игорем Селютиным. Он представил итоги проверок, охватывающих ключевые сферы социально-экономического развития региона. По данным КСП, за 7 лет в регионе построили 65 детсадов, создано 10,5 тысяч мест. Доступность дошкольного образования остается на уровне 100%. КСП рекомендовала учитывать демографические прогнозы при планировании строительства, а в первую очередь финансировать объекты с готовой документацией и добавить в госпрограмму показатель укомплектованности детсадов. Садов кадрами. Это были новости региона.
0: Наше радио. Проверено временем.

подымайся, не спи. Все стоит на Руси, до макушек в снегу. Катился, чтоб не

отражение свое увидал в полынье. И взяла меня оторопь в поруб оборвать житие. Я по грудь во вранье. Ты сам-то я кто? Надо бы вправо.

0: наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Самое ценное, что есть у человека, его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компании и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8 800 333 47 0.
3: Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100. Скидки для пенсионеров 20%. Санаторий Горького предлагает скидку по лечебным программам в размере 20%. Новейшее медицинское оборудование, внимательные врачи, комфортабельные номера, трехразовое питание и большая культурно-развлекательная программа. Успейте забронировать для себя и своих близких. Телефон 8 800 201 63 13 или на сайте санатория.
4: Акция действует с 1 сентября по 30 декабря 2026 года. Подробности на сайте санатория Горького в Воронеже. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.
0: Так звучит наше.
5: Наше радио. Так бьется сердце.

0: Наша реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
3: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.
4: С 6 по 10 октября. Москва. IT-форум «Цифровые решения». Ключевые вопросы цифровой трансформации и реализация национального проекта «Экономика данных». Более 120 сессий и 700 спикеров. Вручение национальной премии «Цифровые решения». Открытая выставка лучших отечественных IT-продуктов. Мероприятие проводится Минцифры при поддержке правительства России. Подробнее на сайте forum-цифровые-решения.рф. Социальная реклама, оно национальные приоритеты. ИН 970-400-76-33. Возрастное ограничение 12+.
5: За спасибо, я куплю за бонусы спасибо, в отпуск я поеду за спасибо.
6: Оплачивайте бонусами спасибо, билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы спасибо.сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-9840, 0+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
7: Наши новости.
8: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. И в начале выпуска. Воронежский облсберком представил информацию об итоговой явке на выборах депутатов Государственной Думы 9-го созыва, выборах в органы местного самоуправления муниципальных образований Воронежской области. Явка по региону составила 75,3%, по городу 61,87%. В голосовании приняли участие 1 330 578 избирателей региона. В период голосования на участках присутствовали 4877. Наблюдателей. По итогам обработки 100% протоколов УИК определены результаты голосования в Воронежской области. По единому округу «Единая Россия» 72,16%, КПРФ 10,08%, «Новые люди» 5,86%, ЛДПР 4,94%, «Родина» всего 94%, Российская экологическая партия «Зеленые» 74%, Коммунистическая партия «Коммунисты России» 68%, партия «Прямой демократии» 29%. По одномандатным округам, по округу номер 90, Аркадий Пономарев 59,6%, по округу номер 91, Сергей Чижов 69,9%, по округу 92, Алексей Гордеев 84,76%. Губернатор Александр Гусев, комментируя предварительные итоги выборов после селекторного совещания, поблагодарил организаторов выборов. По его словам, столь высоких результатов не удавалось достигать в последние 20 лет. В этом, конечно же, заслуга избирателей. Отличительной особенностью выборов 2026 является то, что почти все муниципалитеты очень ровно проголосовали. Сам высокий результат – это, в общем-то, ответ тем недругам, которые пытались запугать, сказать, что они выборы сорвут, подчеркнул глава региона. Еще председатель облдумы Юрий Матузов отметил, что избирательная кампания прошла прозрачно и легитимно, несмотря на беспрецедентное внешнее давление, угрозу ударов БПЛА, информационные вбросы и фейки. Ни один участок не прекратил работу, существенных нарушений не зафиксировано. Руководитель общественного штаба Илья Лабас сообщил, что наблюдатели следили за трансляцией с более чем 600 участков. На горячую линию поступило всего 38 обращений, в основном по техническим вопросам, которые оперативно решали. Герой России Борис Неживенок подчеркнул, что результаты – ответ тем, кто говорил о непризнании выборов. Эксперты называют результат политической сенсацией. Впервые городской электорат, традиционно менее активный и более оппозиционный, сравнялся по явке с районами и поддержал партию власти. Большую роль сыграло досрочное голосование, длившееся в областном центре 12 дней. К другим новостям. Губернатор Александр Гусев провел встречу с председателем контрольно-счетной палаты Игорем Селютиным. Он представил итоги проверок, охватывающих ключевые сферы социально-экономического развития региона. По данным КСП, за 7 лет в регионе построили 65 детсадов, создано 10 500 мест. Доступность дошкольного образования остается на уровне 100%. КСП рекомендовала учитывать демографические прогнозы при планировании строительства, а в первую очередь финансировать объекты с готовой документацией и добавить в госпрограмму показатель укомплектованности детсадов кадрами. Это были новости региона.
9: Наше радио. Проверено временем.

0: наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Наша погода.
3: По данным Гисметео, завтра в Воронеже облачно, возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 23 градуса. Ветер юго-восточный, слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
4: Санаторий Дзержинского в Воронеже – это современный оздоровительный комплекс для всей семьи. Все, что нужно для вашего отдыха и укрепления здоровья. Обновленные номера и медицинское оборудование, разнообразие программ лечения, аквафитнес-центр с двумя бассейнами – детским и взрослым, питание, шведский стол, уютная кофейня, развлекательная программа, чистый воздух и многое другое. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: «Металлика» – мощнейшее, уникальное трибьют-шоу. 2 октября. Воронеж. Клуб 12. Улица Космонавта Комарова, 1А. «Металлика». Трибьют-шоу. Билеты уже в продаже. Не пропустите. Категория 16+.
6: В Воронежской области появился раздельный сбор отходов. Бумага, стекло, пластик, металл могут быть переработаны и использованы повторно. Начать раздельный сбор отходов просто. Вам не нужно много контейнеров дома. Всего 2. Один для мусора и один для вторсырья. Сдавайте собранный пластик в контейнер у дома с надписью «Пластик». Собранный картон, металл, стекло, тетрапак в контейнер с надписью «Вторсырье». А смешанные отходы в контейнер с надписью «Смешанные». Как только вы освоите раздельный сбор отходов, поделитесь своей новой эко-привычкой с близкими. Благодарим за заботу о природе родного края. Раздельный сбор отходов сегодня – это наш вклад в чистое завтра.
7: Жиловщицей работаю давно. И знаете, работой своей довольна. У нас на заводе кино снимать можно. Оборудование новое, дисциплина железная. Освоила технологию жиловки мяса. Дело не хитрое, но ответственное. Агроэко поощряет премиями, путевками в санаторий. На смены привозят и кормят бесплатно. Захотите к нам? Вспомните слова Маши Жиловщицы. В Агроэко хорошо платят тем, кто не боится работы. 8 800 333 47 00.
8: Промликвидация. Вывоз мусора 4-5 класса опасности в Воронеже и пригороде. Промышленные бытовые отходы, строительный мусор, КГО и прочее. Работаем с юридическими и физическими лицами. Документальное сопровождение для бухгалтерии, оплата по факту. 8 473 224 16 48. Город Воронеж, Ленинский проспект, дом 174И.
9: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272 74 61 272 74 61.
10: Хватит стесняться. Я эксперт!
11: Присылай заявку, расскажи, в чем ты эксперт, и получи возможность попасть в эфир нашего радио в Воронеже со своим экспертным мнением.
12: Тихо, тихо, спокойно. Подробности в сообществе «Наше радио Воронеж» ВКонтакте.
13: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
5: Так звучит наше.

0: эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Правительство России приняло постановление о приостановке до конца года взимания экспортных пошлин на зерно. Документ предусматривает нулевую ставку на экспорт пшеницы и меслин, а также ячменя и кукурузы. Кроме того, экспортные пошлины на подсолнечное масло и шрот до конца года фиксируются на уровне августа. Как заявили ранее в Минэкономразвитии, эти меры позволят поддержать производителей, экспортеров зерновых и масличных культур, масла, которые столкнулись со сложностями при вывозе продукции из-за ударов по инфраструктуре. Государства-члены Евросоюза достигли предварительной договоренности о продлении санкций против российских и белорусских физических и юридических лиц. Об этом сообщил чешский телеканал СТ-24 со ссылкой на источники. Соглашение было достигнуто сегодня на встрече с постпредов государств-членов Союза в Брюсселе. Теперь страны ЕС запустят письменную процедуру для окончательного утверждения этого решения. Из санкционных списков исключены два российских бизнесмена – Алишер Усманов и Михаил Фридман. Ранее Франция и Словакия заблокировали продление санкций на год с требованием исключить Усманова из списка. В итоге ограничения тогда продлили только на неделю. Пожар в подмосковном Щелкове на мусорной площадке локализован на площади около 9500 квадратных метров, сообщили в МЧС. Превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе после возгорания не зафиксировано, информирует Министерство экологии и природопользования Московской области. Там уточнили, что максимальная концентрация составили 0,3 ПДК по диоксиду азота и сероводороду. Угрозы здоровью нет. Мособлмониторинг производит замеры воздуха на наличие вредных веществ с 5 стационарных станций. Сразу 20 стран, в том числе Франция, Германия, Турция, а также Еврокомиссия, приняли декларацию, в которой заявили, что искусственный интеллект должен оставаться под контролем человека. Они призвали создать общие стандарты наблюдения в этой сфере, сообщает канцелярия президента Финляндии. Участники обращения призвали ИИ-компании разработать прозрачные механизмы, чтобы гарантировать, что развитие искусственного интеллекта не будет угрожать будущему человечеству. Они должны включать, среди прочего, протоколы безопасности, обязательное тестирование и независимую оценку. Российский актер Юра Борисов, номинант на премию «Оскар», исполнит главную роль в будущей экранизации романа Евгения Водолазкина «Лавр». Об этом объявил продюсер картины Сергей Катышев. До начала съемок в Санкт-Петербурге и Москве пройдут публичные театральные события, посвященные произведению. Первая читка «Лавра» состоится 21 октября в Мариинском театре в Петербурге, вторая – 9 ноября на новой сцене Большого театра в Москве. В московской постановке Борисов и автор романа Евгений Водолазкин выступят в сопровождении дип-оркестра под управлением заслуженного артиста Петра Дранги и Государственного академического русского хора имени Свешникова. Популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, теперь мы есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
1: Национальная служба новостей. Наше радио. Проверено временем.
3: Закрылась дверь, он вышел и пропал. Навек исчез ни адреса, ни тени. Быть может, просто что-то он узнал про суть дорог и красоту сирени. Пропавший без вести, скажи, как мне найти? Открыткой стать и вырваться из сети –

замечаю, вижу, ты везде лежишь печально, снегом на аллеях, в листве сырой, растрепанном гнезде, на мертвых пулях и убитых целях, пропавший без вести, я где-то замечал твои глаза, улыбку и походку. Ты, исчезая, что-то мне кричал о злой любви и требовал наводку.

без вести смешал весь этот мир, добавил в сущность ложку человека. Без наготы, без ксивы и квартир, лишь на секунду выпавший из века, пропавший без вести, ты знаешь обо всем, о том, как выйти за пределы смысла. Не воскрешен, но вечен, с ним и в нем уничтожаешь формулы и числа.

полотне светил. Мне подаешь таинственные знаки. Пропавший без вести, я знаю, ты живой. Вас миллионы бродят между нами. Смотрите на могилы с номерами и на свой путь очерченный.

0: Реклама на 107 FM.
1: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
2: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
3: Дочь техникум закончила. Кто без опыта на работу возьмет?
4: Жизненные ситуации бывают разные. Но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На Агроэко требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. Агроэко. 8 800 333 47 00.
5: Приглашаем школьников посетить выставку «Наша гордость. Российские изобретатели. Путешествие на машине времени». Выставка проводится при поддержке ОНО «Образ будущего». Экспозиция выставки сформирована в экспериментальной технической школе. Город Воронеж, улица Фридриха Энгельса, 8. Посещение бесплатное. Организация экскурсии по телефону +7 906 589 00 99. Ограничение 0+.
6: Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
7: 255? 45? 55! Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наша реклама.
1: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
2: Мир. Каждый день в твоих руках.
3: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
4: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, завтра в Воронеже облачно, возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 23 градуса. Ветер юго-восточный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
2: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
3: 2 октября в Воронеже легендарная группа «Пикник» в рамках масштабного тура с новой программой «Вечное движение».
4: Группа компаний «Агроэко», крупнейший сельхозпроизводитель в Воронежской области, приглашает соискателей для работы на новом мясоперерабатывающем производстве в городе Павловск.
5: Официальное оформление, высокая заработная плата, возможность работать вахтовым методом работы,
4: обучение и наставничество на рабочем месте, доставка транспортом компании,
5: вкусные обеды и ужины за счет компании, возможность трудоустройства без опыта работы.
4: Нам требуются обвальщики и жиловщики мяса, грузчики и упаковщики, холодильщики и операторы линий.
5: Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии 8 800 333 47 20. 8 800 333 47 20.
6: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
7: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
8: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
9: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: наше радио. Так звучит наше.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антонио Гутерреш остается в контакте с Россией и Украиной на фоне обсуждения возможной трехсторонней встречи с участием США. Об этом сообщил официальный представитель главы ООН Стефан Дюжарик. Он уточнил, что двусторонняя встреча генсека и министра иностранных дел России Сергея Лаврова на полях недели высокого уровня Генассамблеи ООН запланирована на 24 сентября. Ранее глава МИДа заявил, что Россия готова к переговорам по Украине, но останавливать спецоперацию за них не будет. В России планируется ввести медицинское освидетельствование не реже одного раза в 5 лет для работников, занятых на всех этапах оборота оружия, сообщили Минздраве. Такой проект приказа разработан в связи с поправками в закон об оружии, согласно которым владельцы оружия должны проходить медицинское освидетельствование не реже одного раза в 5 лет. Новые правила вступят в силу с 1 января. Аналогичные требования предполагается ввести для работников, которые заняты на всех этапах оборота оружия и патронов. Сейчас они проходят обязательное медосвидетельствование только один раз при трудоустройстве. Группа компаний «Nestlé», активы которой в России переданы во временное управление акционерного общества «Лев Менеджмент», продолжает работу в полном объеме. Она намерена, безусловно, выполнять все обязательства перед клиентами, партнерами и трудовыми коллективами, говорится в заявлении компании. Группа выражает уверенность в том, что взаимодействие с командой менеджеров «Лев Менеджмент» будет способствовать дальнейшему развитию и повышению эффективности ее работы. Передача доли в уставном капитале компании, согласно указу президента, во временное управление не считается национализацией компании или смены собственника, подчеркивается в заявлении. В Китае двух высокопоставленных военачальников Джан Юся и Лю Джанли исключили из коммунистической партии и уволили из вооруженных сил после обвинения в нелояльности, коррупции и других серьезных дисциплинарных нарушениях. Об этом сообщил агентство Синьхуа. Джан Юся занимал пост заместителя председателя Центрального военного совета, высшего органа военного командования Китая, считался вторым по статусу военным руководителем после лидера КНР Си Цзиньпина. Лю Джанли входил в состав ЦВС и был начальником его объединенного штаба. Их дела передадут военной прокуратуре. Аукцион личных вещей актрисы Брижит Бардо вызвал протесты ее родных и друзей, сообщила газета «Ля Паризьен». Так, четвертый муж актрисы Бернар Д'Армаль, бывший ее спутником в течение 33 лет, назвал торги неуважением к памяти Бардо. Среди лотов портреты актрисы и ее личные вещи. Д'Армаль утверждает, что решение о проведении аукциона не было с ним согласовано, хотя он возглавляет фонд ее имени. Актриса умерла 28 декабря прошлого года в возрасте 91 года. Одним из главных лотов стал автопортрет, ушедший с молотка за 30 тысяч евро. Русские матрешки с лицом Бардо проданы за 5,5 тысяч евро, гитара за 9 тысяч. Популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, теперь мы есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
1: Национальная служба новостей. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает. Курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.
3: Здрасте нафиг.
4: Добрейший всем вечерочечек. Это программа «Здрасте нафиг» на нашем радио. Меня зовут Александр Минаев. И у меня сегодня, друзья, для вас фантастик-сюрприз. Певец, музыкант, композитор, продюсер, человек с высшим техническим образованием. Король декаданса Вадим Самойлов.
5: Встречайте. Привет, привет. Здравствуй,
4: да,
5: Саша.
4: Вадим,
5: привет, дорогие
4: здрасте,
5: друзья.
4: Нафиг. Я бы вот так.
5: Здрасте, надо ответ придумать.
4: Ну, ты можешь просто сказать «здрасте, нафиг» или вообще ничего не говорить.
5: Здрасте, нафиг, здрасте.
4: Вот. Слушай, рад тебя видеть у нас в студии. Но на самом деле хочу с предъявы начать.
5: Хорошее дело.
4: Да, ну, просто выдался такой случай с глазу на глаз. Почему бы и не предъявить? Я хочу признаться, что я в свое время, это, по-моему, был 93-й год, после того, как появилась песня «Как на войне», возненавидел группу «Агаты Кристи». Могу даже объяснить причину. Моей дочери тогда было 6 лет, и настолько эта песня втемяшилась ей в голову, что она каждый вечер, а иногда даже и днем, у нее такой был типа сундучок с игрушками под кроватью стоял, вытаскивала, на него залезала и пела «Я на тебе, как на войне». Я обалдел от вот всего этого и, честно говоря, очень ждал момента высказать.
5: Слушай, меня однажды в Москве в 90-е годы сотрудник ГАИ остановил, и тоже, а я такой, ну, типа, мы же Агата Кристи, там, лояльность какая-то, а потом оказалось, что у него дочка вот такая же фанатка, и он меня там и хвост, и в гриве поимел вообще всеми способами.
4: Слушай, значит, я не один такой, ну, ладно, не знал, а так бы сделали бы объединение такие, знаешь, типа, анти. Ну, ладно, это был крик души, теперь давай к делу. Я посмотрел расписание твоих концертов на осень и понял, что вот то, что ты здесь находишься, это на самом деле в прямом смысле тебе пришлось выкраивать время. Буквально.
5: Есть такое дело немножко.
4: Да, поэтому я тебе большое человеческое спасибо за это еще раз высказываю.
5: Да, спасибо, что позвал нафиг.
4: Еще что хотел у тебя спросить. Ты же, как я уже сказал, да, человек с высшим техническим образованием. Ты окончил... сейчас у меня записано все. Радиотехнический факультет Уральского политехнического института по специальности конструирования и производства аппаратуры.
5: Радиоаппаратуры,
4: да. Что хочу сказать, к чему клоню. В советские времена, по большому счету, это клондайк. На одних ремонтах телевизоров можно было себе состояние сделать, потому что телеки, ты помнишь, какие были, да?
5: Да.
4: Вот. И телемастер – это бог и царь. Даже не выходя из дома. А ты ломанулся в рок-н-ролл. Что тебе, кстати, вот родители по этому поводу сказали, когда узнали, что ты вот сошел с пути?
5: Ну, мама у меня долго не принимала музыку. Им нравилось, что я музицирую, что я играю. Их пугало чего? Их у нас прямо вот в асбесте, где я родился, на лестничной клетке на 5-м этаже, напротив нас была квартира, в которой жила такая семья. Мама директор овощного магазина, а сын ее кабацкий музыкант, ресторанный.
4: Ну...
5: со всеми тяжкими. То есть вот у нас в подъезде были все, что можно представить, вот, так сказать, как антигероя, да, музыкант из ресторана. Вот это все происходило.
4: Но это не рок-н-ролл.
5: Пьянки,
4: это
5: пьянки, гулянки, диско и фанки, да. И моя мама в ужасе думала, что вот заниматься эстрадной музыкой, да, не классической эстрадной, это вот путь вот сюда. Но нет, она на самом деле по-своему была права.
4: Я тебе хочу сказать, что некоторые моменты в рок-н-ролле еще хуже.
5: Да, да. Но в любом случае мне потребовалось достаточно много усилий, и я помню концерт в Свердловске еще тогда, 89-й год, к нам приехал фильм «Асса». Соловьев, Царство Небесное, привез фильм «Асса». И это был не просто там показ, это была сначала выставка художников, самый большой киноконцертный зал, там титульный у нас в Свердловске.
4: Перформанс прям такой,
5: да,
4: получается.
5: Да, прям современные художники. Перед концертом выступали группы. Как сейчас помню, приезжала группа «Крематорий». Мы перед ней выступали. То есть они ездили по городам. Одна местная группа и одна, так сказать, столичная приезжала.
4: Понятно.
5: И вот мама сидит там на балконе главного киноконцертного зала. Ее дети выступают там.
4: И тут да ты.
5: И она поняла, что вот, да, то есть это все серьезно, вот это все. А что касается радиоэлектроники, у меня в жизни вообще с детства было как раз две страсти. Это музыка и физика. Вот прям мне интересовало музыкальное искусство.
4: Это взаимосвязанная фигня-то. Да, вся, да, вон, да, струны-то по законам физики работают.
5: Совершенно верно. Ну и вот тяга к электронике, потому что мне уже, я уже слушал рок-музыку, я уже понимал, что это не просто микрофоном контрабас записать, а что там искусство есть, звукозаписи в этой, ну, как, да, таковое. Вот. А это искусство базируется конкретно на радиоэлектронике, на радиотехнике, на студиях звукозаписи, на всяких примочках обработки звука.
4: Слушай, ну это да, это понятно. Но и радиодетали же в Советском Союзе тоже была дефицитная штука, на самом,
5: конечно,
4: деле. Чтобы собрать,
5: конечно,
4: хороший усилитель ламповый, их надо было откуда-то свистеть.
5: У нас, знаешь, вот там как
4: ты,
5: было? Там, ну, смотри, я сам, конечно, не ездил, но у нас там по Уралу разбросано много всяких предприятий, там, которые микросхемы делали, и лампы делали, что-то не делали. И была знаменитая свалка возле города Кировоград.
4: О!
5: Она была охраняема, но так, видимо, вяло охраняема как-то. Она была,
4: но
5: потому что,
4: знаешь,
5: все радиолюбители туда.
4: С любым охранником тогда можно было найти общий язык.
5: Да, водочка там, чекушечка. И народ туда ездил. по ней ползал, а туда скидывали как бы, ну, неликвид. Ну, а неликвид что такое? Знаешь, они проверяют на входе партию микросхем, что-то первый проверили, второй проверили, что-то не то, всю партию списывают, и она уезжает на свату. Но на самом деле среди этих микроволн... Да, ну, там, видишь, там просто критерий к военным технике высокий очень
4: был. Ну, это да.
5: Поэтому, да, типа, если есть угроза, что вся серия, значит, бракованная, все, нельзя ее использовать в военных целях.
4: Ну, это
5: и
4: да.
5: Потом же свалка-то что-то была. Ее же потом там развозили, разбирали там золото, палладий там, ну, то есть как-то это на переплавку вот, шло.
4: Нормальные люди золото и палладий выплавляли, а ты да. Микросхемы.
5: У нас, кстати, часть народу даже посидела в тюрьмах за незаконное предпринимательство, или как это называлось-то? А, нет, я думаю, что там было, знаешь, хищение, скорее всего, БХСС.
4: Это же государственное имущество.
5: Да,
4: получается.
5: Потому что они на заводах, где как раз ламповое производство, они начали делать комбики свои. Делали комбики, у меня был маршал, прям такой. Причем, ты знаешь, неплохо звучал.
4: Самопальное, совковое оборудование, оно на самом деле было достойно. Потому что для тех, кто в курсе, маршаловские усилители, они, по-моему, вообще на советских лампах делались.
5: Да, да, 6П-3С, когда есть такие, да.
4: Поэтому тут все взаимосвязано. И наши кулибины очень сильно руку приложили к развитию вот именно американской вот этой вот техники, на которой мы сейчас работаем с удовольствием. Но я не понимаю, почему это не было у нас в стране. Ну ладно, давай предложение у меня такое есть. Чайку попить, чуть-чуть передохнуть и песенку послушать одного хорошего почтенного коллективчика. Агата Кристи называется. В курсе?
5: Чайку славно, да. Агата Кристи тоже ничего
4: могу
5: пойдет.
4: Могу даже с сахаром.
5: А хавайне будем слушать?
4: Это было ниже пояса.
5: По изыску ничего не давай.
4: Это было ниже пояса. Ладно, хорошо. Любой каприз для гостя.

0: Здрасте нафиг.
1: Всем почтение и привет, это программа «Здрасте нафиг». Меня зовут Александр Минаев, у меня в гостях Вадим Самойлов. Сидим в студии нашего радио и практически на ушах у публики точим лясы.
2: Привет, наши, здрасте нафиг.
1: Да, открою секрет, что мы с Вадимом являемся мастерами спорта и чемпионами мира по заточке ляс. Так что приглашайте, заточим быстро, красиво, дорого. 100% предоплата.
2: Да, да.
1: Вот, я тут...
2: Не полноты, без банкноты у нас есть такая.
1: Ну, видишь, я тут эту бригаду потихонечку сколотил уже. Кстати, насчет денег. Ты когда первые деньги за свое выступление получил, да, в качестве музыканта? Ты помнишь?
2: Вот, слушай, я не помню, как этот переход произошел точно, но помню, что в 87-м году начали открываться первые кооперативы. Было. Вообще по-разному. И в том числе в сфере концертной деятельности.
1: Да, у нас досуги назывались.
2: Да, да, да, да, да. И это было, говорят, вообще золотое дело, потому что процент они платили 13, по-моему, и все. И там как-то все это, естественно, отчет была левая, совершенно непонятная. И вот начались концерты. Это первый фактор. То есть частные ребята новые начали, смогли заниматься официально бизнесом. Это раз. А второй момент, что на слово рок-группа в 88-89 году просто люди ходили просто так.
1: Да.
2: Ну и вот, допустим, я не помню, когда именно первые деньги получил, но я запомнил, когда был мой первый официальный такой вот прямо коммерческий тур в другой город.
1: Так.
2: Это мы поехали из города Свердловск в город Фрунзе. Угу. Сейчас он Бишкек.
1: Так.
2: Вот, то есть в Киргизию. Полетели, значит, в Киргизию, и мы там играли. Вот представь себе, то есть нас итого посетило 10 тысяч человек, потому что сыграли 10 концертов подряд в театре русской драмы. Причем мы играли 2 концерта в день, то есть 5 дней. И при этом не было ни одной песни нашей на радио. Никакого радио вообще не было. Ни пластинок, ничего. Была афиша наклеена на театре, написано
1: «Рок-группа».
2: Рок-группа Агата Кристи, Свердловский рок-клуб. Пришло посмотреть 10 тысяч человек.
1: Ну, у тебя два раза, понимаешь, два раза слово «рок» написано было. Рок-клуб и рок-группа. Поэтому можно было зал в два раза больше брать, на самом деле.
2: Так что вот. И тогда, я не помню, сколько мы получали, но по финалу Советского Союза, до его распада, до денежной реформы, вот 90-го года отпуска цен, я могу сказать, что музыканты в целом неплохо жили. Как-то тогда еще люди ходили, и как-то стоимость как-то вот собиралась достаточно серьезные какие-то денежки, ну, прям на хлеб с маслом, прямо бы сказал, хватало.
1: Вот еще чего хотел спросить. Я знаю, что ты довольно-таки рано начал писать песни, практически чуть ли не в третьем классе.
2: Ну, так мы все так понимаем, да, все, кто в этом деле начали писать рано.
1: Это да, но а ты помнишь вообще первую песню?
2: Ну, свою первую песню такую вот оформленную окончательно, я почти всю помню ее там с текстом. И, конечно, она была похожа там одновременно на «Воскресенье машина времени», там, условно говоря. То есть такой биг-бит такой какой-то, там, танцевальный такой, с мудреным таким текстом про смысл жизни вот 15-летнего человека.
1: Ну, есть что рассказать уже в таком возрасте.
2: Вот, потом более сложные пошли темы. Ну, то есть вот эта жажда самовыражения, я так понимаю, она нас с тобой и отличает от других людей, которые другим путем идут, что ты как бы вот тебе прет тебя от того, что ты вот в музыке, что ты что-то играешь,
1: сочиняешь. Причем даже не понимаешь, из какого места это все выходит.
2: Да. Вот, как я говорю, это не мы музыку выбрали, это она нас выбрала.
1: Есть такое дело. Слушай, а вот еще что можно вспомнить. В свое время на телеканале России была такая культовая программа «А» называлась.
2: О, знаменитость.
1: Да, да, да. Нас, кстати, туда не брали вообще.
2: Антипов.
1: Да, Серега, да.
2: Царств небесный Серега, да.
1: Да, вот. Нас туда ни под каким соусом не брали.
2: Слишком андеграундовые были.
1: Хотя
2: «Жертвы научной фантастики» абсолютно, ну, то эфирная песня была и форматная тогда,
1: это да, это да. Но, тем не менее, вот нас не брали. Потом каким-то образом сложилось, и я даже был одним из ведущих этой программы.
2: Круто.
1: Вот, и я прекрасно помню, когда появился ваш клип. Эта песня «Наша правда». Это, по-моему, песня, да, которая была первая появилась в программе «А». Я и, собственно, хотел узнать, каким макаром она там появилась. Потому что, находясь в этой программе, я знал, что за бабки туда попасть нельзя. Взяток там не брали. А в то время за денежку практически везде можно было крутануть практически что угодно. Вот.
2: Справедливости ради, ты помнишь, что в конце 80-х, в середине 80-х средства массовой информации, то бишь программа «Взгляд», или программа, они не гнушались поехать в провинцию, посетить рок-фестиваль, посмотреть, составить свои впечатления и принимать потом решение, там, допустим, каких-то групп даже самих приглашать.
1: Да.
2: Вот с нами ровно это и случилось. Поэтому спасибо огромное вот двум людям. Это Сережа Антипинский, царство небесное. Антипов. Сережа Антипов. Да, как раз главный, так сказать, продюсер, режиссер программа. И еще хочу поблагодарить Марина Лозовая, ныне здравствующая, недавно мы с ней виделись. Угу. Это музыкальный редактор передачи «Взгляд». Она ездила тоже, она нас приметила, она нас потом снимала и ставила в передачу «Взгляд».
1: Ясно. Слушай, а сам-то клип снимали где?
2: Да,
1: там,
2: приехал.
1: Там,
2: да,
1: ну, очень прикольная картинка,
2: да,
1: на самом деле.
2: Это музей «Комсомоли Урала». Вот это здание, в котором это снималось. То есть это съемочная группа из Москвы поехала снимать проуральский рок-передачу и сняла клип. И не только нам, там еще несколько
1: групп. Это с программы А, получается, съемочная?
2: Они как-то аффилированы были. Нет, ну, да, аффилированы, но это не программа А. Это отдельное вот «Чертово колесо» или «Чертово колесо». Да, это отдельная программа. Еще была, например, передача «Другая шоу» в стиле детектив. Поскольку мы Агатой Кристи называемся, она на Первом канале была, то нас тоже как-то туда прилепили и вот и вставили.
1: Ну, нормально. Главное, правильное название выбрать, друзья.
2: Да, и, кстати, вот даже в передаче «Взгляд» тоже хочу, царство небесное, Андрей Разбаш, режиссер программы «Взгляд»,

0: А против чего направлена эта композиция? Период быстро закончился, потому что, смотри, у нас не было, ну, допустим, там у телевизора, там прямо он там хлыстом там систему хлыстал, там твой папа фашист, имея в виду какого-то там, так сказать, коммунистического царька, прямо вот так он. Что касается нас, у нас это были больше метафоры, сказки, такие ерничания. Вот у меня образ был крысы в белых перчатках, это вот эти про так сказать, как это, госслужащих тогдашних, например.
1: Ну,
0: понятно,
1: не, ну, это, скажем так, неблагодарное дело рассказывать видеоряд клипа по радио, поэтому, друзья, клип есть в интернете. Не поленитесь, гляньте. Песня называется «Наша правда».
0: Передача «Чёртово колесо», песня «Наша правда».
1: А ребята из КГБ не приходили, не спрашивали, а чё это вы?
0: Слушай, им тогда было не до этого, потому что все уже страну попиливали. Угу. Мне кажется, уже тогда, в конце 80-х, было принято решение, что произойдет, скорее всего. И вот все говорят, что, знаешь, я иногда такую точку зрения слышу, что Виктор Цой, рок-н-ролл, значит, развалил СССР. Ну, хочется назвать людей, которые такую мысль прикрываются, ну, просто там шагалами, как минимум. Да, это неправда. Страну развалили власть тогдашняя, которая почувствовала, что может отжать себе и стать капиталистами.
1: Я бы сказал так, страну развалили те, кто должен был ее сохранить.
0: Совершенно верно. Поэтому уже было не до нас конкретно. Никто уже вообще на это внимание не обращал. Тем более, ты же помнишь, вот эта гласность при перестройке, которая, ну, там уже все, что угодно говорилось, уже, ну, просто... Ну, мы да. были просто так, знаешь, детьми. Ну, то есть, там сам уже, там, вплоть до пушек стрельбы дошло, что они там друг друга говорят.
1: Ты помнишь, ну, я хочу сказать, это августовский путч. Я же в Москве живу прям практически напротив Белого дома.
0: Я хапнул это
1: все, да? Я все это дело видел своими глазами, и когда лупили из танков по Белому дому с моста, у меня в доме, в квартире, в буквальном смысле, прыгала мебель. Вот. Мы лежали на полу. Все, я это дело пережил, так
0: да,
1: сказать.
0: Жесть.
1: Вот. Ну, ладно. Давай все-таки о музыке поговорим.
0: Давай.
1: Точнее, я предлагаю послушать эту песню. Почему бы нет? Как ты на это смотришь?
0: Так, с удовольствием. Давай.
1: Вот. Так что давайте. Граждане, готовьте ваши уши. Агата Кристи.

0: Бросьте нафиг.
1: Неплохой понедельник у нас, ребята. Сегодня в студии нашего радио в программе «Здрасте, нафиг» материализовался практически из сказочной тайги Вадим Самойлов. На ковре вертолетик к нам прилетел. Еще раз привет, здрасте.
2: Да, всем привет, здрасте, нафиг наши.
1: Слушай, вот когда группа Агата Кристи только-только начинала, у вас же и в мыслях не было становиться там супер-пупер-мега-звездами. У вас там, насколько я знаю, да, вы просто хотели показать свой музыкальный материал, свои песни гражданам.
2: Ну да, мы в большей степени, я себя воспринимаю как, ну, все-таки композитором, сочинителем и исполнителем, но не звездой, потому что это вторая часть популярности музыки, которой мы не догадывались, да, что она так работает.
1: Слушай, ну тем не менее, случилось. И это случилось, вы стали безумно популярными и понесло. По большому счету, это стресс. Это количество концертов какое-то неимоверное.
2: Слушай, количество концертов, бог бы с ним, потому что, ну, все-таки это встреча со зрителем. Ну, то есть музыкальный успех был приятен.
1: Ладно, а вот то, что журналисты, нему, да, вот эти фанаты безумные, поклонники, вот это вот.
2: Да, и плюс небылицы про себя, плюс
1: там пресса. А какую самую дебильную небылицу ты слышал про себя?
2: Про себя, слушай, ну не помню, но я помню, что первого ребенка Глеб зачал в 13 лет, когда был в Харькове.
1: Нормально.
2: Да. Ну а так у нас все, этого полно. Ну там, я уже просто их и не помню.
1: Вообще небылицы. Это надо было, вот знаешь, тогда записывать, это было бы...
2: Слушай, я думаю, в интернете все это можно найти, я думаю, скорее всего. Да слушай, сейчас такие же небылицы обсуждают люди. Просто сейчас у них есть домики свои, там, знаешь, закрытые, в которых они это выливают. Мне единственное, удивительно было, как 20 человек могут шуметь так, как будто их 20 тысяч.
1: Ну, могут.
2: Это все умение,
1: все
2: да.
1: Все зависит от количества.
2: Ну, короче говоря, в моей профессии музыкальный успех, это, конечно, было круто и приятно. Но вот то, что к тебе относится как к селебрити, как к звезде, вот это самое неприятное. Мне неприятно, что меня там могут узнавать сильно. Там. Сейчас понятно уже как-то по-другому. Люди взрослые подходят, как бы уже с которыми мы с ним совместно жизнь прожили, по сути дела. А вот тогда, когда просто безумие происходит, особенно, знаешь, какая-то девушка пишет письмо. Здравствуйте, раньше я была фанатом группы «Нана». А потом я, говорит, увидела, не услышала, а увидела группу Агата Кристи и поняла, что я фанат группы Агата Кристи. Но я напоминаю, что такое группа «Нана». Это такие с голыми торсами, несколько человек с кубиками такие.
1: Не только торсы, топлес со всех сторон, сверху и снизу.
2: Не, ну они хотя бы спортивные там подтянуты.
1: Не, ребят,
2: а потом вспоминаем, значит, солиста группы Агата Кристи. Это такие уральские пельмени, рубашки в огурцах, ну красавцы писаные просто. И вот девушка переключает свое внимание с группы на нас. По какой причине это происходит? Думаю, по какой-то патологической.
1: Ну, ты знаешь, те, скажем так, атлетичные, а вы уютные.
2: Те понятно, а эти загадочные.
1: Ну, это точно. Слушай, а расскажи историю, как ты в 96-м году в Москве в Зеленом театре разыграл свой собственный автомобиль.
2: Да, было дело. Мне подарили... Собственно, мы работали с... Друг мой помер, к сожалению, царственец Паша Кадошин. Он нас поддерживал сильно, потом из этого большая компания получилась, которая в сфере шоу-бизнеса работала, вот, концерты проводила, туры проводила, вот это наше такое начинание было. И он мне подарил давным-давно на 30-летие вишневую девятку.
1: Это же самая козырная тогда была тачка.
2: Да, и я прям на ней учился ездить, прям сразу по Москве. Вот, а потом, позже уже мы решили, то есть прошло, считай, сколько, 7 лет, и мы эту машину решили разыграть, и по-честному ее разыграли, как лотерею среди людей, купивших билеты. Ее получила, как сейчас помню, тогда семья, то есть женщина была, мама, и с ней был, по-моему, сын, и еще кто-то был. Ну, в общем, я прям помню, я с ними встречался, передавал машину торжественно. Вот такая история была, да.
1: Но машина на ходу была?
2: Конечно, на ходу, да.
1: А, все по-честному?
2: Да, все по-честному, да.
1: Знаешь, что еще хочется вспомнить, точнее, даже констатировать тот факт, что наша с тобой гастрольная жизнь, она проходила в разных местах, ну, в принципе, в одно и то же время. Бывали моменты, когда вас организаторы кидали?
2: Ой, да, конечно, бывали. 90-х – это святое дело.
1: Так, ну, и каким образом кидали?
2: Ну, как правило, это когда они пропадают перед концертом. Вот бывали, когда все по-жесткому кидаешь, то есть они билеты все продали, и, в принципе, они могут пропасть уже в тот момент. Вот, и ладно, если они там гостиницу забронировали, и есть обратный билет. Ну, бывало, что и обратных билетов не было. Да. Бывало, что и гостиницу сами плачили. Но другое дело, что мы всегда проводили концерты. всегда. То есть такого, чтобы нам типа нас кинули и мы не сыграем, у меня такое, я так не делаю никогда.
1: Ну понятно, люди ни при чем. А хочешь расскажу историю «Леденящую кровь»?
2: Давай, давай, конечно.
1: У нас был кидок просто жесточайший. Нас кинули, организовывали нам поездку в Крым. Вот, причем сказали, что это вы можете не только поехать, а можете поехать с семьями. Там будет серия концертов, и можно будет отдохнуть. Ну, в частности, я взял жену, двух детей. Все нормально, приехали в Симферополь, и нас никто не встречает. Вообще, а с нас шалман такой, табор приехал. Там не только я с женой был, там все практически. Вот. Ну и выяснилось то, что человек, который с нами договаривался, он был в это время просто невменяемо пьян. Как я это не уловил, я не понял. Но он говорил какие-то нормальные, здравые вещи. И вот, и просто кинул. В момент, когда мы поехали туда, он поехал в Москву. Хорошо, у нас там были знакомые. Мы нашли, где перекантоваться. И думаю, что делать? У нас ни денег было, вообще ничего.
2: А билеты продавались при этом, да, на концерты? Или вообще ничего?
1: Концерты даже не были заряжены. Мы, а там даже народ вообще не был в курсе, что это. Вот. Что делать-то? Поехали, говорит, в Коктебель. Там московской, питерской публики много. Типа там решим. Короче, мы приехали туда, договорились с местными музыкантами, которые в ресторанными, которые играли на открытой вот там набережной, вот на улице в кафе. Мы пришли, говорят, дайте поиграть. У нас инструменты в Симферополе, мы на ваших тут поиграем немножко, не против. Они говорят, да тут к нам никто не ходит. Я говорю, вы дайте, мы тут разберемся. Короче, сыграли мы там два дня. С переаншлагом там народ просто...
2: То есть пошел слух, и люди начали приходить
1: народ,
2: к вам, да.
1: А деньги собирали... этот пакет полиэтиленовый и просто
2: прям
1: ходил
2: по чесноку,
1: там
2: по чесноку,
1: человек, который кто сколько там накидает. Мы набрали два таких пакета. Половину отдали этим музыкантам.
2: Потом красиво.
1: Потом пришли хозяева других точек, сказали, идите отсюда. Вот, у нас народа нет, клиентов. Ну, короче, мы думаем, ну,
2: набрали. Есть, чтобы сказать, давайте у нас теперь выступайте.
1: Не-не-не, они говорят, все, прекращайте нафиг, блин, сайт. Короче, мы набрали денег на обратную дорогу, все нормально, хорошо успели купить билеты. И в ночь перед отъездом из Коктебеля у нас этот мешок свистнули. Мы опять остались без денег, но, правда, с обратными билетами. Ну, вот кое-как добрались до Москвы, вот такая вот
2: ну,
1: у
2: нас. Ну, да, такая история.
1: Вот, но бывает, что ж, ну, ладно, слушай, я коль про тайм-аут рассказал, может быть, это, пользуясь служебным положением и песенку тайм-аутскую
2: послушаем. Давай-ка послушаем твою песенку, прекрасно, да.
1: Давай.
2: А скажи, вот у меня вопрос тебе встречный. Вот смотри, между жертвами научной фантастики и Йохан Палычем большая дистанция. Почти такая же, как между «Как на войне» и, ну, не знаю, чем.
1: Ну, ты меня «Как на войне» еще прессуешь, да?
2: Ну, просто, я думаю, наиболее понятный тебе архетип, я так понимаю. Между, например, песней «Как на войне» и песней, там, не знаю, какое-нибудь там «Сердцебиение», да, условно говоря. А вот ты сам в эту вилку как воспринимаешь, и это два тебя?
1: Ну, как тебе сказать? Наверное, да. Потому что, ну, как и Агата Кристи, тайм-аут тоже меняется от альбома к альбому, от песни к песне даже. Поэтому это все наше, я бы так сказал.
2: Я слышал очень прикольную точку зрения, что на самом деле в каждом человеке есть много архетипов, много человеков. Да, мы в какой-то момент такие. И, кстати, у артиста, у музыканта, у сочинителя это как раз выплескивается в том, что у него разные абсолютно могут быть песни. Давай, включай свою любимую.
1: Это не считая алкогольных напитков. Вот. Ну да, ну, жертвы, нормальная жертва.
2: Да, с удовольствием. Я ее заслушивался в детстве, тебе могу сказать.
1: Она в каком была... детстве? Чего ты лепишь? Мы, ну, с тобой,
2: слушай,
1: одного года.
2: Да, ну просто, как бы для меня, вы уже были какой-то столичной группы, которые записи свои есть, понимаешь, такие.
1: Ах, в этом
2: приличные,
1: смысле?
2: Да.
1: Ну
2: да,
1: тогда
2: да.
1: Ладно.
2: А
1: тогда.
2: Я только еще там свою студию собирал на радиофоне.
1: Ну тогда вот слушай, как надо.
2: Давай.
1: Было.
2: Да. Салага.

0: Мое почтение, братья и сестры, вы слушаете наше радио, это программа «Здрасте, нафиг». У меня в гостях человек, который знает о музыке все. Он не только ее сочиняет, исполняет, записывает и продюсирует даже. Вадим Самойлов. Вадим, еще раз привет.
1: Здрасте, нафиг всем нашим.
0: Это точно. Слушай, а давай еще вспеним одну грань твоего таланта. Это работа в кино. Я имею в виду не песни, которые в кино вошли, а вот в частности ты работал с Алексеем Балабановым и специально для его фильма, для фильма «Мне больно» писал песни. Вот,
1: музыку и песни.
0: Да. Вот написание материала для фильма, ну, по большому счету же это под заказ получается.
1: Смотри,
0: это с большой натяжкой. Ну, я имею в виду, не под, как ты сказать, не под зубу твоего сердца, да, а это надо сделать. Вот это я имею в виду.
1: Смотри, немножко не так все-таки.
0: Так?
1: Потому что, смотри, Балабанов, Алексей, бесспорно был, так сказать, ну, владельцем замысла, да, и вот этого конечного результата, тут видением, так сказать, образа будущего. Но он же приглашает к себе музыкантов, вот, например, на один проект, там, меня он позвал, на другой Дидюлю позвал, на третий проект, там, много у него Наутилуса. То есть он именно приглашал человека к сотворчеству. Это музыка, как бы, он всегда...
0: А, он понимал, с кем он начинает работать.
1: С кем начинает работать. И он, если давал какие-то целеполагания, то знаешь, какие были? Вот здесь мне нужно нервное, а здесь спокойно, а здесь романтично, а здесь вот такое уныние нужно мне. И вот. И вот
0: просто давал установки
1: какие-то. Да, вот такие вот, да.
0: Мне просто в свое время удалось пообщаться с Зацепиным, нашим выдающимся композитором, который работал с Гайдаем. И вот он рассказывал, как он писал музыку для «Кавказской пленницы» и «Бриллиантовой руки». И он сказал, установки у Гайдая были такие. Мне нужна песня такая, чтобы завтра в ресторанах пела ее вся страна. Все. И самое парадоксальное, да, что это выполнялось и это делалось.
1: Но это потому что, да, вот у Балабанова другой почерк. У него в кадре, в самом фильме нет музыкального номера. А вот гайдайский период, советская комедия и даже советские простые фильмы, помнишь, были
0: про
1: колхоз, про рабочий.
0: Да.
1: Обязательно там, когда весна придет, не знаю. Или там, естественно, там, а нам все равно. То есть музыкальный номер, да не один в советском фильме. И, кстати, в американском тоже должен был быть.
0: И мне кажется,
1: сейчас
0: это неплохо.
1: Да,
0: это хорошо.
1: Сейчас по-другому.
0: Это хорошо. Ладно, слушай, я вот, к сожалению, хочу сказать, что вот на этой мажорной ноте нам приходится заканчивать. Время вышло, что-то как-то оно пролетело.
1: Слушай, у нас такой разговор, что его можно однажды и продолжить, а может, не однажды.
0: А я, собственно, не против.
1: Да.
0: Я не против, но сегодня вот хочу сказать, что понедельник прошел у нас не впустую, не как день взятия в Бастилии. Вот у нас сегодня в гостях был Вадим Самойлов. Огромное тебе спасибо. Будет время, на самом деле, заходи, потому что мы еще не договорили.
1: Да.
0: Я, может, еще какую-нибудь тебе предъяву найду, кину для...
1: Да и я подготовлюсь, пожалуй.
0: Это точно. Друзья, это наше радио. Здесь всегда зашибись. Меня зовут Александр Минаев. Через неделю встретимся.
1: Пока, друзья. Нафиг.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, завтра в Воронеже облачно, возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 23 градуса. Ветер юго-восточный, слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
0: «Металлика» – мощнейшее уникальное трибьют-шоу. 2 октября. Воронеж. Клуб 12. Улица Космонавта Комарова, 1А. «Металлика» – трибьют-шоу. Билеты уже в продаже. Не пропустите. Категория 16+.
2: В связи с расширением «Агроэко» приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата – 160 тысяч рублей. Автослесарей – зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории «С» – «Е» – заработная плата до 150 тысяч рублей. «Агроэко» гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 47 00. Стань частью команды «Созидателей».
3: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
4: Алло.
3: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
5: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
6: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Ваше радио. Проверено временем.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Правительство России приняло постановление о приостановке до конца года взимания экспортных пошлин на зерно. Документ предусматривает нулевую ставку на экспорт пшеницы и меслина, а также ячменя и кукурузы. Кроме того, экспортные пошлины на подсолнечное масло и шрот до конца года фиксируются на уровне августа. Как заявили ранее в Минэкономразвитии, эти меры позволят поддержать производителей, экспортеров зерновых и масличных культур, масла, которые столкнулись со сложностями при вывозе продукции из-за ударов по инфраструктуре. Государства-члены Евросоюза достигли предварительной договоренности о продлении санкций против российских и белорусских физических и юридических лиц. Об этом сообщил чешский телеканал СТ-24 со ссылкой на источники. Соглашение было достигнуто сегодня на встрече с постпредов государств-членов Союза в Брюсселе. Теперь страны ЕС запустят письменную процедуру для окончательного утверждения этого решения. Из санкционных списков исключены два российских бизнесмена – Алишер Усманов и Михаил Фридман. Ранее Франция и Словакия заблокировали продление санкций на год с требованием исключить Усманова из списка. В итоге ограничения тогда продлили только на неделю. Пожар в подмосковном Щелкове на мусорной площадке локализован на площади около 9500 квадратных метров, сообщили в МЧС. Превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе после возгорания не зафиксировано, информирует Министерство экологии и природопользования Московской области. Там уточнили, что максимальные концентрации составили 0,3 ПДК по диоксиду азота и сероводороду. Угрозы здоровью нет. Мособлмониторинг производит замеры воздуха на наличие вредных веществ с 5 стационарных станций. Сразу 20 стран, в том числе Франция, Германия, Турция, а также Еврокомиссия, приняли декларацию, в которой заявили, что искусственный интеллект должен оставаться под контролем человека. Они призвали создать общие стандарты наблюдения в этой сфере, сообщает канцелярия президента Финляндии. Участники обращения призвали ИИ-компании разработать прозрачные механизмы, чтобы гарантировать, что развитие искусственного интеллекта не будет угрожать будущему человечеству. Они должны включать, среди прочего, протоколы безопасности, обязательное тестирование и независимую оценку. Российский актер Юра Борисов, номинант на премию «Оскар», исполнит главную роль в будущей экранизации романа Евгения Водолазкина «Лавр». Об этом объявил продюсер картины Сергей Катышев. До начала съемок в Санкт-Петербурге и Москве пройдут публичные театральные события, посвященные произведению. Первая читка «Лавра» состоится 21 октября в Мариинском театре в Петербурге, вторая – 9 ноября на новой сцене Большого театра в Москве. В московской постановке Борисов и автор романа Евгений Водолазкин выступят в сопровождении дип-оркестра под управлением заслуженного артиста Петра Дранге и Государственного академического русского хора имени Свешникова. Популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, теперь мы есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
1: Национальная служба новостей.
0: Наше радио. Сделано в России.
3: В темном зале все танцуют, и моя подруга в такт извергает дозу пота в дискотечный смрад. Я стою в крутом раздумье среди потных и мокрых рыл.

0: «За сценой».
1: Всем привет, это Игорь Паньков. Сегодня поговорим о новом треке группы Jack Action и о свежем релизе команды Herrera. Группа Jack Action выпустила новый сингл «Осколки». Песня посвящена переживанию расставания. О чем еще новый трек, рассказывает лидер группы Григорий Юсуфов.
2: Это очень личная песня о том, как сложно отпустить прошлое, даже когда ты изо всех сил стараешься стереть его из своей жизни. Иногда кажется, что достаточно удалить чаты и выкинуть старые вещи, и боль уйдет. Но настоящие раны остаются внутри, и с ними нужно учиться жить. В этом треке каждый может найти историю своей прошлой жизни, какую-то боль, потерю. Но это не говорит о том, что нужно жить этими воспоминаниями, нужно двигаться вперед.

0: послушать «Осколки» от группы Jack Action уже можно на всех цифровых площадках. Группа «Эрера» представила новый сингл «День, когда солнце погасло». Летом музыкант уже успел порадовать слушателей совместной работой с Настей Полевой. Их сингл «Все пройдет» вышел в июле. А в сентябре музыканты вернулись с сольным релизом.
1: «День, когда солнце погасло» — это такая концептуальная вещь, которую я задумал около года назад. Но не мог довести до конца, не хватало второй части, второй половины. То есть я не мог понять, к чему это должно все прийти. И вот когда это понимание возникло, когда все сложилось, мы достаточно быстро записали все это на студии. Примерно за месяц уже сложились все инструменты, уже сложилась направленность, понимание. Получилась такая апокалиптическая вещь, предупреждение, если хотите. И мы вполне довольны результатом. Именно то, что мы хотели сказать.

0: Новый сингл уже можно послушать на всех цифровых площадках. И на сегодня это все. С вами был Игорь Паньков. Еще больше новостей ждут вас на сайте наши.ру и в телеграм-канале наши_ру. Снова отправимся за сцену уже завтра. Берегите себя.
1: За сценой. Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
2: Каждую пятницу с 7 вечера и по субботам с 12 дня самый честный хит-парад отечественной музыки. Голосуй за любимые песни. Слушай 13 лучших в итоговом выпуске.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: Наше радио.
1: Растворился я в тебе, как в океане море. Ты прощаешься со мной, чао, бомбина, сори. Сбила ты меня с дороги, не найду фарватер.

Тебя прошла немая тоска, все у меня хорошо, прекрасно, как никогда. Я тут летаю во мгле, ты все там на земле, и что-то как-то не торопишься навстречу ко мне. Но ничего, ничего, я подожду, ведь надо все-таки узнать, что это было за кольцо и что за порошок, и почему твоя мамаша назвала меня сынок. Но я тут спрашивал у наших, все отводят глаза, они хоть ангелы, конечно, но откуда им знать, так что ты прилетай. Я очень жду, хотя ты знаешь, хотя ты знаешь. Мне кажется, я начал понимать, что ты...

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, завтра в Воронеже облачно, возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 23 градуса. Ветер юго-восточный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
2: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агроэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
3: 255? 45? 55!
1: Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
5: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
6: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: года.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антонио Гутерреш остается в контакте с Россией и Украиной на фоне обсуждения возможной трехсторонней встречи с участием США. Об этом сообщил официальный представитель главы ООН Стефан Дюжарик. Он уточнил, что двусторонняя встреча генсека и министра иностранных дел России Сергея Лаврова на полях недели высокого уровня Генассамблеи ООН запланирована на 24 сентября. Ранее глава МИДа заявил, что Россия готова к переговорам по Украине, но останавливать спецоперацию за них не будет. В России планируется ввести медицинское освидетельствование не реже одного раза в 5 лет для работников, занятых на всех этапах оборота оружия, сообщили Минздраве. Такой проект приказа разработан в связи с поправками в закон об оружии, согласно которым владельцы оружия должны проходить медицинское освидетельствование не реже одного раза в 5 лет. Новые правила вступят в силу с 1 января. Аналогичные требования предполагается ввести для работников, которые заняты на всех этапах оборота оружия и патронов. Сейчас они проходят обязательное медосвидетельствование только один раз при трудоустройстве. Группа компаний «Nestlé», активы которой в России переданы во временное управление акционерного общества «Лев Менеджмент», продолжает работу в полном объеме. Она намерена, безусловно, выполнять все обязательства перед клиентами, партнерами и трудовыми коллективами, говорится в заявлении компании. Группа выражает уверенность в том, что взаимодействие с командой менеджеров «Лев Менеджмент» будет способствовать дальнейшему развитию и повышению эффективности ее работы. Передача доли в уставном капитале компании, согласно указу президента, во временное управление не считается национализацией компании или смены собственника, подчеркивается в заявлении. В Китае двух высокопоставленных военачальников Джан Юся и Лю Джанли исключили из коммунистической партии и уволили из вооруженных сил после обвинения в нелояльности, коррупции и других серьезных дисциплинарных нарушениях. Об этом сообщил агентство Синьхуа. Джан Юся занимал пост заместителя председателя Центрального военного совета, высшего органа военного командования Китая, считался вторым по статусу военным руководителем после лидера КНР Си Цзиньпина. Лю Джанли входил в состав ЦВС и был начальником его объединенного штаба. Их дела передадут военной прокуратуре. Аукцион личных вещей актрисы Брижит Бардо вызвал протесты ее родных и друзей, сообщила газета «Ля Паризьен». Так, четвертый муж актрисы Бернар Д'Армаль, бывший ее спутником в течение 33 лет, назвал торги неуважением к памяти Бардо. Среди лотов портреты актрисы и ее личные вещи. Д'Армаль утверждает, что решение о проведении аукциона не было с ним согласовано, хотя он возглавляет фонд ее имени. Актриса умерла 28 декабря прошлого года в возрасте 91 года. Одним из главных лотов стал автопортрет, ушедший с молотка за 30 тысяч евро. Русские матрешки с лицом Бардо проданы за 5,5 тысяч евро, гитара за 9 тысяч. Популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, теперь мы есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
1: Национальная служба новостей. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, возможен дождь. Температура воздуха днем 23 градуса тепла. Ветер юго-восточный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
2: Жиловщицей работаю давно. И знаете, работой своей довольна. У нас на заводе кино снимать можно. Оборудование новое, дисциплина железная. Освоила технологию жиловки мяса. Дело не хитрое, но ответственное. Агроэко поощряет премиями, путевками в санаторий. На смены привозят и кормят бесплатно. Захотите к нам? Вспомните слова Маши Жиловщицы. В Агроэко хорошо платят тем, кто не боится работы. 8 800 333 47 00.
3: 255 45 55.
1: Запомни, телефон службы рекламы — наше радио Воронеж.
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно, раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня», и дорога домой станет интересной.
5: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы — от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы — наше радио Воронеж. 255 45 55. Код города 473.

0: Наше радио. Музыка поколений. Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. И в начале выпуска. Воронежский облсберком представил информацию об итоговой явке на выборах депутатов Государственной Думы 9-го созыва, выборах в органы местного самоуправления муниципальных образований Воронежской области. Явка по региону составила 75,3%, по городу 61,87%. В голосовании приняли участие 1 330 578 избирателей региона. В период голосования на участках присутствовали 4 877 наблюдателей. По итогам обработки 100% протоколов УИК определены результаты голосования в Воронежской области. По единому округу «Единая Россия» 72,16%, КПРФ 10,08%, «Новые люди» 5,86%, ЛДПР 4,94%, «Родина» всего 94%, Российская экологическая партия «Зеленые» 74%, Коммунистическая партия «Коммунист России» 68%, партия «Прямой демократии» 29%. По одномандатным округам, по округу номер 90 Аркадий Пономарев 59,6%, по округу номер 91 Сергей Чижов 69,9%, по округу 92 Алексей Гордеев 84,76%. Губернатор Александр Гусев, комментируя предварительные итоги выборов после селекторного совещания, поблагодарил организаторов выборов. По его словам, столь высоких результатов не удавалось достигать в последние 20 лет. В этом, конечно же, заслуга избирателя. Отличительной особенностью выборов 2026 является то, что почти все муниципалитеты очень ровно проголосовали. Сам высокий результат – это, в общем-то, ответ тем недругам, которые пытались запугать, сказать, что они выборы сорвут, подчеркнул глава региона. Еще председатель облдумы Юрий Матузов отметил, что избирательная кампания прошла прозрачно и легитимно, несмотря на беспрецедентное внешнее давление, угрозу ударов БПЛА, информационные вбросы и фейки. Ни один участок не прекратил работу, существенных нарушений не зафиксировано. Руководитель общественного штаба Илья Лабас сообщил, что наблюдатели следили за трансляцией с более чем 600 участков. На горячую линию поступило всего 38 обращений, в основном по техническим вопросам, которые оперативно решали. Герой России Борис Неживенок подчеркнул, что результаты – ответ тем, кто говорил о непризнании выборов. Эксперты называют результат политической сенсацией. Впервые городской электорат, традиционно менее активный и более оппозиционный, сравнялся по явке с районами и поддержал партию власти. Большую роль сыграло досрочное голосование, длившееся в областном центре 12 дней. К другим новостям. Губернатор Александр Гусев провел встречу с председателем контрольно-счетной палаты Игорем Селютиным. Он представил итоги проверок, охватывающих ключевые сферы социально-экономического развития региона. По данным КСП, за 7 лет в регионе построили 65 детсадов, созданы 10,5 тысяч мест. Доступность дошкольного образования остается на уровне 100%. КСП рекомендовала учитывать демографические прогнозы при планировании строительства, а в первую очередь финансировать объекты с готовой документацией и добавить в госпрограмму показатель укомплектованности детсадов кадрами. Это были новости региона.

наше радио. Это навсегда.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, возможен дождь. Температура воздуха днем 23 градуса тепла. Ветер юго-восточный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
2: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
3: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
4: Дочь техникум закончила. Кто без опыта на работу возьмет?
5: Жизненные ситуации бывают разные. Но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На Агроэко требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. Агроэко. 8 800 333 47 00.
6: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
7: Алло.
6: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
8: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня», и дорога домой станет интересной.
9: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
10: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Проверено временем.
1: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
2: Наши новости.
3: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. И в начале выпуска. Воронежский облсберком представил информацию об итоговой явке на выборах депутатов Государственной Думы 9-го созыва, выборах в органы местного самоуправления муниципальных образований Воронежской области. Явка по региону составила 75,3%, по городу 61,87%. В голосовании приняли участие 1 330 578 избирателей региона. В период голосования на участках присутствовали 4877 наблюдателей. По итогам обработки 100% протоколов УИК определены результаты голосования в Воронежской области. По единому округу «Единая Россия» 72,16%, КПРФ 10,08%, «Новые люди» 5,86%, ЛДПР 4,94%, «Родина» всего 94%, Российская экологическая партия «Зеленые» 74%, Коммунистическая партия «Коммунист России» 68%, партия «Прямой демократии» 29%. По одномандатным округам, по округу номер 90, Аркадий Пономарев 59,6%, по округу номер 91, Сергей Чижов 69,9%, по округу 92, Алексей Гордеев 84,76%. Губернатор Александр Гусев, комментируя предварительные итоги выборов после селекторного совещания, поблагодарил организаторов выборов. По его словам, столь высоких результатов не удавалось достигать в последние 20 лет. В этом, конечно же, заслуга избирателей. Отличительной особенностью выборов 2026 является то, что почти все муниципалитеты очень ровно проголосовали. Сам высокий результат – это, в общем-то, ответ тем недругам, которые пытались запугать, сказать, что они выборы сорвут, подчеркнул глава региона. Еще председатель облдумы Юрий Матузов отметил, что избирательная кампания прошла прозрачно и легитимно, несмотря на беспрецедентное внешнее давление, угрозу ударов БПЛА, информационные вбросы и фейки. Ни один участок не прекратил работу, существенных нарушений не зафиксировано. Руководитель общественного штаба Илья Лабас сообщил, что наблюдатели следили за трансляцией с более чем 600 участков. На горячую линию поступило всего 38 обращений, в основном по техническим вопросам, которые оперативно решали. Герой России Борис Неживенок подчеркнул, что результаты – ответ тем, кто говорил о непризнании выборов. Эксперты называют результат политической сенсацией. Впервые городской электорат, традиционно менее активный и более оппозиционный, сравнялся по явке с районами и поддержал партию власти. Большую роль сыграло досрочное голосование, длившееся в областном центре 12 дней. К другим новостям. Губернатор Александр Гусев провел встречу с председателем контрольно-счетной палаты Игорем Селютиным. Он представил итоги проверок, охватывающих ключевые сферы социально-экономического развития региона. По данным КСП, за 7 лет в регионе построили 65 детсадов, создано 10,5 тысяч мест. Доступность дошкольного образования остается на уровне 100%. КСП рекомендовала учитывать демографические прогнозы при планировании строительства, а в первую очередь финансировать объекты с готовой документацией и добавить в госпрограмму показатель укомплектованности детсадов кадрами. Это были новости региона.

0: Наше радио. В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
1: Наше радио. Так звучит наше радио.

0: навсегда.
1: Тараканы уходят спать, подсчитывая потери. Бурые пятна на потолке, полоска света под дверью. Душное утро без четверти шесть, тени на стенах резче, и кто-то ходит в соседний.

Кто-то ходит в соседней комнате, позвякивая ключами, оставляя повсюду свои жирные отпечатки. Может быть, это борцы за все, может, смотрители трещин. Кто там ходит в соседней комнате, передвигая вещи? То ли просто расчетный час, то ли конец истории, то ли они проверяют капканы, то ли метят мою территорию. Потрескивает, раскаляясь, плита, пощелкивают клещи. Зачем они ходят в соседние?

уже готов, но не знаю к чему. Да это теперь и не важно. Просьба освободить места больше ничего не покажет. Приметы не врали, прогнозы сбылись, сны оказались вещами. И вот кто-то ходит в соседний

сомневаюсь, они пришли, чтобы остаться. Мне уже почему-то не хочется петь, думать и размножаться. Я мог бы стать Буддой или Десадом, а то и чем-то похлеще. Но они все ходят, все.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. И в начале выпуска. Воронежский облсберком представил информацию об итоговой явке на выборах депутатов Государственной Думы 9-го созыва, выборах в органы местного самоуправления муниципальных образований Воронежской области. Явка по региону составила 75,3%, по городу 61,87%. В голосовании приняли участие 1 330 578 избирателей региона. В период голосования на участках присутствовали 4877 наблюдателей. По итогам обработки 100% протоколов УИК определены результаты голосования в Воронежской области. По единому округу «Единая Россия» 72,16%, КПРФ 10,08%, «Новые люди» 5,86%, ЛДПР 4,94%, «Родина» всего 94%, Российская экологическая партия «Зеленые» 74%, Коммунистическая партия «Коммунисты России» 68%, партия «Прямой демократии» 29%. По одномандатным округам, по округу номер 90, Аркадий Пономарев 59,6%, по округу номер 91, Сергей Чижов 69,9%, по округу 92, Алексей Гордеев 84,76%. Губернатор Александр Гусев, комментируя предварительные итоги выборов после селекторного совещания, поблагодарил организаторов выборов. По его словам, столь высоких результатов не удавалось достигать в последние 20 лет. В этом, конечно же, заслуга избирателей. Отличительной особенностью выборов 2026 является то, что почти все муниципалитеты очень ровно проголосовали. Сам высокий результат – это, в общем-то, ответ тем недругам, которые пытались запугать, сказать, что они выборы сорвут, подчеркнул глава региона. Еще председатель облдумы Юрий Матузов отметил, что избирательная кампания прошла прозрачно и легитимно, несмотря на беспрецедентное внешнее давление, угрозу ударов БПЛА, информационные вбросы и фейки. Ни один участок не прекратил работу, существенных нарушений не зафиксировано. Руководитель общественного штаба Илья Лабас сообщил, что наблюдатели следили за трансляцией с более чем 600 участков. На горячую линию поступило всего 38 обращений, в основном по техническим вопросам, которые оперативно решали. Герой России Борис Неживенок подчеркнул, что результаты – ответ тем, кто говорил о непризнании выборов. Эксперты называют результат политической сенсацией. Впервые городской электорат, традиционно менее активный и более оппозиционный, сравнялся по явке с районами и поддержал партию власти. Большую роль сыграло досрочное голосование, длившееся в областном центре 12 дней. К другим новостям. Губернатор Александр Гусев провел встречу с председателем контрольно-счетной палаты Игорем Селютиным. Он представил итоги проверок, охватывающих ключевые сферы социально-экономического развития региона. По данным КСП, за 7 лет в регионе построили 65 детсадов, создано 10,5 тысяч мест. Доступность дошкольного образования остается на уровне 100%. КСП рекомендовала учитывать демографические прогнозы при планировании строительства, а в первую очередь финансировать объекты с готовой документацией и добавить в госпрограмму показатель укомплектованности детсадов кадрами. Это были новости региона.

0: Радио. Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, возможен дождь. Температура воздуха днем 23 градуса тепла. Ветер юго-восточный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
0: Группа компаний «Агроэко», крупнейший сельхозпроизводитель в Воронежской области, приглашает соискателей для работы на новом мясоперерабатывающем производстве в городе Павловск.
2: Официальное оформление, высокая заработная плата, возможность работать вахтовым методом работы,
0: обучение и наставничество на рабочем месте, доставка транспортом компании,
2: вкусные обеды и ужины за счет компании, возможность трудоустройства без опыта работы.
0: Нам требуются обвальщики и жиловщики мяса, грузчики и упаковщики, холодильщики и операторы линий.
2: Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии 8 800 333 47 00. 8 800 333 47 00.
3: 255 45 55.
1: Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно, раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня», и дорога домой станет интересной.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473. Так звучит наше.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. И в начале выпуска. Воронежский облсберком представил информацию об итоговой явке на выборах депутатов Государственной Думы 9-го созыва, выборах в органы местного самоуправления муниципальных образований Воронежской области. Явка по региону составила 75,3%, по городу 61,87%. В голосовании приняли участие 1 330 578 избирателей региона. В период голосования на участках присутствовали 4877 наблюдателей. По итогам обработки 100% протоколов УИК определены результаты голосования в Воронежской области. По единому округу «Единая Россия» 72,16%, КПРФ 10,08%, «Новые люди» 5,86%, ЛДПР 4,94%, «Родина» всего 94%, Российская экологическая партия «Зеленые» 74%, Коммунистическая партия «Коммунисты России» 68%, партия «Прямой демократии» 29%. По одномандатным округам, по округу номер 90, Аркадий Пономарев 59,6%, по округу номер 91, Сергей Чижов 69,9%, по округу 92, Алексей Гордеев 84,76%. Губернатор Александр Гусев, комментируя предварительные итоги выборов после селекторного совещания, поблагодарил организаторов выборов. По его словам, столь высоких результатов не удавалось достигать в последние 20 лет. В этом, конечно же, заслуга избирателей. Отличительной особенностью выборов 2026 является то, что почти все муниципалитеты очень ровно проголосовали. Сам высокий результат – это, в общем-то, ответ тем недругам, которые пытались запугать, сказать, что они выборы сорвут, подчеркнул глава региона. Еще председатель облдумы Юрий Матузов отметил, что избирательная кампания прошла прозрачно и легитимно, несмотря на беспрецедентное внешнее давление, угрозу ударов БПЛА, информационные вбросы и фейки. Ни один участок не прекратил работу, существенных нарушений не зафиксировано. Руководитель общественного штаба Илья Лабас сообщил, что наблюдатели следили за трансляцией с более чем 600 участков. На горячую линию поступило всего 38 обращений, в основном по техническим вопросам, которые оперативно решали. Герой России Борис Неживенок подчеркнул, что результаты – ответ тем, кто говорил о непризнании выборов. Эксперты называют результат политической сенсацией. Впервые городской электорат, традиционно менее активный и более оппозиционный, сравнялся по явке с районами и поддержал партию власти. Большую роль сыграло досрочное голосование, длившееся в областном центре 12 дней. К другим новостям. Губернатор Александр Гусев провел встречу с председателем контрольно-счетной палаты Игорем Селютиным. Он представил итоги проверок, охватывающих ключевые сферы социально-экономического развития региона. По данным КСП, за 7 лет в регионе построили 65 детсадов, создано 10,5 тысяч мест. Доступность дошкольного образования остается на уровне 100%. КСП рекомендовала учитывать демографические прогнозы при планировании строительства, а в первую очередь финансировать объекты с готовой документацией и добавить в госпрограмму показатель укомплектованности детсадов кадрами. Это были новости региона.
0: Наше радио. Проверено временем.